если корабль находится даже в какой-то пристани и приходит буря, обязательно нужен якорь, который удержит этот корабль от наступивших на него ветров. Так вот, этот якорь и есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, особенно начатки учения. Это якорь, который может удержать вот нас с вами, как церковь, в любую бурю. А сегодня особенный шторм, поверьте, шторм философии и просто потоки сатанинского обольщения. Если вы внимательно относитесь к сегодняшнему времени, вы увидите, что церковь погрязла в философии, в разных рассуждениях, совершенно оторванных от реального Слова Божьего. И мы сегодня встречаем множество разных доктрин и учений, не то чтобы примиряющих Слово Божье само с собой, но примиряющее мир со Словом Божьим, что, согласитесь, невозможно, потому что написано: «Дух всегда противится плоти, а плоть – духу». Поэтому сегодня мы находимся в таком состоянии, и без понимания учения церковь, она как вот как корабль, который бросается в океане вот этих человеческих мыслей, человеческого интеллекта, в океане дьявольских откровений, которые есть сегодня, и даже более скажу, человеческих церковных преданий, не основанных на Слове Божьем. Я вполне сознаю, что преподавая этот курс, я откроюсь сам для критики от тех людей, кто видит Евангелие в розовых очках. Потому что множество людей сегодня как раз видят евангельские принципы именно в таком вот свете. Но я также знаю точно, что те люди, которые воздыхают о, как сказал пророк, о мерзостях, которые происходят в народе Божьем, тех, кто переживает отчаяние в своей жизни, может быть, неудачные попытки, желание жить для Бога, но почему-то вот такое разрывание между небом и землей, те, кто испытывают этот мрак, я верю, что это учение, этот курс прольет для них ясный свет и поставит все на свои места. Хочу также добавить, что нам очень важно увидеть те глубинные процессы, которые сегодня идут в церкви, которые происходят в обществе и которые происходят в личности. 21 век – фантастическое время. То есть мы достигли, или Бог нас поместил туда, о чем писали фантасты. То есть они только об этом думали, а мы уже здесь. Но согласитесь, что человеческий гений, как бы он ни был гениальным, он ничего не смог, если мы внимательно посмотрим на то, что окружает нас. Мы не имеем в 21 веке устойчивого мира на земле. По-прежнему продолжаются военные действия, и более того, они стали привычными и, как уже видно, неукротимыми. Раньше мы только слышали и ужасались этим слухом, но Иисус сказал: «Не ужасайтесь, надлежит тому быть», и мы перестали. То есть мы уже где-то привыкли к этому. 21 век не смог вывести из экономических кризисов, то есть человеческий гений слишком быстро идет, и как говорилось, что наша медицина шагает семенильными шагами, больные не успевают за ней, умирают. Точно так же мы видим, что и медицина не способна помочь людям и найти какую-то панацею от болезней, хотя таких объявлений мы сейчас видим во множестве. Хотите похудеть, обратитесь ко мне, говорят. Да, только хочешь похудеть, обратись ко мне. Много всяких странных вещей. Мы видим, что 21 век и человеческий гений, и все, что мы достигли в обществе, он не смог остановить коррупцию и казнократство. То есть по-прежнему это есть. И более того, как я уже сказал, это стало привычным явлением в обществе. Иными словами, ни идеология, ни психология, ни наука, они не могут остановить рост алкоголизма, рост преступности, рост проституции, наркомании и так далее. Путь, который нам предложил родоначальник человеческого рода Адам, согласитесь, приходит к концу. То есть это явно видно.
И вы знаете, что конечная остановка рода Адама – это озеро Огненное, или, как Библия говорит, вторая смерть. Поэтому на самом деле существует только один выход, что бы ни говорила либеральная теология, но на самом деле мы знаем и верим, что есть только один выход и одна надежда в лице Иисуса Христа, второго Адама, человека с неба, того, кто 2000 лет назад вступил в схватку со смертью, одержал победу, и я скажу, он уже основал на этой земле новую человеческую расу, новый мир, который не подвластен греху и смерти, и назвал его своей церковью. В лице Иисуса Христа мы получили родоначальника человеческого рода. Апостол Павел так и назвал его «второй Адам». Первый от земли перстный, то есть от земли, второй Господь с неба. И он стал родоначальником нового человеческого рода. Идея, которая не могла быть осуществлена Адамом, осуществилась в лице Иисуса Христа. И он назвал нас своей церковью, собранием призван. Ну а что же церковь на самом деле? Порой мы этого даже не понимаем. Мы стали обществами, мы стали клубами по интересам, мы стали кем угодно. Но какая же все-таки реальная роль церкви сегодня? Есть ли какая-то роль на самом деле? Или только мы маленькая группа вот людей, а по отношению к миру мы действительно небольшая группа людей? Оправдали ли мы надежды Господа Иисуса Христа? Давайте откроем Евангелие от Матфея. 24 глава, я прочту вам 4 и 5 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Это означает, что лишь немногие люди будут способны видеть происходящее в церкви, в мире и в личности человека в свете Слова Божьего. Немногие будут способны видеть происходящее в свете Божьем, потому что многие будут прельщены. Большое действие дьявольское, оно именно осуществляется в церкви, потому что если разоружить церковь и выхолостить ее, она не сможет принести никакого плода. И дух обольщения сегодня, особенно среди протестантских церквей, он гоняет детей Божьих из одного города в другой, из одной страны в другую, вовлекая их в разнообразную деятельность или в служение разного рода. Это хорошо само по себе, но дело в том, что он вовлекает их в такую деятельность и в такие служения, в которых они некомпетентны и, более того, не призваны к этим служениям. Это с одной стороны. Это для одной категории людей. А для другой категории людей это духобольщение убеждает их быть в бездействии, быть в пассивности, ожидая каких-то особых указаний, особых откровений. И вот люди, находясь в таком положении, они становятся прельщенными, то есть обманутыми, потому что главная цель, чтобы они не распознали, что это действует дух обольщения. Проблемы сегодня, в которые мы имеем, они не в разложении мира, ведь Писание утверждает, что мир и так лежит во зле. И нам порой не нужно удивляться тому, что происходит в мире. То, что нам кажется ненормальным и неестественным, это естественное и нормальное явление для мира. А проблема в том, что религиозное общество разложенное, или, скажем, разложившееся. Потому что сказано, что народ не обуздан без откровения свыше. И люди сегодня удалились в разные дела или, наоборот, в бездействие, не имея истинного откровения свыше. Но я вам скажу, что не такая это мрачная картина все-таки. Потому что, помните, 3 книга Царств, 19, стих 18. Бог говорит Илье, что ты не один, ибо среди народа я оставил еще 7 тысяч человек, чьи уста никогда не лобызали Ваала и чьи колени не преклонялись перед иными богами.
Иными словами, Павел повторяет то же самое, но по избранию благодати до ныне сохранился остаток. И я повторю, что несмотря на то, что мы видим общее разделение и общее разложение, я верю, что у Бога всегда есть люди, которые по избранию благодати сохранят истину и будут по-настоящему верны истине и не будут в обольщении. Когда мы смотрим на церковь, мы видим ее израненной, растерзанной, но Писание утверждает, что кость его, говорят пророчества, не сокрушится. И кости Христа не были сокрушены на Голгофском кресте. Кость – это символ крепости, это символ внутреннего устройства церкви, это символ стержня ее, настоящих людей Божьих. И какие бы невзгоды ни пришли на церковь, поверьте, что кость его не сокрушится. Я хочу быть в составе его тела, чтобы кость его не сокрушилась. Аллилуйя! Чтобы мы могли правильно понимать последнее время, нам нужно иметь три вещи. Особое помазание, особое видение и особое ведение. Я вам скажу, что это три вещи, отличающиеся друг от друга. Особое помазание – это наделение Богом особой благодатью для понимания происходящего. И я верю, что раз мы здесь, и наша цель такая, то Бог и дал нам это помазание здесь. Это помазание и привлекло нас сюда, чтобы учить нас. Особое видение, то есть мы должны увидеть цель Божию, а видение – это означает знание, то есть мы должны знать основополагающие принципы, на которых построена вся Библия. Первое соборное послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Теперь послушайте внимательно. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Я хочу, чтобы вы понимали структуру вот этого стиха, это очень важно. Иногда люди читают этот стих, и мысль у них такая: «Ко спасению, готовому открыться в последнее время». Но оригинальный греческий текст, он имеет несколько другое значение. Как бы вот эту вот фразу «готовому открыться в последнее время» нужно отнести не ко слову «спасение», а к слову «наследство». Я прочитаю, как это звучит в оригинальном тексте. «Бог предназначил нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, готовому открыться в последнее время». Это наследство, это нечто особенное. Это духовные откровения и понимание принципов Слова Божьего, которые не были открыты церкви в течение 2000 лет. Возвращение к истокам отнюдь это не значит возвращение к апостольской как бы действительности. Мы не возвращаемся в Иерусалим на 2000 лет назад. Первая церковь была совершенна, и церковь последнего времени должна быть совершенна. Мы хотим получить ту же глубину откровения, которая была у них. Им был открыт определенный пласт в Слове Божьем, и они познали его от начала до конца. Помните, Павел говорит: «Течение совершил, веру сохранил». Иными словами, он говорит: «Всю волю Божию по отношению меня и церкви я исполнил». Вот все, что было для него и должно было исполнить, он исполнил. Исполнили ли мы? Но мы тоже можем исполнить. И вот в эту реальность я хочу вернуть нас, чтобы мы поняли, что нам очень много даровано от Бога, ибо сказано: «Последние будут первыми».
Это не имеет смысла в том значении, что мы будем больше, чем апостолы Христовы. Конечно же, нет. Но есть определенное преимущество, которое нам дано. Есть определенное преимущество и вместе с тем глубокая ответственность. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что для нас в духовном мире приготовлено чистое, нетленное откровение Слова Божия, которое готово открыться в последнее время. Помните, Иисус сказал, если бы вы имели веру в горчичное зерно. И в другом месте он приводит такой пример. Горчичное зерно, оно совершенно маленькое, но брошенное в землю, что происходит с зерном? Оно умирает для себя. Умереть – это значит уже невозможно использовать его ни в кашу, ни на украшение из семян сделать себе. Оно умерло, оно потеряло первозданный вид. Оно распалось, из него вышла жизнь. И он рассказывает о том, как вырастает великое дерево, в ветвях которого могут укрываться птицы небесные. Вера, которая взяла нас во спасение, этой верой мы уже не сможем наследовать обетование. У нас должна быть другая уже вера. Созидающая вера. Должна быть побеждающая вера. И я убежден, что в последнее время возрастет вот это дерево, и птицы небесные, это откровения, которые придут в церковь именно в последние дни. Откровение в познании Слова Божьего. Откровение в познании принципов Божьих. Если это не так, то все, кто трудились в течение веков до нас, трудились зря. Но они не зря трудились. Потому что Бог во все века давал церкви апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Для чего? К созиданию, к строительству святых, к совершенствованию нашим. Так сказано, к совершенствованию святых, к совершению, да, написано? И я верю, что наступает такое время, когда мы должны взять на себя эту ответственность, принять и возжаждать от Бога все, что Он приготовил для нас. У Бога есть глубочайшие откровения, которые будут поняты церковью в последние дни. Это еще Даниилу было сказано, пророку, одному из величайших пророков Ветхого Завета. Было сказано, что ты не будешь понимать, о чем ты записываешь. Ты даже не поймешь, какие значения и смысл в твоих записях, тех видений и тех слов, которые ты слышал. Но святые последних дней уразумеют. Удивительное такое побуждение для нас, слава Богу. Первое послание Тимофею, 5 глава, 21 стих. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Здесь Павел обращается к Тимофею, говоря о том, как он должен относиться к служителям, к пресвитерам, которые он устанавливает в церкви. Но мысль здесь еще более, скажем, продолжительная, чем только говоря, как оценивать труд служителей. Здесь мысль очень глубокая в том значении, что Павел заявляет, что он заклинает Тимофея. Вообще, неоднократно в Библии есть это слово «заклинаю». Есть оно и в послании к Фессалоникийцам, где он говорит «заклинаю вас прочитать сие послание перед всеми церквями». Помните, там написано «духа не угашайте, пророчества не уничижайте, всегда радуйтесь». Апостол Павел так говорит, он говорит «заклинаю тебя». То есть пусть Бог будет перед нами свидетелем, но мысль самая главная, почему он так резок, почему он так, горяч, Павел. Потому что здесь очень важная мысль, что мы ничего не должны делать в нашей жизни с предубеждением и с пристрастием. Предубеждение – это когда человек заранее убежден, что он прав. Вы знаете, сегодня множество таких людей, правда, которые заранее убеждены, что они правы. Что бы они ни делали, вот они приходят, как писал Павел, приходили подсмотреть за нашей свободой. Они приходили на богослужение, которое проводил Павел, и они проходили не с целью научиться, но у них было уже предубеждение. Они знали, мы все равно знаем лучше, чем Павел, мы понимаем больше, мы просто посмотрим, что они здесь делают, и уйдем потом. Но Павел сказал, ты будешь под проклятием, если ты будешь иметь такое отношение, предубеждение.
Вообще это бич церкви сегодня. И второй фактор – это пристрастие. Я не хочу, конечно, никого касаться, но просто в элементе Слова Божьего всегда есть такая судящий мотив, всегда есть. Это тоже часть учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он всегда говорил судящее слово. Помните, говорил фарисеям: вы змеи, порождение ехидное и так далее. Так вот, если мы что-либо делаем с предубеждением или с пристрастием, то есть у нас есть учителя, которые нам нравятся, или нравятся титулы этих учителей. Заметьте, сегодня это очень распространено. То есть людям даже не интересно, чего я им могу сказать. Потому что у них есть пристрастие к определенным учителям или к их титулам. Но если бы наш Бог был такой Бог, то это не был бы Бог. Если бы Бог открылся бы одному человеку и мог бы вместить все в одного человека, это не был бы Бог. Он был бы слишком мал, и мне бы он был неинтересен. Я не боюсь этого сказать, потому что такому Богу я служить не буду. Но наш Бог, Всевышний Бог, бесконечный, самооткрывающийся, и ни одному человеку на земле он не открылся в полноте. Мы можем знать только часть, мы можем знать полноту того, что предназначено для нас. Эти вещи открываются не для того, чтобы мы каким-то образом надмевались, но чтобы мы могли жить в этом веке. Чтобы мы могли жить, и не просто жить, но побеждать. Чтобы церковь действительно заняла свое место. И чтобы все обетования, которые хранятся на небесах для нас, наследство неувидаемое, нетленное, чистое, пришло к нам. Я так этого хочу. Поэтому здесь очень важная мысль. Из этих двух стихов, которые я вывел, первое, что у Бога есть наследство для нас. И второе, мы сможем его обрести, если у нас не будет предубеждения и пристрастия. Вы понимаете, что сейчас я делаю только ввод, я подхожу вообще к той идее, которую мы будем учить. Я даю вам побуждение сегодня. Все, что вы будете слышать, пожалуйста, молитесь об этом. Спрашивайте Господа. Старайтесь сразу в себе всякое пристрастие и всякое предубеждение отвергнуть. Просто спрашивайте у Господа, так ли это. Многие настолько духовные иллюзии, порой движутся только духом или только чувствованием, которое они имеют в духе. Но если бы это было так, нам не нужно было бы слово Писания священного. У нас есть и духовные чувствования, но мы должны все сверять со Словом Божиим. И не только с буквой, но и со смыслом, с духом этого слова, с Ветхим и Новым Заветом. Потому что и Ветхий, и Новый Завет, там одни и те же принципы сокрыты. Только в Ветхом Завете в прообразах, а в Новом Завете они явны. Итак, ни предубеждения, ни пристрастия. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 2-3 стихи. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. А в предыдущем стихе, первом стихе 8 главы написано: «Знание надмевает, а любовь назидает». Хочу сразу опровергнуть ложную идею. Знание о Боге или знание Бога, оно никогда не надмевает. То есть познание Бога не может надмевать, потому что это и есть любовь. Но знание каких-либо учений безжизненных, знание каких-то, скажем, уставов или принципов, а Павел в первую очередь имел в виду знание закона, на которое опирались израильтяне. Знание закона, который говорил, что можно делать и что нельзя делать. И в принципе сегодня церковь, она в этом и живет. Она живет в знании, вот это можно делать, вот это нельзя делать. И у каждой общины свое знание. Одна говорит, вот это можно делать, другая говорит, это можно, а вот это нельзя. А другая говорит, то, что у них нельзя, у нас можно. Но нельзя то, что у них нельзя. Или наоборот. Он все равно хорошо сказал. Вы поняли, что в этом абсолютная бессмыслица, да? И каждый имеет знание. Но такого рода знания набивают, потому что если мы сегодня думаем, опять же, я возвращаюсь к предубеждению и пристрастию, что мы знаем что-нибудь, то ничего еще не знаем, как, так как должны знать.
И Павел добавлял, всякое пророчество отчасти. А пророчество, позвольте вам сказать, если уж пророчеством названо слово, которое говорит человек за Бога, и то оно отчасти, потому что мы видим как бы сквозь тусклое стекло, потому мы не можем утверждаться на какой-то, скажем, определенной доктрине и говорить, что она абсолютна. Я не знаю, будем ли мы об этом говорить в течение школы, но я просто вам скажу. Есть понятие о Боге, как понятие о Троице. Есть понятие, как о единстве. И то, и другое, поверьте, отчасти. Ничто не является абсолютной истиной. Не те, кто называются тринитариями, не те, кто называют себя единственниками. Вот почему мы не хотим себя причислять ни к тем, ни к другим. Потому что если что-то мы положим себе и скажем, все, Бог такой, как я сказал, это идол, которого ты увидел. А если завтра Бог тебе откроет более глубоко, и причем тебе откроет, а другому нет, а ты повязал себя словами уст своих. Я просто привел привет животрепещущий, которого знают все люди. Ибо все, что мы знаем, отчасти, потому что все, что мы не знаем так, как должно знать. Вот почему у нас есть всегда готовность учиться от Духа Божьего через тех людей, которых Бог призвал сейчас, в данном случае меня, завтра, может быть, кого-то еще Бог поднимет для этой цели, чтобы шлифовалось и совершенствовалось наше понимание. Точнее, ведь понимаете, откровение, которое приходит с неба, это не набор знаний, это не набор стихов из Писания, это какой-то сгусток жизни, который приходит с человека. Это вот заряд, я бы сказал, энергии, которая приходит, духовной, которая дает возможность человеку жить в Боге и жить с Богом. Третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Сильно сказано. Вот почему в одном собрании могут быть одни и те же люди, одно и то же время, один и тот же проповедник, но совершенно разная духовная жизнь этих людей. Потому что критерий здесь — мотив. Почему мы здесь? Потому что мы хотим быть с Ним ближе. Мы любим Него. Наша цель — не доказать что-либо или опровергнуть. Даже если мы ничего не опровергнем на этих занятиях и ничего не докажем, но если наша цель — любовь к Богу, мы хотим быть больше времени с Ним, все равно Бог сумеет вложить знания свои в нас, познание. Поэтому даже если вы будете спать на этих занятиях, я верю, что Дух Божий способен орошать вас и посетить вас сверхъестественным откровением. Вы помните, когда Павел проповедовал, да? Молодой человек, слушавший Павла, запозднившегося, свалился и расшибся насмерть. Вы представьте себе, в каком положении был этот проповедник Павел. Он проповедует, а проповедовал он долго, видно, нудно, поверьте. Потому что если он проповедует остро, молодые люди никогда не уснут. Но видно, он так занудно проповедовал, что тот взял и упал, и разбился, и умер. Но Писание говорит, что Павел взял его и помолился за него, и он зашел в эту горницу живым и здоровым. Я верю, что этот человек получил откровение в тот момент о силе воскресения. Аллилуйя!

Многие не дошли, многих забрало небо, просто тихо ушли, их не касаются беды. Им хорошо без нас, не тяготит земное, мы вспоминаем вас невыразимой болью. Многие не дошли, в прошлом году остались Богу известны пути, кто-то, не встретив старость. Снова настал Новый год, может,

Наши пути не твои, мы только горсточка тления. Многие не дошли, многих ужасными нет. Господи, дальше веди, мы на Тебя уповаем. Аминь.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Передача «Это интересно». Поход и ночное звездное небо — это варианты того, как можно вызвать одну из сильнейших позитивных эмоций — восхищение. Ночью можно увидеть великолепные виды Божьей природы и восхищаться красотой и мощью увиденного. А разглядывая россыпь звезд на небе, человек осознает всю необъятность Вселенной. Восхищение — это одна из граней счастья. Даже если на сегодня планировалось весь день провести дома, то нужно хотя бы 15 минут этого дня уделить прогулке на воздухе. Ощущение счастья зависит на 40% от наследственной предрасположенности воспринимать события в позитивном ключе, 10% — от внешних факторов — погоды, друзей, дохода и так далее. На оставшиеся проценты влияют только наши действия и мысли. Следовательно, счастье или удовлетворенность жизнью, мир, радость зависит в большей степени от нас. Для того, чтобы быть счастливым, нужно присутствие Бога в нашей жизни. Согласно результатам исследования, люди, которые регулярно посещают церковь, считают себя счастливее и более удовлетворенными жизнью, чем те, кто не религиозен. Для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенными жизнью, нам нужно какое-то время тратить на помощь другим людям. Добрые поступки активизируют ту же часть мозга, что и при исцелении, улучшают самочувствие и повышают уверенность в себе. Всегда можно начать с малого. Например, когда вы захотите себе приготовить чай, почему бы не спросить у коллег, хочет ли еще кто-нибудь чая? Чувство благодарности уничтожает воздействие негативных эмоций, поэтому стоит говорить спасибо не только друзьям, но и врагам. Чтобы упростить себе задачу, просто старайтесь воспринимать их поступки как уроки судьбы. Они всегда преподносятся человеку, чтобы научить дать новый опыт или подтолкнуть в нужном направлении. Самой улыбчивой нацией признаны тайцы. В активе у жителей Таиланда порядка 10 видов улыбок на все случаи жизни. Ученые подтверждают, что улыбка связана с центром удовлетворения. И даже если вы заставляете себя улыбаться через «не хочу», у вас гарантированно повысится настроение. Не нужно держать зло. Злость и зависть — самые страшные чувства, убивающие даже легкие искорки счастья. Безделье очень быстро портит настроение. Припомните, какими насыщенными бывают рабочие дни и какая пустота появляется во время отпуска, особенно если он затянулся. Безработные люди обычно менее счастливы, чем работающие. У тех, кто часто испытывает положительные эмоции, лучше тонус. Те, кто доволен жизнью и говорит за это спасибо, реже страдают от ожирения и диабета. Чувство благодарности запускает в организме особые химические реакции, в результате которых активизируется иммунитет. Надо учиться уметь замечать позитив в обычных жизненных мелочах и радоваться каждому утру, солнечному или дождливому. Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. Для человека радость — это желанное чувство. Собственно, вся жизнь человека проходит в поисках радости, если можно так выразиться. Умение искренне радоваться за других не всякому человеку дается. Такое умение нужно воспринимать как подарок от Господа. Когда человек умеет радоваться за других, значит, он не умеет завидовать, не корыстен, не умеет злобствовать, не умеет ненавидеть весь мир. Получается, что радость за других как бы очищает внутренний мир человека от плохих чувств, которые ее могут разъедать, как ржавчина. В жизни много есть примеров, когда завистливый человек много болеет, еще больше завидуя и злясь на здоровых. Поэтому способность радоваться за других — это продление своей собственной жизни и наполнение ее покоем и доброжелательностью, что так свойственно счастливым людям.
Как часто люди в поисках счастья прибегают к каким-то неестественным, нездоровым, обманчивым и опасным способам, когда есть такой доступный — просто радоваться за другого. В Библии содержится около 200 текстов, в которых Бог призывает нас радоваться. Если бы Бог не хотел, чтобы мы радовались, или для Него главным была бы наша печаль духовная, то Бог не упоминал бы столь много раз слово «радость» на страницах Священного Писания. Очень важно быть благодарными Господу за все то, что ты имеешь в своей жизни. Важно научиться ценить то, что имеешь, быть довольным всем. Это изменит вашу жизнь и наполнит ее радостью.

Душа за прожитую жизнь с тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни. Коснулся ты нежно так сердца,

друзей, за тех, кто остались вдали, не приняли слова спасения. Прошу, мой Господь, помоги!

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В моем детстве не было молитвенных домов или детских собраний, а если доводилось видеть Библию, то только у одной очень милой соседки, бабушки Мартинс. Каким-то чудом у нее сохранилась немецкая Библия и даже с иллюстрациями знаменитого Юлиуса Штора. Она часто рассаживала нас вокруг себя и рассказывала о многом из сокровищницы Священного Писания. Мама наша тоже вела усердно свято-молитвенную жизнь. В это время верующие уже тайно собирались для богослужения, поэтому мы кое-что знали о учении Христа. И вот однажды в поздний зимний вечер заволновались жители нашего барака. Все показывали в одну сторону, в темное небо. Вначале с перепугу нельзя было понять, что это такое. Мы видели в воздухе, но за дальней черной линией горизонта красную стрелу. Все стояли, боясь шевельнуться. Одни считали, что это знамение, и Христос грядет. Тогда вступила в разговор моя мама и сказала: «Это не может быть ни знамением, ни явлением. Когда Христос грядет, то Его увидит всякое око и по всей земле. А это горящая стрела ниже линии горизонта, и лишь немногие ее видят». Наконец, несколько человек из молодых пошли в направлении красной стрелы. Вскоре все стало ясно. Оказывается, кто-то на крыше сарая положил металлический лом на электропровода, который от замыкания нагрелся до красна, а издали казался в темноте ночи горящей стрелой. Вот так просто, по-мирскому, а божественное явится иначе. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом. Деяние 1.11. Последние годы мне становится особенно трудно уезжать из дому. Можно понять, семья большая, община, да и годы уже не молодые, не говоря о болезни. И самое главное, только вработаешься, а тут уезжай. Вернешься и снова вникай в то, что уже было ясным. Так теряешь часы и дни, драгоценное время. Но одному я всегда удивлялся. Лежу больной, подходит время уезжать. Встаю кое-как, все приготавливаю и в дорогу. Куда девается болезнь? Еще не было случая, чтобы я болел в поездках. Хотя всякое бывает. Порой приходится на ночь одевать почти всю взятую с собой одежду. Окна в помещениях разбиты, отопление не работает, и это в холодное время. И как приятно, когда откроешь багаж и увидишь письмо от дочки, которое она вложила перед отъездом. И так происходит каждый раз. Вот, прочтите одно из таких писем, которое согрело меня в холодной дороге. «Дорогой папа, я люблю тебя и жду тебя. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, как луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. В любви твоя дочь Лиза». Весь текст был окружен цветами и множеством сердечек. Библия говорит: «Утешайте, утешайте народ мой» — Исаия 41. Утешайте друг друга сими словами. 1 Фессалоникийцы 4:18. Разве бывает лучшее утешение на земле, чем утешение Словом Господним, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1:4.
Как-то на работу в миссию приняли мы доктора Тони Гроссгауэра. Мне показалось, что он в печали, размышлял, как сможет прожить на малую зарплату с семьей. Я склонился к нему и сказал: «Тони, у нас, у работников миссии, великое преимущество. У нас цветной банковский счет, тогда как у остальных людей он обычно черно-белого цвета. Но ты смотри на тот счет, который там вверху». Он удивленно взглянул на меня и спросил: «Как цветной счет?» «Мы», — ответил я, — «всегда в долгах». Теперь он улыбнулся и сказал, что его печаль была в другом. Не о зарплате он думал. Но с тех пор при встречах мы часто спрашиваем друг друга: «Ну и как неземное?» Я думаю, у него много на счету в Небесном банке, потому что сейчас Тони трудится и руководит отделами миссии и больницами в нескольких мусульманских странах. Я часто вспоминаю про одного миссионера, которому предложили стать президентом нефтяной компании в Китае с гигантским окладом, но он ответил отказом. Американец, который предложил ему эту должность от имени американских бизнесменов, был удивлен. «Неужели еще мал оклад?» «Нет», — ответил миссионер, — «оклад превосходный, да должность мала». «Что это, продавец керосина? У меня, правда, сейчас очень малый заработок, но зато великая должность — посол неба на земле». Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

24 апреля 1968 года мы приехали в Латвию из Казахстана. Буквально через несколько часов моя жена попала в больницу, а через 7 дней там оказался и я. Маму с нашими детьми и еще с одной семьей поселили в одну комнату. Через месяц нам дали квартиру в старом довоенном двухквартирном доме в 7 километрах от деревни. Наконец мы получили извещение о том, что в Ригу из Казахстана пришли контейнеры с нашими вещами. Мать и жена переживали, не зная, как их получить. Жена пришла ко мне в больницу и рассказала обо всем. Я стал просить врачей, чтобы меня отпустили на один день домой, но они не согласились. Неожиданно вечером к маме и жене заехали Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин. Выслушав женщин, они сказали: «Завтра Бог придет к вам на помощь, а теперь помолимся». После искренней молитвы они уехали. На другой день утром приходит главный врач и отпускает меня на один день домой. Слава Господу! Мы с женой прошли 4 километра, сели на поезд и приехали в Ригу. «Как же мы справимся?» – спрашивала жена. А я еле двигался с перебинтованной шеей. На контейнерной станции уже собрались клиенты, но я ни на кого не смотрел. В зале какой-то мужчина, сидя на стуле, вытянул свои ноги поперек прохода. Я обошел их, а он ноги убрал. Когда я подошел к окошку и спросил, что следует мне дальше делать, меня опять направили к окну в обратном направлении. И опять выставленные ноги. Жена шепчет мне: «Посмотри, как он похож на твоего брата». «Да ты что, Иринка, такого не может быть», только и ответил я. Когда я дошел до ног, мужчина опять убрал их, так что я не успел обойти. Вдруг он рассмеялся и встал. Это был действительно мой брат Давид. От радости и удивления я ничего не мог понять. «Ты откуда? И как мог знать, что мы здесь? Что ты здесь делаешь?» Жил он тогда за 4000 километров от нас. Вдруг в его душу закралось беспокойство за нас. Дух стал побуждать его срочно вылететь к нам. Он поделился с женой Лизой, а та сказала: «Если дух побуждает, ты должен лететь». А ведь прошло менее месяца, как мы уехали из Казахстана. Прилетев вчера вечером в Ригу, он узнал, что мы сегодня будем здесь. Вот так и состоялась наша встреча. Как мы благодарили Господа! Вчера молились и сегодня получили ответ. В тот же день мы привезли вещи в нашу квартиру. Они остались разгружать, а я пошел через лес в больницу. Брат нарубил в лесу дров, сделал черенки для лопат, отремонтировал окна, двери и через один день улетел назад. Он переживал, что мы пили не из стаканов или кружек, а из банок, и что жили далеко от поселений, и что у нас не было денег. В те трудные времена нас выручила мама. Уезжая с хутора, брат плакал и говорил: «Бедный Яшка, наш бедный Яшка». Действительно, мы пережили много трудностей, но несчастными никогда не были. Напротив, были всегда счастливы. Ведь сказано: имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И все это мы имели. Правда, нам латыши сказали, что в этом месте нет воды. «А у нас будет», — ответили мы. Они показали старый высохший мелкий колодец, который был на краю холма. Из колодца сбоку торчала труба. Когда-то лишняя вода вытекала через эту трубу. Колодец был глубиной метра полтора. После работы я выкопал еще 30-40 сантиметров, а сбоку сделал полку, которая должна была служить холодильником. Утром, когда все встали, то увидели, как из трубы бежит кристально чистая холодная вода. Подойдя к колодцу и открыв крышку, мы обнаружили, что он полон воды. Оказывается, что из колодца текла ключевая вода. Какая это была вкусная вода!
И сегодня, вспоминая об этом, благодарю Господа за ту воду, которую Он нам послал. И текла она столько, сколько мы там жили. Когда я позже посетил Латвию, то посетил и этот хутор Янут-Тытманы. Но дом и колодец бесследно исчезли, как будто их никогда и не было.

«Без веры угодить Богу невозможно», — убеждал я лежавшего на больничной койке в углу латыша. Другие же больные молча слушали, изредка прерывая разговор вопросами. И вдруг во мне раздался голос доброго пастыря. «Сейчас придут делать тебе смертельный укол, но ты не разрешай». «Странно», — подумал я и продолжал беседу. Вдруг открывается дверь. Входит врач из соседнего поселения. Не поздоровавшись, говорит мне: «Левин, быстрее опустите одежду». Она, быстро сделав укол, оставила двери открытыми и исчезла. Больные в палате удивились. Что она делает в больнице? Ведь этот врач работает в соседнем поселении, километров 8 от нас. И только тут я пришел в себя. Что я сделал? Встав за приоткрытые двери в углу палаты, я начал молиться. «Господи, я не бодрствовал, я виноват. Если мне теперь умереть, то я рад, ведь я давно хочу к Тебе. Если жить, то написано, что смертоносное выпьют и не повредит им. В любом случае, я виноват. Делай со мною, как Ты найдешь нужным. Аминь». Вероятно, врачи больницы знали, что это за женщина, но от разговоров на эту тему категорически отказывались. Через несколько месяцев по болезни я вновь оказался вынужденным побывать на приеме у главного врача в клинике. «Левин», — сказала она, — «вам нельзя делать уколы в нашей поликлинике, а лекарства покупайте в отдельных аптеках». «Спасибо», — тихо ответил я. Она повторила, и я снова тихо поблагодарил. Наконец, врач не выдержала и все сказала еще раз громким голосом, и потом добавила: «Вы меня поняли?» «Я с первого раза отлично понял, но стены имеют уши». Она облегченно вздохнула и откинулась на спинку стула. Раньше она всегда была сердита и груба, а после этого случая она совершенно изменилась. К концу приема она еще сказала: «Всегда, когда будете чувствовать себя нездоровым, приходите, и я выпишу больничный». А ведь за 2 года до этого, когда я лежал тяжело больной в больнице, она мне говорила: «Вам необходимо 6 недель пролежать в больнице». Но на 4-й день в больницу приехала милиция, поговорила с ней, и меня тут же выписали. Дома меня ожидала повестка в милицию. Я не досидел в КПЗ 4 суток, и теперь меня выписали из больницы, чтобы я в тюрьме этот срок досидел. Многие врачи вызывали меня к себе, закрыв двери на замок, расспрашивали о том Боге, в которого я верю. О случае с уколом и о советах главного врача я никому не рассказывал. Через год, когда в октябре 1975 года мы переехали из Латвии в Германию, уже во Фриленде я прошел медицинский осмотр, и врач сказал мне, что подобные уколы действуют 6 месяцев, а миновал уже год, и потому я могу быть спокойным. Сегодня это далекое прошлое. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Евреям 13:6.

Недавно был у нас в гостях наш украинский директор Александр Петрович Савченко со своей женой Таней. Вечером за стаканом чая мы вспоминали дни прежние, когда были просвещены страданиями, как сказано в послании к евреям 10:32. Говорили о многом, и Александр вспомнил о пресвитере, который их венчал, и который, между прочим, заметил он, отсидел 10 лет за одну букву «У». Еще до войны как-то шел он с ведром краски и кистью и обратил внимание на огромный плакат, на котором было написано «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей». И.В. Сталин. Брат не удержался и дописал в конце одну букву «У». Получилось «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей Сталину». Органам власти не составило труда проверить, кто рядом работал на стройке, какой краской написано, и посадить пресвитера в тюрьму. Брату отбывать срок было трудно, а зато легко отвечать на вопросы заключенных «За что сидишь?». Он всем говорил «За букву У». Сам Христос свидетельствует, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Насколько важна одна буква или даже одна черточка или точка, мы видим даже уже в земном законодательстве. Что же говорить о вечном? Однажды в Италии человек, отсидевший долгие годы в узах, просил помилования, чтобы остаток жизни провести на свободе. На это министр юстиции написал в резолюции «Помиловать невозможно, оставить в тюрьме» и передал данную просьбу королю Умберто. Это было в 1844 году. Король внимательно прочитал просьбу заключенного, взял перо и перенес запятую своего министра на одно слово влево. В результате получилось «Помиловать невозможно оставить в тюрьме». Затем написал «Утверждаю» и расписался. Долгосрочник был освобожден. Сам Бог говорит «Я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 1:12. Недавно мне рассказывал мой друг, что одному из крупнейших богословов нашего времени было предложено сказать экспромтом нашего времени было предложено сказать экспромтом проповедь на тему родословной «Один родил другого».

и сказал: «Все они родились, и все они умерли, и мы тоже все родились. Теперь умереть черед за нами. Ты готов? Кайся!» И многие люди обращались к Господу. Это было время, когда многие изголодались по слышанию слов Господних. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к югу, ища слово Господня, и не найдут его». Амоса 8:11-12. «Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 2 Коринфянам 6:2. «А ты готов?»

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Пятьдесят седьмая глава книги пророка Исаии. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонною мастью, и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила: надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал: поднимайтесь, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет передо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово «мир». «Мир дальнему и ближнему, — говорит Господь, — и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой». 58 глава книги пророка Исаии. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, ты не видишь, смиряем души свои, и ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова отца твоего. Уста Господни изрекли это. Книга пророка Исаии, глава 59. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживает змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их — дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их — мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке, осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда, и видел, что нет человека, и удивлялся, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60 книги пророка Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны неваиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут запираться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместо кедр, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа — серебро, и вместо дерева — медь, и вместо камней — железо, и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ». Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Филиппийцам 4:8-9. Наш мир мыслей является той областью, которая нуждается в строгом контроле. Часто говорят об игре мыслей, и эта игра не всегда безобидна. Мысли — это основа наших преднамеренных поступков. Это ступенька к последствиям. Хотя наши мысли не всегда притворяются в действие, потому что их проявление встречает много препятствий, но жизнь человека в большинстве случаев определяется его личным образом мышления, а также направлением мыслей. За мыслями следуют поступки, а поступки — это видимый образ жизни. В нашем тексте апостол Павел дает своим братьям мудрый совет. Он советует им, согласно их христианскому образу жизни, иметь чистые и благородные помышления, которые оцениваются как духовные и божественные ценности. Несмотря на все изменения и новшества в этом мире, для последователей Иисуса Христа существует светлый путь мышления и действия, или поступков. Такое помышление, говорит апостол, приводит к привлекательному следованию за Господом. Истинное следование за Христом не является удалением от мира, а также не тем более соединением с Ним, но созиданием мира. Через предлагаемый Павлом образ мышления и действия есть возможность оказывать влияние на окружающих людей, побуждая их изменить свою жизнь. Рассмотрим еще подробнее предложение апостола. Что истина, о том помышляйте. Не хотел ли Павел уже этими первыми словами прямо указать на Иисуса Христа? Не является ли Иисус сам самой истиной? Кто достаточно размышляет о Христе и Слове Божьем, тот будет водим по истинному пути и станет богаче в Боге. Потому не обременяйте свои мысли различными неистинными слухами, полуправдами или нечистыми учениями, которые ведут в погибель. Общение в мыслях с сомнительными и неистинными вещами является опасной игрой. Что честно, о том помышляйте. Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Так пишет Павел в послании к Римлянам 12 главе. Но что честно? Честность — это, во-первых, не прикрытие лжи, это прошение за тех, кто вас обижает, если добром воздается за зло, если мы можем встать не выше нашего ближнего, но рядом или даже ниже его. Честностью можно назвать нашу помощь тому, кто отказывает нам в своей помощи. Если мы не 7 раз, а 70 раз по 7 можем простить обидчика, если мы можем нести бремя тяжелого человека, если не раздуваем его ошибки, но помогаем их увидеть и оставить. Каждый человек имеет свои ошибки, и, вероятно, мы можем критиковать даже самого лучшего человека. Кто-то выразил красивую мысль: «Смотри на ближнего своего через призму креста Христова». Мы должны быть внимательными к тому, каким духом мы руководимы и под каким влиянием находимся. Честно — это то, что угодно Богу, то, что принимается и славится духовными людьми. Что справедливо, о том помышляйте. Кто
кто много раз размышляет о несправедливости, находится в крайней опасности тоже поступать несправедливо. Но Библия говорит нам, что лучше пострадать невинно, чем поступать несправедливо. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине и правде. Наш Господь Иисус никогда, ни единого раза не помыслил сделать зло, и никто не мог обвинить Его в несправедливости. Потому Он и определен в праведного судью, который проведет последний суд. И каждый из нас будет однажды стоять перед Ним. А потому устраним все несправедливое из наших мыслей, сердца и наших поступков, чтобы и в нас не было найдено какой-либо несправедливости. Что чисто, о том помышляйте. Мир полон нечистоты и широко разрекламированной грязи. Не пытается ли эта нечистота удержать и поработить нас? В первую очередь она пытается проникнуть в мир мыслей молодых людей и занять определенные позиции. Апостол Иаков говорит об этом. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, наша нечистая игра мыслей очень опасна. Дьявол имеет доступ к нашим мыслям. А потому Иаков говорит далее: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Что любезно, что достославно, о том помышляйте». Полезно для души и тела иметь позитив в мыслях. Мыслить о том, что радует нас и окружающих, тем более Бога. Нам встретилось в жизни немало различной горечи, страданий и несправедливости. Но если мы будем много думать об этом, то это не принесет нам пользы. Павел советует нам думать о любезном. Он имеет в виду то, что способствует нашей любви и благодарности Богу. Потому больше думайте о том, что вы получили доброе от Бога и людей, и радуйтесь этому. Что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Мыслите о том, что добродетельно, о том, что одобряется Богом. Помните о хвале и благодарных молитвах, которые возносятся на собраниях, о славословии Бога другими людьми, о хоровом детском пении славы Богу. Помните о благозвучном пении птиц и обо всем, что радует нас в естественном и духовном мире. Это размышление связывает нас с Богом и людьми и представляет миру примерное ученичество. Да умножит в нас Господь такое помышление, потому что от этого многое зависит, как и Павел заключает свое наставление. «И Бог мира пребудет с вами, и я уверен, что мы все этого желаем, потому о том помышляем».

Меня не держат ненависть и скобы, избавилась от лжи, от страха, злобы. Я рада этой радостью делиться и душу распахнув Христу молиться. Я счастлива на этом белом свете. Работа, муж, семья, здоровые дети, друзей моих любимых окружение, и веет отовсюду умиленье. Любить могу, не только быть любимой, и кажется беда преодолимой. С Христом в душе глаза сияют светом, я к Богу обращаюсь за ответом, и в слове Бог своем открыв укажет, и выход из проблем любых подскажет. Его благодарю слезами снова за то, что испытаний нет и ова, за то, что счастьем вдоволь наслаждаюсь, пред Господом Спасителем склоняюсь.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я не буду сегодня проповедовать в классическом смысле этого слова. Возможно, мы с вами еще где-то встретимся в молодежных кемпингах, или же в библейских школах, или молодежных программах. Сегодня есть у нас такая идея провести очень кратенько семинар по вопросам, связанных непосредственно с чтением Библии. И почему мы об этом говорим? Потому что, общаясь с молодежью, работая с молодежью или с молодыми людьми, можно встретить послание к филистимлянам, которые ищут. Я даже послание к корифанам встретил. Люди не до конца даже знают, есть ли что-то в Библии или нет чего-то в Библии. И если вот каждому из вас сейчас, вот послушайте внимательно, раздать листики с надписями библейских книг, просто название библейской книги. Кто из вас сможет по порядочку положить книги, записанные в Новом Завете, так как они есть в Русской Библии? Можно видеть ваши руки? Не бойтесь, это не грех, но честно. Что мы имеем? 10% может быть нет. А Ветхий Завет? Кто может положить? Я вам признаюсь, я в пророках немножечко запутаюсь. Но книга Неемии для многих вообще неизвестно, где находится. Книга Руфь, а вообще есть такая в Библии или нет? И я сейчас, друзья, это говорю не для того, чтобы вас осудить, ни в коем случае. Я знаю, что во многих церквях проводятся молодежные программы по изучению и исследованию Библии. Я хочу вдохновить вас. В этом году, особенно во второй половине, в молодежных каких-то программах, сделать большое ударение на изучение Библии. Вот как минимум один конкурс я вам предложил. Раздать группе листики и сложите библейские книги по порядку. И это нужно делать раз в несколько лет, потому что это забывается. И мы сегодня будем говорить о важности и практике изучения Библии. Естественно, все не скажешь, но какие-то основные моменты, я даже повторюсь из того, что вы слышали, в какой-то определенной системе я хочу для вас предложить. Поэтому возьмите ручечку, листик, не полагайтесь на свой молодой, цепкий ум, он как быстро все схватывает, так и быстро выветривает. Если вы пишете в мобильном телефоне, Господь видит, в посторонние приложения не заходите, конспектируйте. Но несколько очень важных мыслей, связанных с изучением Библии. И самое первое, друзья, обратите внимание на то, что важность и практика очень тесно связаны. В нашей жизни мы практикуем только то, что для нас кажется важным. И когда человек однажды понимает, что ему так хочется мороженого, что это так важно. Ну, обычно это сестры ближе к этому, шоколада захотелось, это так важно. И человек может оставить все, и как эта важность проявится в практике? Хоть кусочек, маленький кусочек плиточки в холодильнике, завалявшийся, но найдет. Откопает, одолжит, сбегает в магазин, найдет такого же еще одного. Потому что это важно. Но если не важно, уберите в комнате. И молодые люди часто говорят, сейчас. Сходи в магазин. Ага. И мы понимаем, что если не важно, то до практики очень и очень далеко. Итак, во-первых, друзья, какое важное библейское указание для нас есть в Священном Писании? Апостол Павел Тимофею говорит, вникай куда? Обратите внимание. В себя. И в учении, опять же, есть очень тесная связь между тем, что происходит во мне, и тем, что Господь дал в Своем Слове. И дальше что написано? Занимайся сим постоянно. Это не значит, что нужно заниматься каждую секунду, а это значит, что нужно периодически к этому подходить, вникая в себя, вникая в учение. И написано, так поступая, спасешь себя, и более того, слушающих тебя. Это очень важное указание, которое у нас есть из Священного Писания. Вникать в себя и в учение. Люди с детства научились вникать в окружающую среду. В Все, что делают родители с первых дней, это учат нас глядеть. Смотри, это собачка, это птичка, это машинка, это еще что-то. И мы настолько настроены, чтобы познавать мир. Мы идем в школу, нам говорят, это биология, это зоология, это география. И мы опять познаем, мы идем в институт, там спецтехнологии, там материаловедение, там какие-то еще науки. И мы познаем и познаем, познаем. А когда нам говорят, посмотри на себя, как ты себя ведешь. Знаете, что мы чаще всего говорим? На себя посмотри сам. Вот туда люди не научены смотреть. А Библия говорит, с чего нужно начинать здравые отношения в жизни? С того, чтобы вникать в себя, вникать в учение, а уже потом понимать, что происходит вокруг. Одно другому не мешает, но я говорю сейчас об обязательных, важных переживаниях, которые ожидает от нас Господь. Итак, друзья, прежде всего мы должны с вами определить, почему христиане так много говорят о Библии. Я думаю, что вы в учебных заведениях, может быть, на работе или где-то еще сталкивались с этой претензией. Что ты все в Библии? Ну сколько можно говорить об этой Библии? Ну неужели ты не можешь что-то другое? Почему мы так серьезно настроены на то, чтобы изучать Священное Писание? Основные моменты, связанные с этим, я бы хотел с вами подчеркнуть, друзья. Во-первых, мы должны сказать, что Священное Писание – это не просто информация, это не просто книга. Это Слово Божье, которое обладает определенной духовной властью. И более того, мы говорим, что эта духовная власть пришла не от того, что мы так решили, а от того, что Бог своим духом, бодрствуя над каждым автором, над каждым словом, придал этим словам божественный авторитет. И однажды, когда муж с женой внутри семьи где-то выясняли отношения, вот если вы не знаете, то в христианских семьях мы не ругаемся, мы иногда просто не сходимся во мнениях. И вот когда муж с женой выясняли отношения, вы знаете, что эта женщина сказала пастору? Говорит, больше всего меня напрягает, когда он начинает цитировать Священное Писание. И пастор спросил, а почему? Эта женщина сказала, потому что не поспоришь. Есть власть. Вы можете друг друга убеждать, доказывать с пеной у рта, но когда мы читаем Божье Слово, мы чувствуем Божий авторитет и Божью власть. Не поспоришь. Еще одна очень важная деталь, связанная со Священным Писанием, заключается в том, что в Библии содержится все, что нам необходимо знать. Я сейчас не говорю об ограниченности ума. Я сейчас говорю о наиважнейшей информации. Писание говорит, есть сокрытое, которое принадлежит Господу, и есть открытое, которое принадлежит нам и сыновьям нашим. Это Второзаконие, 29 глава, 29 стих. И самое главное там написано, дабы мы исполнили все слова закона всего. Поэтому мы с вами должны сказать, что Библия не дает детальное описание обо всем, с чем мы встречаемся в жизни. Но Библия дает нам всю необходимую информацию, связанную со спасением нашей души, связанную с вечной жизнью. И ее достаточно для того, чтобы угодить Богу. Еще одна очень важная мысль, которую мы должны с вами отметить. Откровение, которое мы имеем в Священном Писании, является завершенным и окончательным. Есть люди, которые пытаются предложить Третий Завет. Есть люди, которые говорят о том, что то, что написано в Библии, это не полное откровение. Твоя жизнь – это настоящий Новый Завет. Строй ее как можешь, напрямую с Богом. Друзья, неправда. Все, что нам нужно, есть в Библии, и это закончено откровение. И поэтому мы с вами должны сказать, наше Священное Писание и наша вера должна строиться по принципу, в котором мы с вами убежденно считаем, что Библия является единственным авторитетом во всех вопросах нашей веры и вопросах нашего поведения. Потому что если мы с вами найдем как минимум два авторитета, будет два мнения, и написано, пойдут ли вдвоем или двое, не сговорившись. Бог для своей церкви, для того, чтобы она жила в единстве, дал один источник авторитета, дал один источник, в котором мы можем перепроверить все наши убеждения, и только это дает нам право говорить, учить и жить в единстве. Еще одна очень важная деталь, друзья, мы должны с вами сказать, что Священное Писание показывает нам, каким быть должен человек, или каким должен быть человек, чтобы угодить Богу. Я не раз уже встречал людей, которые предлагали некое новое, свежее понимание Священного Писания. Для того, чтобы угодить Богу, нужно делать так. Для того, чтобы угодить Богу, нужно делать так. Кто-то предлагает иконы, кто-то предлагает свечи, кто-то предлагает поклонение Матери Божьей, кто-то предлагает паломничество совершить, кто-то предлагает кровь пролить и страдать. Если это не предлагает Библия, это не поможет. Может быть, это умиротворит человека. Говорят, вот я же прихожу в какое-то помещение, где есть какие-то определенные картины, изображения, мне так хорошо. Можно найти умиротворение, но нельзя угодить Богу в подобном состоянии. Нам Священное Писание очень конкретно говорит о том, какие требования Бог предъявляет, и мы с вами верим, что исполняя Писание, мы угождаем Богу. В церкви есть очень много мнений. Друзья, любое мнение должно проверяться Священным Писанием. И более того, на основании мнений строятся какие-то наши с вами решения и действия. И если мнение измеряется Священным Писанием, то очень важно сказать, что любое решение точно так же должно определяться Священным Писанием. Мнение и решение. Когда человек говорит «я думаю, что это так», и если он в этом очень твердо убежден, то рано или поздно то, о чем он думает, станет частью его практики. Поэтому, когда мы начинаем о чем-то рассуждать, говорить, Писание говорит о том, что мы должны обращаться к единственному источнику веры, и все наши мнения, все наши решения сверять с Ним. Еще одна очень важная деталь, в которую мы сегодня с вами убежденно верим, это все, что не соответствует Священному Писанию, является ложью. Вы знаете, ложь может выглядеть иногда достаточно красиво. Ну, представьте, если 90% истины и только 10% лжи. Это истинное или ложное убеждение? Мы всем студентам говорим, это ложное. Если парень говорит девушке, я тебя люблю безоговорочно, почти всегда. Вот это слово «почти» определит его отношение, значит, ты меня не любишь. Когда дети говорят родителям, я всегда вас слушаюсь, если у меня получается. Когда мы в церкви говорим, давайте соберемся на молодежный лагерь или куда-нибудь поедем, кто придет? И знаете, молодежь, поднимая руки, говорит, я обязательно приду, если у меня получится. И скажите, придет человек или не придет? Почему-то нет, потому что вот это «я обязательно приду» намного слабее, чем вот это вот «если получится». Такова наша природа. И поэтому ложь не всегда, и даже скажу больше, практически никогда не бывает в чистом виде. Она бывает приукрашена. И мир сегодня не страдает от недостатка истины. Истина есть. Мир сегодня страдает от искривления истины, от параллельной истины. Мир сегодня страдает от искажения Божьих правил. Но это ложь. И Священное Писание говорит, обращайтесь к закону, пророк Исаия говорит, и откровению. Если они не говорят так, как это слово, то что там написано? Нет в них света. Это тьма. Более того, есть еще один текст Священного Писания. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И Писание говорит, вы хорошо обращаетесь или делаете, если обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и нужно обращаться до тех пор, пока не придет Господь. Вот так мы с вами относимся к Священному Писанию. Поэтому мы говорим об этом постоянно. На каждом служении, на каждой конференции мы читаем Библию, проповедуем, потому что это единственный для нас с вами ориентир, который не мешает или помогает нам не оторваться в наших убеждениях и верованиях. Очень важный вопрос, который мы должны с вами сейчас задать сами себе. Зачем вообще читать Библию? Я сейчас говорю о том, чтобы постоянно читать. Ну, прочитал один раз, и все. Вот скажите, пожалуйста, кто из вас хоть раз в жизни всю Библию прочитал от начала до конца? Можно видеть ваши руки? Практически все. В подавляющем большинстве мы прочитали Библию. А зачем еще читать? Я когда рос в христианской семье, в церкви, нам родители в церкви всегда учили, надо читать Библию, надо читать Библию. Иногда спрашивали, ты сегодня читал или не читал? У нас даже были какие-то отговорки. Да, читал о чем? О Христе читал или о ком? Вот. А какую историю? И мы, было много, как сегодня слышали, заготовок, которые мы могли вспомнить. И честно сказать, я до конца не понимал, ну зачем столько много? Ну раз в недельку там, ну на собрании почитал. И скажу вам больше. В последнее время, обращаясь в молодежном служении с молодыми людьми, я очень часто задаю вопрос. Читаешь ли ты Библию один на один дома со Священным Писанием, в тишине, чтобы тебе никто не мешал? И сколько ты это делаешь, ну как минимум за прошлую неделю? Этот вопрос я оставляю здесь же для вас, не надо поднимать руки. Сколько за вот эту вот неделю вы уделили времени для того, чтобы почитать Библию? Если это время было хоть какое-то, это хороший признак. Если его не было, вы не знаете тогда, зачем нужно читать Библию. И вот общаясь с молодежью, друзья, знаете, что я отметил? Что молодые люди читают Библию на служениях. Когда им покажут на проекторе, когда их заставят открыть Библию, когда они приходят, будучи подростками, на подростковое служение, на домашние группы, и они говорят, ну я считаю. Это не совсем чтение. Настоящее чтение Библии – это тогда, когда помимо всех церковных программ и мероприятий, ты находишь время соприкоснуться с Божьим Словом. И очень хорошо сегодня звучала мысль, на каждой странице ты можешь встретиться с Ним лично. Несколько очень важных мыслей, связанных с этим вопросом. Библию нужно читать, потому что она является основанием для нашей веры. Мы все с вами прекрасно знаем текст Священного Писания, который записан в послании к Римлянам в 10 главе. Что там написано, друзья? Вера приходит от слышания. И я здесь остановлюсь. Друзья, любая вера приходит от слышания. И если тебе в уши будут вкладывать заведомо ложную информацию, знаете, что придет? Вера. От чего? От слышания. Мы сидим на свадьбе, вышла девочка петь, и вот кто-то за столом сказал, а вы знаете, сколько у нее детей? Все спросили, сколько? И прозвучала фраза, 8. И вот все сидящие за столом начали, да ты что, да ладно, да не может быть, она такая молодая. Все поверили, она еще не замужем. Смотрите, информация рождает веру. Даже в самых элементарных бытовых вопросах. И если вы думаете, что вы будете читать, узнавать, исследовать, и это никак на вас не повлияет, друзья, вы заблуждаетесь. Потому что любая информация, которая попадает в наш разум, она обязательно будет работать на уровне веры. Но если мы хотим верить в Бога, если мы хотим на самом деле быть Его детьми, жить библейской верою, то вера приходит не просто от слышания, а вера приходит от слышания, которое определяется чем? Словом Божьим. И вот поэтому, не читая Библии, человек не может иметь веры. Он будет иметь любую другую веру, кроме библейской. Еще один библейский текст написано, «Если пребудете во мне, Иисус сказал, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете, что написано? Просите, и будет вам». И мы сейчас, вот сидя, читая это, в очередной раз, мы думаем, а сколько мы просили, всегда ли Бог отвечал? Как-то один человек у нас в церкви свидетельствовал, но до этого он попросил молиться, у него была какая-то проблема со здоровьем. Он говорит, я иду к врачу, и Бог, хочу, чтобы меня каким-то образом исцелил от болезни. Следующее служение, через неделю он выходит и говорит, братья и сестры, представьте себе, Бог ответил на мою молитву. Чувствуете связь? Сначала человек задает вот эту вот молитвенную нужду, а потом сам удивляется тому, что Бог ответил. Почему? Не ответил. Мы поверили, что исцеление – это Божья воля. Но если исцеление – Божья воля, не пей таблетки, ты идешь против Бога. Не вызывай скорую, ты идешь против Бога. И мы находим несколько случаев о том, что и тот болел, и тому для желудка что-то советовали, и тот поболел. А сколько много текстов написано о здоровье. Но людям проще поверить в то, в чем не надо убеждаться. Вера – это убеждение в чем-то без достаточных доказательств. И если мы пребываем в Нем, и мы пребываем в Его Слове, а Его слова пребывают в нас, то мы можем жить в вере, не имея полноценных доказательств, и эта вера будет из невидимого производить видимое, из несуществующего – существующее, потому что так действует Господь. Зачем нужно читать Библию? Потому что Библия или Божье Слово очищает нас. Я думаю, вы не раз испытывали состояние, когда вас обличают. Какую реакцию вызывает обличение, когда к вам приходят и говорят, ты это не так делаешь, и это не так делаешь, и это не так делаешь? Какая реакция первичная? Раздражение. Чего ты лезешь в мою жизнь? И даже если в любви нам приходят и говорят, послушай, брат, я тебя так сильно люблю, или сестра, послушай, но хочу тебя обличить. Какая будет реакция? О, еще и с любовью обличает. Наша природа так действует. Ей так не нравится, когда ее на жертвенник опять назад отправляют. Но когда ты сидишь и читаешь Божье Слово, что происходит? На Бога не обидишься. На Его Слово не обидишься. Это лучшая среда, где можно пережить настоящее очищение. И что написано в Священном Писании, друзья? Вы уже очищены через что? Через Слово, которое я проповедовал вам. И еще один текст Священного Писания, мы все с вами его хорошо знаем, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. И написано, в сердце своем сокрыл я слово твое, дальше 11 стих. Почему? Чтобы не грешить перед тобою. Каждую конференцию, на каждой молодежной программе мы предоставляем возможность выходить сюда вперед. И вы знаете, в последнее время стал спрашивать у людей, которые проходят вперед, о чем мы будем молиться? И после того, как человек говорит свою нужду, и мы молимся, я спрашиваю, а ты читаешь Библию или нет? Почему? Потому что если не читаешь Божье Слово, у тебя никогда не будет силы для того, чтобы очиститься. Поэтому если вы хотите избавиться от длительных грехов, которые, может быть, уже давно мучают, может, меленьких грешков, написано, сокройте в Слове, оно очищает. Оно делает человека пригодным для Божьего употребления. Библия говорит о том, что Его Слово, Божье Слово, является для нас духовной пищей. Когда мы говорим о пище, естественно, мы ни в коем случае не сомневаемся, что нашему физическому человеку нужно эту пищу употреблять. Почему о духовной пище мы так не можем быть убеждены и так однозначно утверждать? Вот иногда молодые люди говорят, я читаю Библию по нужде. Вот когда хочется, тогда читаю Библию. Нельзя читать Библию по нужде. Я чуть позже скажу, Библию нужно читать в дисциплине. И вот что говорит Священное Писание? Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это не значит, что нужно одно на другое поменять. Но этот текст Священного Писания говорит о двух частях человеческой жизни. Физическая часть и духовная. Так вот, физическое тело, физический человек питается хлебом земным. Духовный человек питается Божьим Словом. Третьего не дано. Еще один текст Священного Писания, который нас должен мотивировать. Написано, возлюбите чистое словесное молоко для чего? Для того, чтобы от него возрасти вам во спасение. И в данном случае молоко мы не говорим о том, что это пища для младенцев. Но вот чисто словесное молоко подразумевает Слово Божье в неповрежденном виде, неистолкованном, неискривленном, необремененном человеческим мнением. Наичистейшее Слово Божье только в том случае к нам приходит, если я читаю прямо из Божьего Слова. Многие христиане научились читать комментарии, справочники, духовную литературу, большие полки с книгами, гигабайт информации на электронных носителях. Но что самое главное, они забыли читать чистое слово, неповрежденное, необремененное. Это настоящая духовная пища. Слово Божье делает нас сильными. Священное Писание говорит о том, что мы немощны по своей природе. И сколько бы мы ни хотели, все равно рано или поздно мы приходим в тупики. Пророк Исаия говорит, что молодые люди, юноши, иногда могут Что там написано? Ослабевать. Иногда могут падать. Ну, казалось бы, у нас столько силы. В молодости столько много силы. Кто-то сказал, что 48% несчастных случаев происходит после фразы «смотри, как я умею». Почему? Потому что столько силы можно показать. Остальные 52% после фразы «не так, смотри, как надо». И тогда еще больше силы. А если вдвоем, втроем столько силы? Но вы знаете, вот эти сильно молодые люди, когда остаются один на один, дома, вечером, они иногда чувствуют себя такими беспомощными. Почему? Потому что настоящая сила приходит не в физическом мире, не в общении, не в наших активностях, а настоящая сила приходит в Слове Божьем. И написано, кто слушает слова мои, исполняет их, уподоблю человеку, который построил дом на чем, друзья? На камне. И вот обратите внимание на то, что сила Божья – это не весь дом. Сила Божья – это основание. И то, что мы строим на этом основании, будет испытано огнем. В данном контексте оно будет испытано ветром, водой. И написано, что может даже так стать, что все, что человек строил, оно сгорит. Но человек все равно, написано, впрочем, спасется. Как? Как бы из огня. Почему? Потому что построил свою жизнь на правильном основании. Сила – это источник, который есть в нас. И наша с вами ответственность, прикасаясь к Божьему Слову, позволить этой силе излиться через нас. Но Бог нас не будет делать всегда и во всем сильными. Если бы вы знали, сколько раз я в детстве молился, когда меня обижали за веру, когда издевались над церковью, издевались над Богом, я молился, говорил, Господь, ну вот одну молнию с неба, вот сюда, вот прямо, так, и все, чтобы все поверили, что ты есть, что я правильно верю, что я не ущербный, что я тебе правильно все служу. Я уже не раз это говорил. Как вы думаете, сколько молний было в моей детской такой жизни? Ни одной. Но знаете, где сила была? Во мне. И теперь, когда встречаю своих одноклассников, я не прошу о молнии с неба. Знаете, о чем я прошу? Господь, ты видишь этого человека, ты видишь, что с ним сделал грех. Мы уже закончили больше 20 лет назад. И мне просто их жалко. Я говорю, Господь, наполни его Твоим словом, Твоей силою, чтобы он был способен покаяться и жить для Тебя. По молодости хочется молнию, а Бог не даст молнию, Он даст силу внутри тебя. И потом эта сила принесет плод. И последнее, что я скажу, зачем читать Библию на основании Священного Писания? Потому что Слово Божье помогает нам стать подобными Ему. В каждой семье рождаются дети, у кого-то из вас уже родились, у кого-то еще родятся. Сегодня мы слышали пророческое слово, и даже если вы переживаете, что вы не замужем и не родятся, Бог сказал, все устроит, поэтому возьмите веру в основании слова и ждите. Вот у вас родятся дети, я говорю даже и для вас пророчески. Вы узнаете то, что узнали все родители, когда прибегают родственники первый раз посмотреть на ребенка. Скажите, какой вопрос они пытаются ответить? Как кушает? Как спит? Нет. Во что одет? Ну, так посмотрит. Как на горшок ходит? Тоже неинтересно. Что интересно? На кого похож? И все в эту кроватку. Глаза мамины, а вот ушки папины, а губки там еще чего-то. Чьи-то как-то. Что они могут понять? Я сам смотрел на всех своих детей и думал, ну, на нас-то похожи. Но годик прошел и уже не похожи. А еще два прошло, уже похожи. И когда мне иногда говорят, о, ты как твой батька. Так это ж хорошо. Хуже было бы, если был как твой дядька. Ничего общего с батькой, да? Самое страшное для человека, это посмотреть в зеркало и увидеть не свое изображение или отображение. Это, наверное, страшнее нельзя себе представить. Ты смотришь и видишь чужое лицо. Вот точно так же чувствует себя грешник, когда смотрит Божье Слово. Ему кажется, что он такое хорошее, когда он туда смотрит, что он видит. Не то лицо. И вот мир сегодня, который живет вокруг нас, когда мы говорим, я христианин, я хожу в церковь, как вот эти вот родственники начинают разглядывать в нас чьи черты? Нашего Отца Небесного. Написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец Небесный, для того, чтобы называться, во-первых, а во-вторых, что? Быть детьми Его. И поэтому Священное Писание говорит, мы все открытым лицом, как в зеркало, куда смотрим, друзья? На славу Господню. Мы смотрим на то, как Он открывается в Священном Писании, на то, как Он говорит к нам. И это преображает нас в Его образ. Это делает нас подобными Ему. И если мы хотим характер Христов, друзья, нет другого пути, как Его можно увидеть, кроме как через Божье Слово. Поэтому я сегодня побуждаю вас пересмотреть, когда вы придете домой, свое духовное зеркало. Если там все в порядке, знаете, что делают люди? Поправляют. Любой молодой человек, когда смотрит перед зеркалом, на себя увидел, он хоть чуть-чуть да поправит. Ну, хоть как-то, ну, галстук там, ну, вот хоть что-нибудь. Это, скажем так, действие зеркала. Вот всякий раз, когда мы обращаемся к Божьему Слову, мы всегда находим, что поправить. Я помню свою первую проповедь. Меня заставили проповедовать, потому что когда воскресная школа проповедовала, то проповедовали дети проповедников, а пели дети хористов. Вот я попал в разряд детей проповедников. Мне сказали, вот Библия, готовься, там, ну сколько сможешь, как сможешь. И я был вдохновлен. Почему? Потому что мне это, ну, в какой-то мере было интересно. Я видел, как папа готовится, мы у друзей были, у них тоже родители-служители. Но когда я первый раз начал готовиться к слову, знаете, что, друзья, я заметил? Что я не могу ни о чем проповедовать. Не потому что, мне страшно. А потому что все, что я не прочитал, все меня обличало. И я думал, как я могу сказать людям то, чего нет у меня самого. Конечно, я проповедовал. У меня не было вариантов. Я помню ту проповедь, она была об Иисусе. Это меня не обличало. Но с того момента я начал по-другому относиться к Слову. Я знал. Каждый раз, когда я его открою, я знал, что я переживу. И до сих пор это знаю. Я знаю, когда я открою Библию, первое, с чем я столкнусь, с тем, что я буду рассматривать себя в разрезе Божьей славы. И я вам честно скажу, когда суеты много, когда много каких-то мероприятий, нет желания читать Слово. Почему? Потому что, глядя в зеркало, ты начинаешь видеть несовершенство, и надо заставить себя. Но когда в хорошем состоянии, когда бодр, когда на самом деле Бог благословляет и Дух бодр, открываешь Библию с радостью. Почему? Потому что поправлять немного надо. Не надо генеральной уборки своей духовной сущности. Слово Божье делает нас подобными Богу. Почему важно? Потому что, если вы писали, перечитайте дома, как минимум вот этих 5 ответов на этот вопрос. Если вы будете рассуждать, конечно, вы найдете больше. Но что молодым людям всегда интересно, это практика. Что делать? Когда мы говорим с молодыми людьми музыку, надо музыку слушать, надо только христианскую. Знаете, что молодые люди говорят? Дайте список групп, которые можно слушать, а список групп, которые нельзя слушать. И я вам честно скажу, я иногда в ступоре. Я иногда включаю группу, они поют «Мы у Бога о многом просим». Это такая божественная песня. Беру другой альбом, Матильда Ивановна вышла из дома, поперла в лоба с одинокой коровой. Ну как сказать вот это, слушай? Практика жизни очень сложная. Потому что найти мерило единственно верно практически невозможно. Часто говорят, сколько нужно молиться, вот сколько часов нужно молиться. Когда молодые люди говорят, сколько часов, мне уже смешно становится. Часов. Сколько минут, я еще, может быть, поверю, если человека интересует. Но когда часами измеряется молитва, я уверен, что это пустые слова. Тут зрелым людям не всегда можно часами измерить свою молитвенную жизнь. В разрезе одного дня, я имею в виду. Так вот, практика. Очень простые, но конкретные советы, которые, я верю, вам помогут, по крайней мере, пересмотреть свое отношение к Священному Писанию. Если вы в этом стоите, благослови Господь. Если нет, поправьте свой светильник. Итак, самое первое, друзья. Ежедневно уделяйте время для чтения Божьего Слова. Мы сегодня это уже слышали. Ежедневно. И вот здесь, знаете, что самое главное? Еще раз вернусь к той мысли, которую уже говорил. Я читаю Библию, когда мне хочется. Нельзя так читать Библию. Это только вдобавок. Но если вы хотите на самом деле быть близкими к Божьему Слову, то нужно читать не по желанию, а по дисциплине. Дисциплина чтения дает желание. И поэтому читает Библию только тот, кто захотел это сделать. Читает Библию только тот, кто определил для себя такой ориентир. А остальные просто мечтатели. Каждую новогоднюю ночь мы, как христиане, по традиции стараемся встретить, ну, как минимум, вот этот промежуток 12-часовой на молитве, на коленях, то стоя, может быть, с возрастом уже раньше помолился, да и спать, что там ждать, ну, салюты спать не дадут. Но вы знаете, новогодняя молитва у всех одинаковая. Господь, я не хочу вот плохого, что у меня было в этом году, а в следующем году я хочу, чтобы было все по-другому. И скажите, кто из вас в новогодней молитве ни разу не ставил для себя ориентир? В этом году я буду читать Библию и молиться каждый день. Может быть, я один такой, я не знаю. Скоро Новый год, через полгода, да? На какой-то особенной конференции мы опять же ставим себе ориентир. Все! Вот сегодня вы побыли здесь, я думаю, что в сердце у вас такое желание появится. С этого дня, ну хоть 5 минут. И вот здесь... Очень важно дисциплинировать себя, чтобы так было. Каждый день. Каждый день. И это решит очень многие вопросы. Я вам скажу, нам хватает времени на все, что мы считаем важным в течение дня. И если вы не прочитали Библию, это значит, что вы не считаете это важным. Сегодня прогресс далеко пошел. Есть приложение. Каждый день, открывая телефон, можно сделать, чтобы у тебя появился библейский текст. Остановись на нем, прочти. Каждый раз, запуская компьютер, сделай так, чтобы появился библейский текст. Остановись, прочти. Может быть, тебе не хватит у тебя большего усердия, но хотя бы это исполняй каждый день. Каждый раз, когда увидел Библию, которая лежит на столе, стоит на полке, найти в себе силы открыть и прочитать хоть один стих, каждый день. И ты заметишь, что появится вкус к этому действию. Следующий совет – читать Библию систематически. Что это значит? В определенной системе. Так сложилось, что у нас есть какие-то книги более предпочтительные, какие-то менее предпочтительные. И иногда просто одну книгу зачитываешь постоянно, да дыр, другую книгу, даже не знаешь, что она вообще есть в Библии. Поэтому, друзья, читать Библию нужно. Особенно там, где интересно. Но очень хорошо пользоваться какими-нибудь графиками чтения Слова Божьего в течение года. Очень важно проводить скорочтение для молодежных каких-то программ. Почему? Потому что у людей, если нет системы убеждений, если нет понятия общей картины, вообще нет веры и нет твердости ни в чем. Это знаете, на что похоже? Это похоже на пазл. Я думаю, что вы хоть раз в жизни собирали пазлы. До тех пор, пока ты не увидишь картину общую, невозможно собрать пазл. Но если видишь общую картину, уже более-менее ориентируешься, какой цвет, в какой угол или в середину нужно поместить. Человек, который читает Библию в системе, читает ее целиком и полностью от начала до конца, имеет у себя в разуме, имеет у себя в духе вот эту вот общую картину. И потом, когда он встречается с отдельными текстами, с отдельной проповедью, с отдельными мыслями, у него есть представление, куда эту мысль нужно поместить. И у него вырисовывается система ценностей, основанная на библейском повествовании. Это очень важно. Если вы вообще не читали Библию, не начинайте читать ее со второзакония.

Обязательно должна быть. Следующий совет, друзья. Читать Библию очень важно в дееспособное время. Самое лучшее снотворное для молодых людей на ночь, это почитать Библию и помолиться. Вот фильм посмотреть, нет, не снотворное. Вот это с возрастом для мужчин иногда приходит. Титры, начало только, а он уже все пошел. Вот, в мир сновидений. Что ему тут до реальности каких-то? Ему бы отдохнуть. Но в молодости, друзья, дееспособное время, это понятие очень относительное. Лечь спать в 12:00 или в 1:00, разницы вообще никакой. Но проснуться в 6:00 или в 6:02... Это очень огромная разница. И мы будильник с отложенным звонком ставим. Почему? Это такое драгоценное время, понежиться в кровати. Это самое дееспособное время, а мы его так хотим уцепить для своего сна. Самый лучший сон, почитайте медицину, с 9 вечера начинается. 1 час сна приравнивается к 5 часам отдыха в 9-10. А сон в 6 часов утра... В 5 часов утра 1 час сна приравнивается к 15 минутам отдыха. Поэтому Давид не имел проблемы встать от ранней зари. Искал Бога, а когда перестал искать Бога от ранней зари, помните, когда он гулял и увидел женщину, проснувшись после обеда. Вот что иногда происходит с молодыми людьми, на все находят время. Но самое дееспособное время должно определяться для чтения Слова Божьего, когда наш разум максимально сосредоточен, когда мы можем понять, что происходит. И в этом есть огромное благословение. Найдите свое дееспособное время. Кто-то говорит, я жаворонок, кто-то говорит, я сова. Какая разница, кто мы? У каждого из нас есть дееспособное время. Оно лучше для чтения Священного Писания. Очень важно выбрать удобное место для чтения Библии. Я слышал, что есть христиане, которые читают Библию на пляжах даже. И мне было даже смешно, и я думал, что это сказка. Но однажды я шел по пляжу вместе со своей женой и с детьми, и я увидел это чудо. Сестра в платочке, раздельный купальник, брат рядом, и на пляже читают Библию. Я думал, это не бывает, но это бывает. Я вам скажу более того. Когда они подняли голову, и мы встретились глазами, знаете, что я услышал? «Приветствую вас!» Мы еще знаем друг друга. Это не настолько далекие люди. Друзья, лучшее ли это место для чтения Библии? Иногда люди с таким бахвальством говорят, я в Библию с собой везде ношу. В магазин с Библией, в банк с Библией, на почту с Библией. Чего ты трепишь свою Библию там, где ей не нужно быть? В банке, в магазине. В сердце туда неси свою Библию. Но если ты хочешь, чтобы она у тебя хорошо выглядела, как минимум, чтобы она была читаемая, удели время и должное место. Сосредоточьтесь, сядь, положи аккуратненько ее на стол, не надо читать на коленях, лежа на полу, в прыжке, в прискоке, в машине. В нужную какую-то минуту острой необходимости это допустимо. Но если нет острой нужды, друзья, уделите этому важное место. Тогда, когда никто не позвонит, никто не отвлечет, когда не надо ругаться ни с кем, потому что иногда в жизни бывает такое, что невозможно быть в мире. Но если не найти нужное место, почему Бог определял место для того, чтобы народ собирался? Невозможно понять Его Слово. И поэтому, когда мы начинаем где-то даже в неправильных компаниях, вот я видел там в училище, там где все пацаны, сидит человек, читает Библию, это хорошо. Но если ты сидишь там, в той же комнате, где ругаются нецензурными словами, выйди из этой комнаты. Тебе дай место уединения, чтобы ты мог слышать откровение от Бога. Очень важный совет, друзья, еще для нас с вами при изучении Библии, это прислушиваться к своим мыслям, к своим рассуждениям и заучивать библейские тексты наизусть. Что это значит, слышать свои мысли? Для того, чтобы понять, о чем ты думаешь, друзья, нужно остановить поток мыслей. Наши мысли слишком быстро бегут. И иногда мы не можем их обуздать. Лучший способ обуздать свои мысли – это говорить вслух. Если это иногда, это нормально. Если это постоянно, это признак психического расстройства. Но очень часто мы с вами, когда нам нужно максимально сконцентрироваться, выходя из дома, мы можем ходить и приговаривать. Так, что я забыл, что я взял, чего не взял. Только проговаривая, можно остановить и усмирить свои мысли, потому что слова медленнее мыслей.
А когда человек говорит, он должен пропустить это через свой разум.

0: Знаете, к чему я это веду? Научитесь читать Библию вслух. Что происходит? Человек обуздывает поток своих мыслей и произносит слова. Никого нет в комнате. Но это не пустые слова. Эти слова, выходя из его уст, куда попадают? Ему же в ухо. И написано, вера приходит от слышания Божьего Слова. Написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это поможет вам не заикаться, когда вы потом будете проповедовать, читать. Это поможет ставить правильное ударение. Потому что когда человек говорит, Иисус сказал, отвалите от гроба камень. И Иисус так не говорил. Только читая вслух, можно понять, подлинно или подлинно. Но простите, это люди иногда говорят, читая Библию. Потому что не читают вслух. И когда им попросили прочитать, они первый раз увидели такие слова. Слово Божье станет для вас естественным, если вы научитесь читать, и от этого ваши мысли будут под контролем. Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума. И более того, записывайте эти мысли. У меня в Библии есть листья, на планшете есть файлик. Пришла какая-то мысль? Запиши. Пришло какое-то понимание? Запиши. Сколько раз я себе говорил, точно запомню, вот это никогда не забуду. И это никогда на завтра было другим вопросом. Что ж я вчера думал, никогда не забуду и не вспоминал. Это не старость, это работа ума. Его нужно уметь обуздывать, заучивать, читать вслух, записывать. Друзья, еще одна очень важная мысль. Сегодня Игорь Моисеевич говорил утром, не буду долго повторять, размышляйте над тем, что читаете. Знаете, что нужно для того, чтобы размышлять? Задавать вопросы. Кто? Зачем? Куда? Почему? Как? Каким образом? А что, если бы не так? У нас слишком быстрая жизнь. Но если не останавливаться, не рассуждать, мы не сможем бежать постоянно, мы устанем. Люди, которые придумали лестничные площадки, придумали очень правильно. 9 или 11 ступенечек человек поднимается, а что потом? А потом площадочка... Нужно повернуться, остановившись, еще 9-11 ступенечек. А потом квартиры, этаж. Опять 9-11 ступенечек прошел, опять площадочка. Вот так очень важно уметь останавливаться в своих мыслительных процессах. Прошел немножко, исследовал, почитал, остановись, подумай. Прошел еще немножко, остановись, подумай. Но если бы сделать лестницу с 1 до 9 этажа прямичком, даже молодые туда не забрались бы. Ну, может быть, особо тренированы, подготовлены. Так и в духовном мире нельзя все время бежать вперед. Нужно уметь останавливаться и рассуждать. И последний совет. Когда мы читаем Священное Писание, друзья, самое главное – научиться применять вот это Божье Слово не к церкви, не к тем или иным братьям и сестрам. И я не раз читал и думал, от одной сестре у нас в церкви это точно подошло. Дальше читаю, о, это брату Николаю, ну 100% ему. И я мог найти, вам честно скажу, по молодости для всей церкви откровения. Но никто мне такого права не дал. У меня есть только одно право, найти одно откровение. Для кого, скажите, друзья? Для себя. И там действует закон. Если нашел для себя... Уже тогда сможешь поделиться и кому-то. Но если для себя не нашел, не спеши делиться. Ты ничего не понимаешь. Ты еще ничего не знаешь. И мы с вами говорили, вникая в себя и в учение, спасешь кого сначала? Себя, а потом уже слушающих себя. Поэтому наша природа действует так. Если сам согрешил, мы говорим, упал. Если сосед согрешил, нет, если, вернее, сам согрешил, мы говорим, споткнулся. А если сосед согрешил, мы говорим, упал. Почему? Ну, потому что ж это не сам. А если у кого-то проблема, мы говорим, о, Бог судится. А у себя проблема, мы говорим, о, сатана ополчился. И поэтому Писание говорит, если бы мы судили сами себя, то что там написано в послании к Коринфянам? Не были бы судимы. Другими словами, мы себя всегда оправдали бы. И даже перед Богом я иногда молясь, так хочу сказать, Господи, ну ты же видел, что я по-другому не могу. Но я еще не успею это сказать, а Господь мне говорит, видел, что мог по-другому. И становится не совсем удобно. Почему? Потому что это тебя касается. Самое сильное откровение – это откровение личное. Сделаем вывод, прежде чем будем с вами молиться и петь. Друзья, мы должны с вами понять, говоря о Священном Писании, вопрос ежедневного чтения Библии, Это не просто вопрос желания, это не просто вопрос христианской практики, это вопрос жизни и смерти для нашего духа. Читаешь – живешь. Мы сегодня слышали, Писание дает жизнь. Не читаешь – умираешь. Если мы хотим быть сильными, если мы хотим преодолевать искушения, Писание говорит, что Слово Божье – это меч, который помогает нам. Нам нужно регулярно читать Библию. Она делает нас сильными. Мы об этом говорили. Если мы хотим иметь правильное основание, то очень важно понимать, что библейское основание самое лучшее, самое правильное, которое может иметь человек на этой земле. Писание говорит, если разрушено основание, что сделает праведник? А праведник скажет, а я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, что Он восставит плоть мою. А я знаю, что Он дал, Он взял. А я знаю, что Бог не изменился. Все вокруг меня изменилось, но у меня есть твердое основание, это мой Господь. И тот текст Священного Писания, который сегодня мы с вами читали, пусть эта книга закона не отходит от каждого из нас, но поучаться нужно в ней сколько, друзья? День и ночь. И первый псалом говорит, и будешь, как дерево, посажено при потоках вод. И там есть такое очень интересное выражение, что это дерево приносит плод свой во время свое и во всем, что он не делает. Что там написано? Успеет. Это не значит, что он будет бежать и догонит. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Но успеет, имеется в виду, будет иметь успех. Если он не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но в законе Бога воля его. О законе он размышляет день и ночь. И тогда Писание говорит, во всем, что он не делает, он будет иметь успех. Вы этого хотите или нет? Я этого хочу. Давайте об этом кратенько помолимся, друзья.
1: Молитва – то не просто звук без віри. То не слова, що просто так звучать, то благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва – то єднання з вічним Богом. Це час, коли змовкає вся земля, коли схиляє в тишині свої ноги і плаче тихо, так душа моя. Молитва – це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більш ніхто на світі не зуміє підтримати так, як може він мене. Молитва – це коли ти твердо знаєш, що після того, як розкажеш все, душа твоя як пісня залунає, бо твій Господь, він відповідь пішле. Молитва – це коли ти вдвох із Богом, коли ти забуваєш про журбу, коли твій дух співає з духом Його, і Богу вдячність він несе свою. Молитва – це життя, і це дорога. Чи смуток, чи журба, чи спів навкруг. Лише молитва має силу і змогу тебе розрадить і потішить друг. Лише молитва – з вірою молитва, вона лиш має силу обновить, полікувати, підтримати в тяжкій битві і рани серця силі всі змастить. Лише молитва має сильні крила до неба душу стомлену піднять і показати те, що дійсно треба із вірою покорі нам прийняти. Лише молитва. Більше не треба. Схили спокорі перед Богом сил, і ти побачиш світлу радість неба. Забудеш все у тіні Божих крил. Він завжди поруч, поруч біля тебе, і чує кожне слово з твоїх уст. О, розкажи йому ти все про себе, наповни твоє серце прямо тут.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Предисловие автора. Дорогой читатель, после выхода в свет трилогии о пробуждении в Южной Африке прошли многие годы. Первая книга «Пробуждение начинается с меня» была напечатана в декабре 1989 года, то есть 13 лет тому назад, отозвавшись среди русскоговорящих таким громким эхом, которого, пожалуй, ни я и никто другой не ожидали. Складывалось впечатление, что среди христиан различных конфессий она вызвала настоящую духовную революцию. Однако, как это обычно часто бывает, мнения разделились. Большинство читателей с восторгом приняли написанное, заявляя, что это именно то, что так давно желала услышать их уставшая от формального христианства душа. Но были и такие, которые яростно восстали, объявив настоящую войну как самим книгам, так и их авторам. Правда, в своих нападках критики всячески обходили стороной Эрла Штегина, обрушивая шквал возмущений и негодования на ту, которая, собственно, только донесла его слова до своих соотечественников на понятном им русском языке. Каких только нареканий мне не пришлось выслушать. Сколько нелестных слов, недобрых замечаний и обвинений в мой адрес было высказано не только устно и письменно, но и на страницах серьезных христианских изданий. Впрочем, это не столь важно. Главное, что книги достигли своей цели, разбудили народ Божий, встряхнув и выведя его из духовного сна и опасной успокоенности. Они заставили тысячи христиан, как бывших в Советском Союзе, так и в других странах мира, пересмотреть и заново переоценить свое христианство и хождение перед Господом. Ведь ни для кого не секрет, что духовное состояние народа Божьего сегодня остается желать много лучшего. Практически во всех христианских церквях и общинах, независимо от их деноминации, наблюдается прогрессирующее духовное охлаждение, скатывание к обрядности, внешней форме служения и готовности идти на компромисс с миром и грехом. По этой причине вопросы, поднятые в трилогии, были очень актуальны, так как задевали за живое и побуждали детей Божиих серьезнее задуматься о своей вере и отношении к Господу. А это именно то, в чем мы, христиане последних времен, больше всего нуждаемся. Ведь освящение и более глубокий, вдумчивый подход к вере и хождению пред Богом является нашей самой большой и насущной проблемой. К слову сказать, это было когда-то и моей болью, побуждавшей искать Бога и Его истины. Когда во время миссионерских поездок читатели задают мне один и тот же вопрос, почему эти книги невозможно читать без сокрушения и слез раскаяния, я могу только сказать, что, скорее всего, это потому, что в продолжении 7 лет работы над ними я плакала и сама. Это был мой процесс очищения и та духовная мельница, которая мелет медленно, но мелко. С тех пор прошли годы. За это время многое изменилось. Подтверждая истинность хорошо известных нам слов, все течет, все меняется. Теперь, после долгих раздумий и молитв Господу, я решилась снова взяться за перо и, отвечая на просьбы сотен читателей, рассказать о своем долгом и мучительно трудном пути духовных исканий. То, что было пережито на протяжении 10 лет христианской жизни, нашло отражение на страницах книг трилогии, так как из свидетельств и проповедей Эрла Штегина я брала именно то, что касалось моего сердца, внося ясность в путаницу человеческих понятий и мышлений. Признаюсь, что очень бы не хотела, чтобы из этого замысла получился только своего рода автобиографический роман или, еще хуже, пресловутые мемуары. Нет, со страниц этой книги мне хотелось бы заговорить к твоему сердцу, читатель, поделиться с тобой радостями и печалями, победами и поражениями, удачами и ошибками, пережитыми мною на том пути исканий, которым, возможно, проходишь теперь и ты. Кто знает, не станет ли это для тебя нужной помощью. Быть может, тихие часы уединения с книгой в твой разум и сердце польется тот самый озаряющий свет, который в трудные минуты посылал мою метущуюся душу Господь, даруя утешение, мир и желанный покой. Важно, чтобы с этих страниц тебе говорила не я, а Бог.
который, как никто другой, знает, в чем ты нуждаешься и как тебе помочь. Мы люди все такие разные, и можно только удивляться, насколько индивидуально подходит каждой душе Господь, как мудро и тонко работает над нами Дух Святой, если, конечно, мы позволяем Ему это делать. Рассказывая о себе, делясь своими раздумьями и тем, что смогла пережить в близости с Господом, вспоминая о Его милости и строгости ко мне, я вовсе не хочу подчеркнуть свою незаурядность и особенность, выделившись тем самым из общей массы людей. Нет, я прекрасно понимаю, что каждый человек по-своему незауряден и неповторим. И есть немало таких, жизнь которых намного ярче и удивительнее моей. Так что если бы о них написать книгу, то это было бы что-то потрясающее. Кроме того, я также хорошо сознаю, что при личном свидетельстве, в котором описываешь происходящее с тобою событие, невозможно обойтись без употребления извечных личных местоимений «я», «мне», «меня». Часто само по себе уже действует отталкивающе, создавая впечатление «якалки». Но как этого избежать, не знаю. Одно лишь вселяет надежду, что если последующие строки будут написаны под водительством Господа и Духа Святого, тогда, несмотря ни на что, они смогут стать помощью и благословением. Поэтому, приступая к своему рассказу, я умоляю Небесного Отца, чтобы Он прославил в нем свое великое и святое имя. «Людмилка, доченька, да проснись же ты, наконец, ведь в институт на занятия опоздаешь». Мамина мягкая рука ласково гладит мою голову. Голос звучит откуда-то издалека, с трудом достигая моего сонного сознания. Однако последние слова буквально скидывают меня со стула. Протирая заспанные глаза, бросаю быстрый взгляд на будильник и от испуга теперь уже полностью просыпаюсь. Остается 15 минут до отхода автобуса, которым я обычно добираюсь до института. Торопливо одеваюсь, наспех чищу зубы и споласкиваю лицо, почти не слыша, как мама нарочисто сердито мне выговаривает. «Сколько раз уже просила тебя не засиживаться допоздна за учебниками? Видишь, настольная лампа опять всю ночь напрасно прогорела. Ведь говорила же тебе, чтобы заводила будильник перед тем, как вечером садишься заниматься». В ответ я только улыбаюсь, так как хорошо знаю, что мама на меня вовсе не сердится и в тайне сердца своего очень рада за дочь, которая пошла по ее стопам в медицину. Чмокнув мамульку, на ходу в щечку выскакиваю на лестничную площадку и, увидев, что лифт, как всегда, занят, стремительно сбегаю вниз с 8-го этажа. Как хорошо, что остановка находится всего в 20-30 метрах от дома. Запыхавшись, влетаю в автобус, говорю на ходу ему спасибо и с облегчением опускаюсь на оставшееся свободное место. В сердце ликование и радость. Благодарю тебя, Господь, что все-таки успела. Прошу, чтобы ты со мною был и в этот день. Благослови и помоги пройти через все с тобою. Аминь. Такими вот сверхскромными были иногда в студенческие годы мои утренние молитвы. Ах, как давно это было! Сколько воды с тех пор утекло! Сколько напряженных сессий и трудных экзаменов осталось позади! В то время они казались мне самым тяжелым испытанием. Тогда я, конечно, еще не знала, что много раз жизнь поставит меня перед такими проблемами и трудностями, о которых в те юные годы я даже не предполагала. Однако, несмотря ни на что, теперь, когда мне перевалило за 50 и голову покрыла седина, а за плечами остались десятки лет мучительных исканий Бога и смысла жизни, я снова, как и в юности, с радостью могу сказать: «Благодарю тебя, Господь, что до этих пор ты мне помог. Прошу, будь со мною и дальше, чтобы, направляемая твоей сильной рукой, я смогла дойти до намеченной тобою цели». Детство и юность. Голос Божий. Мои родители уверовали и стали христианами за год до моего рождения. Поэтому я могу только благодарить Господа за проявленную ко мне милость, что уже в чреве матери я могла находиться под действием благодати Божией. Много позже, когда я была уже девушкой, мама сказала мне, что их духовное горение, искание живого Бога и пламенеющую первую любовь ко Христу она может видеть во мне. Таким образом, благословение родителей стало впоследствии моим благословением, и в этом нет никакой моей заслуги.
Говоря об этом, невольно думаю о всех матерях и отцах, которые своей жизнью и хождением пред Господом определяют судьбу и духовную жизнь своих детей задолго до их рождения. С кровью и молоком матери ребенок впитывает в себя все то, чем она живет, что испытывает и что переживает. Однако эту прямую зависимость я осознала намного позже, с началом своих собственных исканий Господа. До этого мое христианство, как, впрочем, и христианство многих подобных мне детей, выросших в христианских семьях, представляло собой не что иное, как религию моих родителей. Насколько себя помню, я вместе с моей старшей сестрой и четырьмя младшими братишками склонялась на колени для молитвы. Если папа и мама начинали молиться, когда родители шли на воскресное богослужение, они, разумеется, брали с собой и нас, шестерых детей. Таким образом, в детстве и ранней юности мои понятия веры в Бога и служения Ему складывались под влиянием и, возможно, даже неосознанным воздействием моих родителей, хотя нужно им отдать должное. Они ни к чему нас насильно не принуждали. Обычно дети, часто не сознавая этого, подражают своим родителям как в плотском, так и в духовном отношении. Поэтому стоит ли удивляться, что, впитывая в себя понятия и традиции отцов, они становятся приверженцами той христианской конфессии, в которой выросли. Дети лютеранской конфессии, в которой выросли. Дети лютеран становятся людьми.

лютеранами, дети баптистов – баптистами, дети пятидесятников – пятидесятниками и так далее. Так было и со мной. Мои родители относились к церкви христиан веры евангельской пятидесятников, поэтому до 18 лет все мои понятия и взгляды формировались под влиянием этого христианского учения. К сожалению, как это, увы, бывает в любой деноминации, со временем у меня сложилось мнение, что наша вера самая правильная, а наша церковь единственная истинная. Что касается других верующих, то на них я, как, впрочем, и другие такие же духовные, смотрела свысока, считая, что они нашего уровня еще не достигли, и для них многое сокрыто, а то и просто находятся в заблуждении. За таких нам, духовным, советовали молиться, чтобы Господь открыл им духовные очи, но от общения с ними предостерегали, чтобы ненароком не подпасть под их пагубное влияние. Можно только удивляться, как обманул нас, христиан, в этом сатана, сея недоверие, подозрение, неприязнь и даже открытую вражду друг к другу, несмотря на то, что все мы служим одному Богу и стремимся в одно небо, где встретятся лишь те, кто соединен в одном Духе Божием, который никогда еще в себе не делился. Итак, возрастая в данной христианской конфессии, я переживала в ней все, что для нее характерно, и в частности так называемое крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Правда, у меня проявление этого дара с самого начала было отмечено чем-то особенным, что я поняла лишь много лет спустя. Когда я пережила духовное крещение, мне было всего лишь 7 или 8 лет. Это произошло так. Когда мне и некоторым другим детям в гостях, у которых в те дни я была, отец моей подруги предложил об этом молиться, я приняла это совершенно нормально, потому что в семье и в нашей общине нередко уже слышала об этом. С детской верой и непосредственностью я вместе с другими детьми склонилась на колени, и прошло немного времени, как мои уста стали произносить непонятные и досели мне неведомые слова. Не помню, чтобы при этом я что-то особенное пережила или испытала. Никакого возложения рук тоже не было. Помню только, что по совету отца моей подруги я несколько раз повторила слово «крести». На этой молитве заговорили на незнакомом языке еще некоторые дети. Позже тот дяденька нам сказал, что над каждым таким ребенком видел видение. Над одними спускающегося голубя, над другими язык пламени. Потом мы, дети, снова продолжили свою игру и о случившемся больше не говорили. Так у меня произошло так называемое крещение Духом Святым, как это понимается пятидесятническим учением, если не считать одной особенности. Вечером того же дня меня позвали к себе ночевать две верующие женщины, которые по национальности были немками. Проснувшись у них следующим утром, я ничего не могла понять. Обе сестры сидели у моей постели с заплаканными лицами и со слезами тихо молились. Когда я спросила о причине их слез, они, не вдаваясь в подробности, сказали мне только: «Ах, милая девочка, ты не сможешь этого понять. Всю ночь Господь говорил нам через твои уста на немецком языке». Помню, как меня поразили тогда их слова. «Как это на немецком?» – переспросила я. «Ведь я же его совсем не знаю». Но никаких пояснений по этому поводу я не получила, и мой детский разум уже через несколько минут был занят чем-то другим. Ведь я же была еще совсем маленькой, и мои мысли заполняли тогда игрушки, куклы и игры. Проходили годы. Я училась в школе, переходя из класса в класс. Учеба давалась легко. К тому же я была очень старательной и усидчивой. Кроме того, насколько я себя помню, у меня с раннего детства была мечта стать врачом. Моя мама, которая имела фельдшерское образование и после войны более 30 лет проработала медсестрой, сумела вложить в меня любовь к медицине. Она всегда удивлялась, когда я, сидя в кабинете, где она работала процедурной сестрой, не дыша, наблюдала, как вводилась в вену игла и в шприце появлялась кровь, после чего пациенту вводилось предписанное лекарство. Я смотрела, как она ставила на спину больного банки, как втягивалась краснея и синея под ними кожа. Все мои куклы были истыканы иголками, потому что я постоянно делала им уколы.
Обычного для детей страха от вида крови у меня не было, и мама часто говорила, что я родилась, чтобы стать врачом. Поэтому тот факт, что я все 10 лет в школе была отличницей, было для меня первым и непременным условием к достижению заветной цели. Все учителя в школе знали о моем горячем желании стать врачом и всячески поддерживали меня в этом. Кроме занятий в школе, обычных детских игр и художественных книг, которые я одну за другой буквально проглатывала, меня ничего больше не интересовало. Так как я никогда не была ни октябренком, ни пионеркой, ни комсомолкой, все в школе знали, что я верующая, и ребята нередко дразнили меня богомолкой. Все попытки пионервожатых учителей и классных руководителей заговорить со мной о Боге и вере в Него не приносили никаких результатов, потому что я обычно отмалчивалась. На их вопрос, заставляют ли меня верить, я всегда отвечала коротким «нет», не вдаваясь ни в какие подробности. Не раз я прибегала со школы домой и в испуге пряталась за печку, потому что мальчишки насмехались и по-всякому обзывали за веру в Бога, а иногда даже кидали меня камни. Вот в такой системе и в такое безбожное время мы тогда жили. Подобное пришлось пережить многим детям христиан, не говоря уже о их родителях. Однако, должна сказать, что необходимость стоять за веру, подвергаясь насмешкам, унижению и преследованиям, делала христиан, в том числе и их детей, более серьезными и ответственными в вопросе служения Господу. Поэтому я безмерно счастлива, что мое христианство в детские и юношеские годы формировалось именно в то трудное атеистическое время, наложив отпечаток на всю последующую жизнь. К сожалению, несмотря на необходимость стоять и бороться за веру в Бога, моя духовная жизнь не отличалась глубиной и исканием близкого контакта с Ним. Так продолжалось примерно до 17-18 лет, когда после окончания школы я в тот же год поступила во Владивостокский медицинский институт, сделав таким образом первый шаг к достижению заветной цели. Казалось бы, все шло прекрасно, и мне надлежало бы только благодарить Бога и радоваться, прилагая все старания к тому, чтобы стать хорошим врачом. Тем более, что эта профессия мне казалась самой лучшей для христианки. Но было одно «но», которое тревожило мою душу, заставляя снова и снова задаваться тем же вопросом. А правильно ли я сделала свой выбор профессии? Совпадает ли мое желание стать врачом с волей Божией? Будет ли он всегда со мной в этом? Такие мысли волновали меня не случайно. Дело в том, что еще учась в школе, я впервые услышала голос Божий. На богослужениях, проповедях и беседах братьев-проповедников я слышала, что Бог и теперь может говорить человеку посредством пророчеств или видений. Как известно, у христиан учение пятидесятников, контакт с Богом и познание воли Его осуществляется в основном с помощью даров. Позже я тоже столкнулась с таким подходом. Однако в те юные годы у меня было иначе. Бог сам совершенно неожиданно заговорил со мной так, что это заставило меня остановиться и замереть, вслушиваясь в Его голос. Это произошло, когда мне было 15 лет. В то время я закончила 8 классов, в связи с чем для школьников был организован торжественный вечер с выдачей удостоверения о 8-летнем образовании. За несколько дней до этого торжества, зная мою любовь к литературе и хорошую дикцию, мне предложили прочитать на вечере один небольшой рассказ в прозе, обращенный к молодежи и затрагивающий вопросы чистоты и искренности первой любви в условиях начинающейся в те годы грубоватой пошлости, что вылилось позднее в известное нашему поколению молодежное движение хиппи. Предложенный рассказ мне очень понравился, потому что соответствовал моим личным взглядам и представлениям. Поэтому на вечере я прочитала его так, что некоторые из наших очень уж модерных девушек выбегали из зала с криком «Нет, я не могу этого слышать!». На следующий день после занятий ко мне подошли две учительницы,
Одна – преподаватель русского языка и литературы, другая – учитель биологии. И спросили, не хотела бы я поступить в школьный театральный кружок, так как у меня есть на это способности. «Кстати, Людмила, кем ты хочешь быть?» Неожиданно задала мне странный вопрос учительница русского языка и литературы. Хотя, являясь нашим классным руководителем, хорошо знала, что я буквально брежу медициной. Не знаю почему, то ли потому, что впечатления от вчерашнего вечера были еще так живы, то ли потому, что мне хотелось просто подурачиться, но неожиданно для себя самой я ответила «Кем?» «О, наверное, я стану артисткой». Не успели прозвучать эти слова, как сверху справа раздался спокойный и в то же время какой-то особенный по своей силе мужской голос. «Артисткой?» «Нет». «Ты будешь писать книги». Это прозвучало в моих ушах так отчетливо и ясно, что, умолкнув, я стояла как завороженная. Несмотря на любовь к русскому языку и литературе, а также увлечение чтением, у меня никогда не было даже мысли о том, что буду когда-нибудь писать книги. Кто мог мне такое сказать? Что это был за голос? Около меня стояли две женщины, а со мной говорил мужчина. Ничего не понимая, я оглядывалась вокруг, ища глазами того, кто только что со мной говорил. «Людмила, что с тобой? Кого ты ищешь?» донесся до меня голос учительницы биологии. «Ты что, не слышишь мой вопрос? А как же тогда с профессией врача? Ведь ты же всегда говорила, что хочешь стать врачом». «Да, конечно, я буду врачом». «Это была просто шутка», — пробормотала я, все еще находясь под впечатлением услышанного голоса. И тут же снова прозвучали слова. «Нет, ты будешь писать книги». «Книги?» — мысленно недоуменно переспросила я. «Книги? Какие книги?» И тут же, озорно, по-детски следуя своей ребячей фантазии, так и не понимая, что со мной происходит, закончила. «О, да!» «Я напишу о себе такой роман!» В ответ на это теперь уже в третий раз прозвучал тот же голос. «Роман? О себе? Нет. Ты будешь писать о других». Голос умолк и больше не повторялся. В полном смятении я молчала и смотрела на учительниц, прекрасно понимая, что не могу им этого рассказать. А они с изумлением смотрели на меня, не в силах понять причину моего более чем странного поведения. В тот день я возвращалась из школы домой, занятая одной мыслью. Кто со мной сегодня говорил? О Боге я почему-то даже и не думала. Будучи в своем отроческом возрасте, довольно скрытой и замкнутой, я не сказала ничего родителям и долго не могла в ту ночь заснуть от мыслей, кто же это мог быть. Почему я его не видела? О каких книгах он мне говорил? Пережитое так и осталось бы тайной, и, скорее всего, с годами просто забылось, если бы тот же голос не прозвучал так же неожиданно во второй раз. Это произошло в 1966 году, когда мне исполнилось 17 лет, и я после окончания школы готовилась к вступительным экзаменам во Владивостокский медицинский институт. Наши соседи уехали в отпуск и оставили ключ от своей квартиры, чтобы я могла у них спокойно учить экзаменационные билеты. Никто не мешал, и я могла быть одной целые дни и недели. Временами, отрываясь от учебников, я склонялась на колени и просила Господа помочь мне поступить в мединститут. Однажды, когда я так молилась в тишине, отчетливо прозвучал мужской голос. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть?» Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась. В комнате никого не было. «Что же это? Кто сейчас со мной говорил?» С удивлением подумала я и вдруг вспомнила, что уже слышала этот голос 2 года тому назад. «Да, но что значат для меня эти слова? Почему мне лучше оставаться так? Как это понять? Неужели Господь не хочет, чтобы я стала врачом? Тогда почему он не сказал мне об этом прямо? Разве не мог он совершенно ясно сказать, что на это нет его воли?
А может, это вовсе не Господь? Тогда кто же? Ведь я же отчетливо слышала голос. Размышляя так, я снова стала усиленно молиться, изливая пред Богом свою душу, снова и снова выражая свое огромное желание стать врачом. «Господи», — говорила я, — «где я еще смогу лучше послужить Тебе и людям, помогая им в страданиях и являя свою любовь?» Так я молилась в слезах, когда вдруг снова прозвучал надо мной тот же голос, повторивший те же самые слова. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть. Ни слова больше, ни да, ни нет, а только лучше было бы для тебя». Я горько плакала, всем своим существом не желая согласиться с мыслью, что мне не суждено быть врачом. Последующие несколько дней прошли в полном смятении. Я не знала, что делать, продолжать ли готовиться к экзаменам или забрать из института свои документы. Но что я скажу маме, которая только и живет надеждой, однажды увидит свою дочь врачом? Я снова и снова взывала к Господу, прося о ясности, но ответа не было. Бог молчал. И тогда я решила сделать следующее. Закончив школу с отличием, я как медалистка имела право поступить в институт при сдаче одного профилирующего предмета, если сдам его на отлично. В случае же неполучения отличной оценки я шла в общем потоке, сдавая со всеми все вступительные экзамены. Не получив желаемой ясности от Господа, я решила готовиться только по профилирующему предмету, которым была химия. В случае, если не сдам ее на отлично, прекращу дальнейшие попытки поступить в институт, приняв это как волю Божию. На этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Молюсь Тебе, зову Тебя, Господь. Тебя прошу, не отвергай молитву. Устал мой дух, изнемогает плоть. Сама с собой проигрываю битву. А помнишь Ты, в ответ на Твой призыв, как молния рванулась я навстречу, все передумав, переоценив, свой крест смиренно водрузив на плечи. Но угасает первая любовь, горячее стремление остывает. Я с каждым днем слабее, вновь и вновь в надежде руки к небу воздеваю. Являлся Ты всем страждущим, спешил помочь уставшим, накормить голодных, болящих исцелить. Господь, сегодня явись Ты мне, свой дух в меня вложи. Явись Ты мне не в зримой красоте, не в царственной сияющей одежде. Приди ко мне в смиренье, в доброте, в немеркнущей, негаснущей надежде. Дай зрение мне Твой увидеть путь, дай слух, чтоб я могла Твой голос слышать, дай горстью вдохновенья подчерпнуть не от земного опыта, но свыше. Даруй мне сердце, полное любви, и чистоту стремлений и желаний, и полноту святого покаяния. Мой скромный труд земной благослови.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ученик Иисуса Христа щедр. Это отличительная черта его характера. Если мы посмотрим на христиан, например, в Македонии, о которых упоминается во втором послании к Коринфянам, 8 главе, или на первых христиан, о которых мы читаем в Деяниях апостолов во 2 главе, продавших все, что имели, и отдавших туда, где была нужда, или на Варнаву, который продал свое имение и затем деньги положил к ногам апостолов, то обнаружим, что христовые ученики первовековой церкви отличались духом щедрости. И мы, дорогие друзья, не менее должны быть проникнуты этим же духом. Библия нам ясно говорит относительно того, как нам следует давать и распоряжаться нашим имением. Помните, что Иисус сказал: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Это в Матфея 6 главе 21 стихе. Поэтому мы должны обратить особое внимание на то, чтобы и эта важная сторона нашей жизни была под контролем Господа. Распределение наших денег – это только отражение нашего духовного состояния. Так как сегодня мы рассматриваем тему о библейском даянии, то очень важно узнать, что говорит Библия относительно нашего имущества. Тут мы узнаем, каково должно быть отношение ученика Иисуса Христа к даянию и каким принципам он должен руководиться. И, наконец, мы порассуждаем о том, как практически мы сможем сделать даяние постоянной частью нашей жизни. Для того, чтобы извлечь наибольшую пользу из этой беседы, то полезно было бы иметь под рукой карандаш и бумагу. Запишите места из Библии и главные мысли, которые будут упомянуты. Это поможет после передачи снова повторить и лучше изучить этот материал. И не только это, но эти записи помогут вам передать эти мысли другим. Вы сможете таким образом помочь таковым укрепиться на этом этапе следования за Христом. Итак, в первую очередь мы рассмотрим коротко, что учит Библия относительно пользования нашим имуществом. Это можно кратко суммировать так. Мы являемся распорядителями Божьей собственности, и наша обязанность разумно с ней обходиться. Но что это значит быть распорядителем? Это значит вести хозяйство, распоряжаться имением. Распорядитель – это тот, кому доверено вести хозяйство, принадлежащее другому. Это имение – не его собственность, но на нем лежит ответственность вести хозяйство так, чтобы оно принесло пользу, то есть выгоду, прибыль хозяину. Чтобы объяснить нам наше отношение к доверенному нам, Христос прибегает к целому ряду притч. Когда мы научимся рассматривать себя как распорядителей Божьих, то это поможет нам понять некоторые очень важные истины в Библии. Во-первых, что все принадлежит Богу. В пятой книге Моисея, то есть в книге Второзакония, 8 главе, в 17 по 18 стихах написано: «И чтобы ты не сказал в сердце своем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Вам, наверное, знакомы люди, я имею в виду в данном случае христиане, которые поступают так, как будто все, что они имеют, принадлежит им лично. Возьмем в пример такого верующего. Наверное, вам приходилось с такими встречаться, который поступает именно так. Хотя он, скажем, не богат, но имеет хорошую работу или должность, благодаря которой он может удовлетворять все свои запросы. Получив зарплату, он тут же растрачивает ее, отдавая деньги на все, что, на его взгляд, кажется ему нужным. Рассуждает он приблизительно так. «Ну, знаешь, я не могу себе позволить такой роскоши давать много церкви или на дело Божие. После того, как я уплачу все мои счета и куплю все, что мне нужно, от моей зарплаты мало что остается». Думаю, нам всем встречались подобные люди, рассуждающие так. Но посмотрим на основную ошибку, которую допускают те, которые так думают. Возможно, что совершенно не рассуждая об этом, такой человек считает, что эта зарплата – это его деньги, и он может их использовать так, как он это считает правильным. Вполне возможно, что он думает, что его зарплата – это его деньги, и потому он может распоряжаться ими по своему усмотрению. Поступил бы он так, если бы это были Божьи средства, которые нужно использовать так, как Бог хочет? Второй аспект домоуправительства – это то, что мы ответственны перед Богом за то, как мы управляем тем имуществом, которое Он нам дал. Придет время, когда Бог потребует от нас отчета за все, что нам было доверено, и это включает употребление наших денег. В тот день откроется, какими домоуправителями мы были. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, во 2 стихе написано: «От домостроителей же, то есть от домоправителей, требуется, чтобы каждый оказался верным». Очень важно отметить себе, что неправильное отношение к нашему имуществу может оказаться опасной для нас ловушкой. Как Павел пишет Тимофею, это в его первом послании Тимофею, в 6 главе, в 9 и 10 стихах, «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Поэтому, как ученики Христовы, мы должны бодрствовать постоянно и быть внимательными к тайным попыткам сатаны пленить нас, будь то зависть или жадность к нашему имуществу, к нашему имению». Теперь подойдем поближе, более конкретно к теме даяния. Первое, что мы познаем, изучая Слово Божие, это важность того значения, что Бог судит по нашему отношению, расположению. Он хочет, чтобы мы только доброохотно давали. Об одном из первых сборов пожертвований мы читаем в книге «Исход», в 25 главе, во 2 стихе, где говорится о постройке ковчега. Отсюда мы можем заключить, что Богу угодны лишь те пожертвования, которые даны доброохотно. И во всем Писании мы находим подтверждение этого заключения. Бог не нуждается в наших деньгах, но Он хочет, чтобы дети Его были доброохотно дающими, имели щедрые сердца, искали возможности давать. Как Павел пишет в своем втором послании к Коринфянам, 9 главе 7 стихе, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Такое правильное отношение привело в одной церкви, основанных Павлом, к чудному, удивительному результату. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе, начиная с 2 стиха, мы читаем о македонцах, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая их нищета их преизобыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотно по силам и сверх сил. «Я свидетель», — говорит апостол Павел, — «они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Какой чудный пример — для нас, дорогие друзья. Во-первых, они были преследуемы за их веру, и к тому же они были бедны, в глубокой нищете, как о них пишет апостол Павел. И тем не менее они давали сверх сил. Допустим, что мы нуждались в денежной помощи. Обратились ли мы тогда к тем, кто живет в глубокой нищете, и притом еще преследуемы и ожидали бы от них щедрости? Наверное, нет. Но посмотрите, что тут происходит. В этих обстоятельствах что мы видим? Мы видим две черты. Избыток радости и богатство радушия. Они слышали об определенной нужде и хотят принять участие в том, чтобы удовлетворить ее, и потому они дают. Они дают и дают и дают до тех пор, пока у них ничего больше не осталось. Но и тут они не опускают руки. Они ищут еще возможности удовлетворить нужды святых. Они просят апостолов принять их дары, чтобы этим уменьшить нагрузку для других церквей. Почему же они так поступают? Что привело их к тому, чтобы так поступать? Причину мы можем видеть во втором послании к Коринфянам, 8 главе и в 4 стихе. Они считали это их честью, их особым правом. Для них это было особым благословением быть в состоянии давать. Через эти даяния они имели возможность участвовать в деле Божьем и в распространении благой вести. Но к пожертвованиям возможно и по-другому реагировать. Это мы видим у коринфян. Им апостол Павел писал: «Будучи у вас, хотя и терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Какая противоположность! Павел даже не осмелился просить о поддержке своего служения у коринфян. Они приняли бы это не как честь, но как тяжесть, как одну из нежелаемых обязанностей, как груз, возложенный на них. Этот нездоровый дух проявлялся в них так сильно и часто, что давать стало для них серьезной проблемой. Какое наше отношение к даянию? И какой из этих двух церквей мы больше всего похожи? Дорогие друзья, не следовало бы нам сегодня просить Господа заменить наше каменное сердце таким, которое способно понимать и сочувствовать нужным наших ближних? А теперь мы посвятим несколько минут для того, чтобы рассмотреть то место из Священного Писания, которое особенно много говорит на тему даяния. Я имею в виду второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 по 15 стихи. Здесь мы найдем некоторые основные причины, почему нам необходимо давать. Рассмотрим сперва второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». «А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Основной смысл этого стиха ясен. Мы пожнем то, что мы посеем. Скупы ли мы давать? Тогда мы очень скупо от Господа получим. Даем ли мы щедро всегда, когда это в нашей возможности, дорогие друзья? Видите, как щедры наши сердца, настолько щедро воздаст нам Господь. В 7 стихе мы увидим вторую истину. Давать, согласно Библии, всегда сопровождается радостью. Стремление сердца делиться тем, что имеем, это и есть то отношение, которое удовлетворяет Бога. Третью причину мы находим в стихах 8 по 11, а именно, что наша щедрость никогда не может превзойти щедрость Божию. В 8 стихе сказано, что Бог в состоянии обеспечить нас благословением с избытком, так что мы не только будем иметь все в достатке, но даже с избытком, чтобы участвовать в добродетели. В книге пророка Малахи, в 3 главе, в 10 стихе, эта истина выражена в виде обетования. Послушайте, «принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Когда мы даем другим, Бог возвращает нам. Но Бог дает нам не только так, чтобы мы имели в достатке, но чтобы мы были в состоянии давать еще больше другим. 11 стих можно выразить так. «Тот, кто дает, будет всегда достаточно богатым, чтобы быть более щедрым». Здесь мы видим наглядный пример, как мы можем являться рекой Божьего благословения. По мере того, как она течет, она увеличивается. Когда мы даем, Бог наполняет нас, чтобы мы могли вновь еще больше давать. Нам надо понять, что мы не должны быть подобно стоячей воде по отношению того, что Бог нам дает. Мы не должны держать это только для себя. Бог обещает нам лично, что Он будет заботиться о том, чтобы удовлетворить все наши нужды. В книге Притч в 11 главе, в 25 и 24 стихах сказано: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, а кто напояет других, тот и сам напоен будет». Бог в состоянии постоянно нам воздавать сверх всего того, что мы можем давать другим. А теперь рассмотрим, какое благословение обещано нам от даяния, как это показано во втором послании к Коринфянам в 9 главе, начиная с 11 стиха. Первое, что мы уже рассмотрели, будет удовлетворены все наши насущие нужды. Когда мы даем, Бог нам дает обратно. Многие из нас испытали на себе верность Божию, как Он заботится, когда мы уповаем на Его обетование, отдаем сначала Богу. Один студент решил испытать Бога и предпринял решение регулярно, каждый месяц, определенную сумму денег уделять одному работнику на Ниве Божией. Денег у него было мало, поэтому ему пришлось подзарабатывать в свободное время, чтобы привести свой замысел в исполнение. Прошло несколько месяцев без видимого результата. «Если будет так продолжаться, тогда я должен прекратить давать и позаботиться о своих личных нуждах», — подумал он. Потом он вспомнил, что обещал Богу давать, а Бог обещал заботиться о его нуждах. Через несколько месяцев совершается неожиданное. Люди, которых он даже и не знал, начали посылать ему деньги. После он мог засвидетельствовать, что Бог верен своим обетованиям. Этот студент смог даже увеличить свои пожертвования после того, как Бог удовлетворил его нужды. Второе благословение – это удовлетворение нужды других. Мы можем стать посредниками, через которых Бог обеспечивает нужды других. Третий результат – это то, что через нашу щедрость прославляется Бог. Это мы видим в стихах 11 по 13. Когда другие получают от нас, они благодарят Бога, и Бог прославляется. Здесь мы наблюдаем цепную реакцию, которая возникает через наше даяние. Мы даем, кто-то другой принимает, и через это благословение он растет в вере. Он опять же благодарит Бога, и через это Бог прославляется. Таким путем мы можем прославлять Бога через жизнь другого. Существует и четвертое благословение, которое исходит из нашего даяния. Люди, которым мы даем, принимают это к сердцу и молятся о нас. Они в восторге о том, как Божье благословение действует через нас, и начнут вспоминать нас в молитвах своих. Это ясно показано в 14 стихе. Это место из Писания, то есть второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 по 15 стих, дает ясное понятие о нашей ответственности. Давайте повторим эти основные истины. Первое – мы пожнем то, что посеем. Второе – даяние сопровождается радостью. Третье – наши даяния никогда не могут превзойти Божью щедрость. И четвертое – наше даяние является благословением для других, для себя и прославляет Бога. Теперь мы подойдем к практической стороне. Как можем мы начать регулярно давать, или же то, что мы даем, увеличить? Для этого нужен план. Многие обнаружили, что постоянное даяние согласуется с Библией, и оно практично. План предохраняет нас от нерегулярного или нерассудительного даяния или растраты. И теперь перед нами важный вопрос. Кому нам давать? И здесь нужно нам Писание для руководства. Конечно, помимо церкви, в Библии упоминается три категории людей, которым Бог повелевает верующим давать. Первая группа – это те, которые трудятся для Господа, проповедуя Евангелие. Первое послание Коринфянам, 9 глава, начиная с 3 стиха по 14, ясно учит, что на нас лежит обязанность давать таким служителям. Затем наши духовные учителя заслуживают наших даров. В послании Галатам, 6 главе, 6 стихе сказано: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». В-третьих, мы должны давать тем, кто нуждается, особенно братьям и сестрам во Христе. Это ясно поясняется, опять-таки, в послании Галатам, в 6 главе и в 10 стихе, и также в первом послании Иоанна, во 2 главе, 17 стихе и 18. Запишите эти места. Если мы планируем наше даяние, конечно, имея в виду нашу церковь, в первую очередь, которой мы принадлежим, то будет полезно составлять список людей, которых мы знаем и которые относятся к этим трем категориям. Затем мы должны молитвенно решить, кому из них следует давать. Второй вопрос, который мы должны поставить себе, это что мы должны давать? Хотя мы сознаем, что пожертвование включает в себя наше время, способности и наши духовные дары, сегодня мы хотим рассмотреть финансовое пожертвование. В Ветхом Завете Бог ожидал от своего народа, чтобы они давали от 10 до 20% как десятину или жертву. Это означает, что один из 10 человек имел возможность быть служителем в храме и иметь примерно тот же жизненный уровень, как и другие. Как обстоит дело с нами? Имеем ли мы меньшую ответственность? Будем ли мы, подобно македонцам, просить убедительно принять наш дар и участие в служении святым? Следующим шагом для планирования пожертвования – это сознательно решить, какой процент от нашего прихода мы будем давать Господу. Это должен быть минимум, определенная сумма, которая ни в коем случае не должна быть уменьшена. Для этого необходимо искать руководство Божьего и верою довериться Его обещаниям заботиться о нас. В-третьих, всегда сначала отложить назначенную часть для Господа. Всегда, когда мы получаем деньги, нам следует эту назначенную сумму отложить в сторону. И раз она отложена, то она принадлежит уже Богу и не должна быть использована для наших личных нужд ни в коем случае. В-четвертых, мы должны молитвенно уделять эти деньги тем людям, которых Господь нам укажет. Хорошо это делать регулярно, или еженедельно, или же ежемесячно. Если мы поступим согласно этому плану и будем давать доброохотно, то будем переживать благословения, которые свойственны доброохотным даятелям. Сегодня мы рассмотрели обязанность христианина давать. Мы заметили, что щедрое сердце является в то же время и мудрым сердцем. Ученики Иисуса Христа узнаются по потребности давать. Конец этой рассматриваемой нами главы дает нам чудный пример для нашего даяния. Я имею в виду 9 главу 2 послания Коринфянам. В 15 стихе сказано: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Как Его дети, мы имеем участие в Его даре, в даре Его Сына Иисуса Христа. И мы имеем право Его великую любовь нести дальше, когда мы делимся тем, что Он нам дает. Да благословит нас Господь каждого быть щедрым даятелем на Его святое дело. Но я должен тут прибавить то, что никаким человеческим даянием нельзя заслужить спасение. Если ты, мой дорогой друг, еще не принял дар спасения, ты должен в первую очередь это сделать верой в Господа Иисуса Христа. Тогда твой дар Ему принесет тебе благословение, и имя Господне прославится.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Молись, душа, когда приходит тоска на сердце и печаль. Молись, когда к тебе заходит беда, ты быть сильней, как сталь. Молись к Отцу, в небо взирая, Ему отдай ты все внутри, и что лежит на сердце, знает только один Он. И спеши, спеши всегда склонить колени, упасть у ног Его святых, просить о милости, прощении и не искать преград земных. Молитва, как светильник в мраке, поднимет, понесет в пути, и тьма греха не будет страшна, все победишь в святой любви. Склони колени, если даже вся жизнь твоя полна цветов, и солнца радости нет бури, над головою есть покров. Ведь не всегда так будет тихо, нет, не всегда спокойно мы собраться сможем помолиться и петь хвалу Христу псалмы. Как гнали братьев наших много, и сестры били под ярмом, за слово Бог казнили строго, все забирали семью и дом. И вот на Слово Божье ныне всех-всех зовет в ряды Христа. В молитве веры соединиться, готовься ныне ты, душа. Господь сам ищет ныне сердце, готову за Христом идти, на смерть, на муки, боли, с Ним до конца здесь все пройти. Он ищет ныне среди народа, кого выбрать на войну, чтобы кто-то встал в пролом за души, отдал для Господа судьбу. Готовься очистить дорогу, и камни в жизни убери, для духа дай в сердце свободу, и на руках смелей неси. Неси и не сдавайся ныне, в руках молитвы ты держи, ведь разговор в молитве с Богом укрепит в жизни на пути. Может быть, в доме есть утрата, или нет духа, силы там, это ведь есть твоя зарплата, кому служил в те дни ты сам. Горит ли жертвенник Господний, или же угас давно, беспечность по домам всех ходит, и грех повсюду проявляет зло. Но мы сегодня, дорогие, на стражу сердца встанем все, когда придут часы страшные, чтобы не остаться нам в беде. Будем служить Христу Иисусу, за нас Он тяжко пострадал, с молитвой в бой пойдем мы смело, Он сам нам право это дал. Не будем мы смотреть, что кто-то идет путем не тем вперед, а будем наблюдать, чтоб сердце чисто было все словно лед. Колени склоним пред Творцом, смирением перед Ним пойдем, свои желания Ему скажем, и только в Нем покой найдем. Пусть волны мира не затушат эту огонь в нашей душе, пусть крики мира не заглушат, молитва понесет в беде. Это и сила, и победа над грехом в жизни для всех нас. Пред Богом не проходит мимо от земли в небо человека глаз. Земля сегодня стонет в крике, беда с бедою, боль кругом. Но стой твердо и молись, и за себя свой дом борись. Аминь.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

На выступа гладких под тенью навеса сидел у колодца Христос. Пришла самарянка обычным порядком.

молиться на нашей горе Геразим. Иль Богу живому должно поклониться пришедший в Иерусалим. Не здесь и не там, но везде и повсюду, где

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к Галатам, глава 4. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не только в моем присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос? Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Послание к Галатам, 5 глава. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание Галатам, глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтоб вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не тягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Бог мой, жизнь всего основа, им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово, Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня он спас, отдавши в жертву сына, Христос теперь ходатай в небесах. Господь своей любовью всесильной и ныне властен в трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, его бальзам врачует сердце раны, к нему всегда за помощью иду. Как хорошо, что он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары, хочу всегда и в светлый день, и ночью за все его благодарить, за то, что он доселе мне помог. Хвала тебе, стотысячна осана, великий, вечный, милующий Бог.

момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

эфире передача «Это интересно». Поход и ночное звездное небо — это варианты того, как можно вызвать одну из сильнейших позитивных эмоций — восхищение. Ночью можно увидеть великолепные виды Божьей природы и восхищаться красотой и мощью увиденного. А разглядывая россыпь звезд на небе, человек осознает всю необъятность Вселенной. Восхищение — это одна из граней счастья. Даже если на сегодня планировалось весь день провести дома, то нужно хотя бы 15 минут этого дня уделить прогулке на воздухе. Ощущение счастья зависит на 40% от наследственной предрасположенности воспринимать события в позитивном ключе, 10% от внешних факторов — погоды, друзей, дохода и так далее. На оставшиеся проценты влияют только наши действия и мысли. Следовательно, счастье или удовлетворенность жизнью, мир, радость зависит в большей степени от нас. Для того, чтобы быть счастливым, нужно присутствие Бога в нашей жизни. Согласно результатам исследования, люди, которые регулярно посещают церковь, считают себя счастливее и более удовлетворенными жизнью, чем те, кто не религиозен. Для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенными жизнью, нам нужно какое-то время тратить на помощь другим людям. Добрые поступки активизируют ту же часть мозга, что и при исцелении, улучшают самочувствие и повышают уверенность в себе. Всегда можно начать с малого. Например, когда вы захотите себе приготовить чай, почему бы не спросить у коллег, хочет ли еще кто-нибудь чая? Чувство благодарности уничтожает воздействие негативных эмоций, поэтому стоит говорить спасибо не только друзьям, но и врагам. Чтобы упростить себе задачу, просто старайтесь воспринимать их поступки как уроки судьбы. Они всегда преподносятся человеку, чтобы научить дать новый опыт или подтолкнуть в нужном направлении. Самой улыбчивой нацией признаны тайцы. В активе у жителей Таиланда порядка 10 видов улыбок на все случаи жизни. Ученые подтверждают, что улыбка связана с центром удовлетворения. И даже если вы заставляете себя улыбаться через «не хочу», у вас гарантированно повысится настроение. Не нужно держать зло. Злость и зависть — самые страшные чувства, убивающие даже легкие искорки счастья. Безделье очень быстро портит настроение. Припомните, какими насыщенными бывают рабочие дни и какая пустота появляется во время отпуска, особенно если он затянулся. Безработные люди обычно менее счастливы, чем работающие. У тех, кто часто испытывает положительные эмоции, лучше тонус. Те, кто доволен жизнью и говорит за это спасибо, реже страдают от ожирения и диабета. Чувство благодарности запускает в организме особые химические реакции, в результате которых активизируется иммунитет. Надо учиться уметь замечать позитив в обычных жизненных мелочах и радоваться каждому утру, солнечному или дождливому. Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. Для человека радость — это желанное чувство. Собственно, вся жизнь человека проходит в поисках радости, если можно так выразиться. Умение искренне радоваться за других не всякому человеку дается. Такое умение нужно воспринимать как подарок от Господа. Когда человек умеет радоваться за других, значит, он не умеет завидовать, не корыстен, не умеет злобствовать, не умеет ненавидеть весь мир. Получается, что радость за других как бы очищает внутренний мир человека от плохих чувств, которые ее могут разъедать, как ржавчина. В жизни много есть примеров, когда завистливый человек много болеет, еще больше завидуя и злясь на здоровых. Поэтому способность радоваться за других — это продление своей собственной жизни и наполнение ее покоем и доброжелательностью, что так свойственно счастливым людям.
Как часто люди в поисках счастья прибегают к каким-то неестественным, нездоровым, обманчивым и опасным способам, когда есть такой доступный — просто радоваться за другого. В Библии содержится около 200 текстов, в которых Бог призывает нас радоваться. Если бы Бог не хотел, чтобы мы радовались, или для Него главным была бы наша печаль духовная, то Бог не упоминал бы столь много раз слово «радость» на страницах Священного Писания. Очень важно быть благодарными Господу за все то, что ты имеешь в своей жизни. Важно научиться ценить то, что имеешь, быть довольным всем. Это изменит вашу жизнь и наполнит ее радостью.

В моем детстве не было молитвенных домов или детских собраний, а если доводилось видеть Библию, то только у одной очень милой соседки, бабушки Мартинс. Каким-то чудом у нее сохранилась немецкая Библия и даже с иллюстрациями знаменитого Юлиуса Штора. Она часто рассаживала нас вокруг себя и рассказывала о многом из сокровищницы Священного Писания. Мама наша тоже вела усердно свято-молитвенную жизнь. В это время верующие уже тайно собирались для богослужения, поэтому мы кое-что знали о учении Христа. И вот однажды в поздний зимний вечер заволновались жители нашего барака. Все показывали в одну сторону, в темное небо. Вначале с перепугу нельзя было понять, что это такое. Мы видели в воздухе, но за дальней черной линией горизонта красную стрелу. Все стояли, боясь шевельнуться. Одни считали, что это знамение, и Христос грядет. Тогда вступила в разговор моя мама и сказала: «Это не может быть ни знамением, ни явлением. Когда Христос грядет, то Его увидит всякое око и по всей земле. А это горящая стрела ниже линии горизонта, и лишь немногие ее видят». Наконец, несколько человек из молодых пошли в направлении красной стрелы. Вскоре все стало ясно. Оказывается, кто-то на крыше сарая положил металлический лом на электропровода, который от замыкания нагрелся до красна, а издали казался в темноте ночи горящей стрелой. Вот так просто по-мирскому, а божественное явится иначе. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом. Деяние 1.11. Последние годы мне становится особенно трудно уезжать из дому. Можно понять, семья большая, община, да и годы уже не молодые, не говоря о болезни. И самое главное, только вработаешься, а тут уезжай. Вернешься и снова вникай в то, что уже было ясным. Так теряешь часы и дни, драгоценное время. Но одному я всегда удивлялся. Лежу больной, подходит время уезжать. Встаю кое-как, все приготавливаю и в дорогу. Куда девается болезнь? Еще не было случая, чтобы я болел в поездках. Хотя всякое бывает. Порой приходится на ночь одевать почти всю взятую с собой одежду. Окна в помещениях разбиты, отопление не работает, и это в холодное время. И как приятно, когда откроешь багаж и увидишь письмо от дочки, которое она вложила перед отъездом. И так происходит каждый раз. Вот, прочтите одно из таких писем, которое согрело меня в холодной дороге. «Дорогой папа, я люблю тебя и жду тебя. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, как луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. В любви твоя дочь Лиза». Весь текст был окружен цветами и множеством сердечек. Библия говорит: «Утешайте, утешайте народ мой». Исаия 41. Утешайте друг друга сими словами. 1 Фессалоникийцы 4:18. Разве бывает лучшее утешение на земле, чем утешение Словом Господним, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих? 2 Коринфянам 1:4.
Как-то на работу в миссию приняли мы доктора Тони Гроссгауэра. Мне показалось, что он в печали, размышлял, как сможет прожить на малую зарплату с семьей. Я склонился к нему и сказал: «Тони, у нас, у работников миссии, великое преимущество. У нас цветной банковский счет, тогда как у остальных людей он обычно черно-белого цвета. Но ты смотри на тот счет, который там вверху». Он удивленно взглянул на меня и спросил: «Как цветной счет?» «Мы», — ответил я, — «всегда в долгах». Теперь он улыбнулся и сказал, что его печаль была в другом. Не о зарплате он думал. Но с тех пор при встречах мы часто спрашиваем друг друга: «Ну и как неземное?» Я думаю, у него много на счету в Небесном банке, потому что сейчас Тони трудится и руководит отделами миссии и больницами в нескольких мусульманских странах. Я часто вспоминаю про одного миссионера, которому предложили стать президентом нефтяной компании в Китае с гигантским окладом, но он ответил отказом. Американец, который предложил ему эту должность от имени американских бизнесменов, был удивлен. «Неужели еще мало клад?» «Нет», — ответил миссионер, — «оклад превосходный, да должность мала». «Что это, продавец керосина? У меня, правда, сейчас очень малый заработок, но зато великая должность — посол неба на земле». Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

24 апреля 1968 года мы приехали в Латвию из Казахстана. Буквально через несколько часов моя жена попала в больницу, а через 7 дней там оказался и я. Маму с нашими детьми и еще с одной семьей поселили в одну комнату. Через месяц нам дали квартиру в старом довоенном двухквартирном доме в 7 километрах от деревни. Наконец мы получили извещение о том, что в Ригу из Казахстана пришли контейнеры с нашими вещами. Мать и жена переживали, не зная, как их получить. Жена пришла ко мне в больницу и рассказала обо всем. Я стал просить врачей, чтобы меня отпустили на один день домой, но они не согласились. Неожиданно вечером к маме и жене заехали Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин. Выслушав женщин, они сказали: «Завтра Бог придет к вам на помощь, а теперь помолимся». После искренней молитвы они уехали. На другой день утром приходит главный врач и отпускает меня на один день домой. Слава Господу! Мы с женой прошли 4 километра, сели на поезд и приехали в Ригу. «Как же мы справимся?» – спрашивала жена. А я еле двигался с перебинтованной шеей. На контейнерной станции уже собрались клиенты, но я ни на кого не смотрел. В зале какой-то мужчина, сидя на стуле, вытянул свои ноги поперек прохода. Я обошел их, а он ноги убрал. Когда я подошел к окошку и спросил, что следует мне дальше делать, меня опять направили к окну в обратном направлении. И опять выставленные ноги. Жена шепчет мне: «Посмотри, как он похож на твоего брата». «Да ты что, Иринка, такого не может быть», — только и ответил я. Когда я дошел до ног, мужчина опять убрал их, так что я не успел обойти. Вдруг он рассмеялся и встал. Это был действительно мой брат Давид. От радости и удивления я ничего не мог понять. «Ты откуда? И как мог знать, что мы здесь? Что ты здесь делаешь?» Жил он тогда за 4000 километров от нас. Вдруг в его душу закралось беспокойство за нас. Дух стал побуждать его срочно вылететь к нам. Он поделился с женой Лизой, а та сказала: «Если дух побуждает, ты должен лететь». А ведь прошло менее месяца, как мы уехали из Казахстана. Прилетев вчера вечером в Ригу, он узнал, что мы сегодня будем здесь. Вот так и состоялась наша встреча. Как мы благодарили Господа! Вчера молились и сегодня получили ответ. В тот же день мы привезли вещи в нашу квартиру. Они остались разгружать, а я пошел через лес в больницу. Брат нарубил в лесу дров, сделал черенки для лопат, отремонтировал окна, двери и через один день улетел назад. Он переживал, что мы пили не из стаканов или кружек, а из банок, и что жили далеко от поселений, и что у нас не было денег. В те трудные времена нас выручила мама. Уезжая с хутора, брат плакал и говорил: «Бедный Яшка, наш бедный Яшка». Действительно, мы пережили много трудностей, но несчастными никогда не были. Напротив, были всегда счастливы. Ведь сказано: имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И все это мы имели. Правда, нам латыши сказали, что в этом месте нет воды. «А у нас будет», — ответили мы. Они показали старый высохший мелкий колодец, который был на краю холма. Из колодца сбоку торчала труба. Когда-то лишняя вода вытекала через эту трубу. Колодец был глубиной 1,5 метра. После работы я выкопал еще 30-40 сантиметров, а сбоку сделал полку, которая должна была служить холодильником. Утром, когда все встали, то увидели, как из трубы бежит кристально чистая холодная вода. Подойдя к колодцу и открыв крышку, мы обнаружили, что он полон воды. Оказывается, что из колодца текла ключевая вода. Какая это была вкусная вода!
И сегодня, вспоминая об этом, благодарю Господа за ту воду, которую Он нам послал. И текла она столько, сколько мы там жили. Когда я позже посетил Латвию, то посетил и этот хутор Янут-Тытманы. Но дом и колодец бесследно исчезли, как будто их никогда и не было.

«Без веры угодить Богу невозможно», — убеждал я лежавшего на больничной койке в углу латыша. Другие же больные молча слушали, изредка прерывая разговор вопросами. И вдруг во мне раздался голос доброго пастыря. «Сейчас придут делать тебе смертельный укол, но ты не разрешай». «Странно», — подумал я и продолжал беседу. Вдруг открывается дверь. Входит врач из соседнего поселения. Не поздоровавшись, говорит мне: «Левин, быстрее опустите одежду». Она, быстро сделав укол, оставила двери открытыми и исчезла. Больные в палате удивились. Что она делает в больнице? Ведь этот врач работает в соседнем поселении, километров 8 от нас. И только тут я пришел в себя. Что я сделал? Встав за приоткрытые двери в углу палаты, я начал молиться. «Господи, я не бодрствовал, я виноват. Если мне теперь умереть, то я рад, ведь я давно хочу к Тебе. Если жить, то написано, что смертоносное выпьют и не повредит им. В любом случае, я виноват. Делай со мною, как Ты найдешь нужным. Аминь». Вероятно, врачи больницы знали, что это за женщина, но от разговоров на эту тему категорически отказывались. Через несколько месяцев по болезни я вновь оказался вынужденным побывать на приеме у главного врача в клинике. «Левин», — сказала она, — «вам нельзя делать уколы в нашей поликлинике, а лекарства покупайте в отдельных аптеках». «Спасибо», — тихо ответил я. Она повторила, и я снова тихо поблагодарил. Наконец, врач не выдержала и все сказала еще раз громким голосом, и потом добавила: «Вы меня поняли?» «Я с первого раза отлично понял, но стены имеют уши». Она облегченно вздохнула и откинулась на спинку стула. Раньше она всегда была сердита и груба, а после этого случая она совершенно изменилась. К концу приема она еще сказала: «Всегда, когда будете чувствовать себя нездоровым, приходите, и я выпишу больничный». А ведь за 2 года до этого, когда я лежал тяжело больной в больнице, она мне говорила: «Вам необходимо 6 недель пролежать в больнице». Но на 4-й день в больницу приехала милиция, поговорила с ней, и меня тут же выписали. Дома меня ожидала повестка в милицию. Я не досидел в КПЗ 4 суток, и теперь меня выписали из больницы, чтобы я в тюрьме этот срок досидел. Многие врачи вызывали меня к себе, закрыв двери на замок, расспрашивали о том Боге, в Которого я верю. О случае с уколом и о советах главного врача я никому не рассказывал. Через год, когда в октябре 1975 года мы переехали из Латвии в Германию, уже во Фриленде я прошел медицинский осмотр, и врач сказал мне, что подобные уколы действуют 6 месяцев, а миновал уже год, и потому я могу быть спокойным. Сегодня это далекое прошлое. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Евреям 13:6.

Недавно был у нас в гостях наш украинский директор Александр Петрович Савченко со своей женой Таней. Вечером за стаканом чая мы вспоминали дни прежние, когда были просвещены страданиями, как сказано в послании к евреям 10:32. Говорили о многом, и Александр вспомнил о пресвитере, который их венчал, и который, между прочим, заметил он, отсидел 10 лет за одну букву «У». Еще до войны как-то шел он с ведром краски и кистью и обратил внимание на огромный плакат, на котором было написано «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей». И. В. Сталин. Брат не удержался и дописал в конце одну букву «У». Получилось «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей Сталину». Органам власти не составило труда проверить, кто рядом работал на стройке, какой краской написано, и посадить пресвитера в тюрьму. Брату отбывать срок было трудно, зато легко отвечать на вопросы заключенных «За что сидишь?». Он всем говорил «За букву У». Сам Христос свидетельствует, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Насколько важна одна буква или даже одна черточка или точка, мы видим даже уже в земном законодательстве. Что же говорить о вечном? Однажды в Италии человек, отсидевший долгие годы в узах, просил помилования, чтобы остаток жизни провести на свободе. На это министр юстиции написал в резолюции «Помиловать невозможно, оставить в тюрьме» и передал данную просьбу королю Умберто. Это было в 1844 году. Король внимательно прочитал просьбу заключенного, взял перо и перенес запятую своего министра на одно слово влево. В результате получилось «Помиловать невозможно оставить в тюрьме». Затем написал «Утверждаю» и расписался. Долгосрочник был освобожден. Сам Бог говорит «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 1:12. Недавно мне рассказывал мой друг, что одному из крупнейших богословов нашего времени

и все они умерли, и мы тоже все родились. Теперь умереть черед за нами. Ты готов? Кайся!» И многие люди обращались к Господу. Это было время, когда многие изголодались по слышанию слов Господних. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к югу, ища слово Господня, и не найдут его». Амоса 8, 11, 12. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 2 Коринфянам 6, 2. «А ты готов?»

0: мы ждем Христа, не правда ли, братья, сестры? С надеждой в сердце, что так близок час, когда откроет небо нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу: время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не замечая страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. Родные, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искреннее себя. Пусть каждый спросит: Господи, не я ли тот, кто сегодня предает Тебя? Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею я повсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживой потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, встав на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу признать? И в час последний, Господи, не я ли тот, кто так беспечно продолжает спать? Друзья, ведь Бог сегодня поднимает большое решето в руках своих, и как зерно Он церковь просевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись с ненужной шелухой? А на устах Иисуса, прославляя, мы будем жизнь беспечно продолжать, учить других, того не замечая, что нам самим-то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли. Но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. И в славный день, когда придет Спаситель, услышим мы, как скажет Он, любя: «Ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя». Аминь.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели я желаю делиться с вами своим личным опытом, как я получил исцеление от Бога в то время, когда вся известная медицинская помощь оказалась неэффективной. Темой радиобесед этой недели будет «Бутылочка Божьего лекарства». В сегодняшней радиопередаче я желаю, как я уже сказал, рассказать вам, как я открыл чудное Божье лекарство. Это имело место в первые годы Второй мировой войны. Как вы наверняка уже знаете, я по своему происхождению англичанин. Служил я в течение 5,5 лет во время войны в британской армии в качестве медицинского помощника. В течение 3 лет я служил в пустынях Северной Африки, сначала в Египте, затем в Ливии и потом в Судане. В пустыне было 2 вещи, с которыми мы соприкасались каждый день – песок и солнце. Я провел целый год в пустыне, не видя ни единого тротуара, ни единой дороги. Мы путешествовали по песках, спали в песке. Часто у нас появлялось впечатление, что мы даже едим песок. С песком мы соприкасались днем и ночью. В сочетании с солнцем он оказывал на кожу некоторых людей вредные действия. К числу этих людей принадлежал и я. В случае со мной, а также многих других солдат, это вредное действие проявлялось в разрыве кожи стоп и рук. Я был непригодным для службы. Офицер моей части боролся за то, чтобы меня не перевели в госпиталь, потому что он знал, что в данном случае он потерял бы меня навсегда. По этой причине я провел в пустыне еще много месяцев, пробуя исполнять свои обязанности. Но, наконец, он был вынужден отпустить меня в госпиталь. Я прошел 3 или 4 военных госпиталя и пробыл в них целый год. Я встретил там солдат, которые пробыли 2 года на Среднем Востоке и провели 18 месяцев в госпитале с такой же болезнью, как я. Я получил много сложных диагнозов моей болезни, которых уже не помню. Но в общем, главным диагнозом была хроническая экзема. Я получил самое лучшее в эти годы лечение, но оно мне не помогло. Я видел многих других солдат с такой же болезнью, но и им лечение не принесло никакого улучшения. Есть в климате Египта нечто отрицательное, если речь идет о кожных заболеваниях, особенно для людей, непричастных к этой части мира. Обыкновенно все серьезные случаи заболеваний, ожоги и другие, отправлялись в Южную Африку. Мое же состояние не было столь серьезное, и моя служба в британской армии не была чрезвычайно важной, чтобы отвезти меня для лечения в Южную Африку. Поэтому я лежал в кровати, ожидая изо дня в день, что принесет мне будущее. Я находился в госпитале целый год, а это довольно долгий промежуток времени. В это время я навязал личные взаимоотношения с Богом, пережил второе рождение, а также был наполнен Святым Духом. Но у меня было мало знаний. Я очень мало знал Библию. Я просто имел Библию и не имел возможности к кому-либо обратиться за помощью в это время, кроме Бога и Библии. Поэтому я начал исследовать Библию, желая страстно найти что-либо, говорящее о моем здоровье. У меня не было в это время каких-либо теорий об исцелении. Я просто сознавал, что нуждаюсь в нем. В моих руках была Библия, и у меня было много времени, чтобы ее читать. Никаких других занятий у меня не было. Таким образом, я исследовал Библию, чтобы найти в ней что-нибудь, говорящее, как нужно верить Богу, чтобы получить исцеление. И вот в один день я наткнулся на некоторые стихи из книги «Притчей».
Эти стихи я стал называть Божьей бутылочкой с лекарством. И я намерен процитировать эти стихи для вас сейчас. Они записаны в 4 главе книги притчей, стихи от 20 до 22. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Именно эта последняя фраза арестовала все мое внимание. «Здоровье для всего тела его». Я понял эту фразу хорошо. Речь шла о здоровье всего тела. И я подумал, что если буду иметь здоровье во всем своем теле, то в нем не найдется места для любой болезни. И это есть то, что обещает мне Бог. После этого я посмотрел на объяснение слова «здоровье» и нашел, что в оригинале стоит слово «лекарство». А мне так нужно было хорошее лекарство. Я видел ясно, что Бог обещает мне лекарство, которое принесет мне здоровье всему моему телу. И я подумал, это дословно то, что мне нужно. Я читал это место опять и опять, ясно понимая, что Бог через свое слово посылает мне помощь. Стих 20 говорит, «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое». В стихе 22 сказано следующее. «Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его». Это слова Господни. После этого я обратил внимание на фразу «для того, кто нашел их». Это было для меня больше, чем чтение Библии. Это было чтение Библии, результатом которого было нахождение того, что Бог желает подарить. Итак, я получил полное медицинское лечение, возможное в те времена, но так как оно мне не помогло, я принял решение. Это было наивное решение. Я решил, что буду и рассматриваю Слово Божье как лекарство. Это было критическое решение в моей жизни. Я беру Божье Слово как лекарство для моего физического тела. Когда я сделал это решение, сам Господь сказал мне негромко, но очень ясно. Вот что Он сказал. Когда доктор прописывает больному лекарство, информация, как принимать его, написана на бутылочке. Это моя бутылочка с лекарством. А информация на бутылочке. Лучше изучи ее. Бог напомнил мне, что доктор не обещает ничего, то есть добра от лекарства, пока больной человек не будет принимать его согласно инструкциям на бутылочке. Будучи медицинским помощником, я, конечно, все это ясно понимал. Тогда я решил изучать инструкции на бутылочке и скоро увидел, что там было 4 специфических указания на принятие Божьего Слова как лекарство для физического тела. Вот эти инструкции. Номер 1. «Словам моим внимай». Номер 2. «К речам моим преклони ухо твое». Номер 3. «Да не отходят они от глаз твоих». И номер 4. «Храни их внутри сердца твоего». Я прекрасно понимал, что для того, чтобы получить пользу от лекарства, в которой я имел такую великую нужду, я должен следить и следовать этим 4 направлениям. Понятно, я не в состоянии изложить вам все детали, подробности, но хочу вам сказать, что я уже начал это делать. Я склонял свою голову перед Библией каждый день, 3 раза после еды, потому что так люди принимают лекарство. Я сказал, «Господь, Ты сказал, что эти Твои слова будут лекарством для всего моего тела, и поэтому я принимаю их теперь как лекарство во имя Иисуса». В течение нескольких месяцев приема этого Божьего лекарства я получил результат, который обещал мне Господь. Я был совершенно здоров в каждой области своего тела.
было время, около 15 лет тому назад, когда я записал весь свой вышеизложенный опыт на магнитофонную ленту. И вот один год тому назад в Англии, в Лондоне, я встретил одного человека из Пакистана, пакистанца, который рассказал мне, что он стал христианином. Он также рассказал мне, что страдал от хронической экземы в течение 20 лет. И одного дня он прослушал мою кассетную ленту с информацией о том, как я болел экземой и как нашел Божье лекарство. Он решил делать то, что делал я, и сказал мне, что в его случае лечение длилось не больше 2-3 дней. Он был совершенно исцелен также от своей 20-летней экземы. Это и есть мое свидетельство о том, что Божье лекарство творит чудеса исцеления. Я желаю также сказать, что в течение всей текущей недели мы будем беседовать на эту же тему. Наше время истекло. До встречи в эфире завтра. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Духовные размышления на каждый день. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Марка 10 глава, 21 стих. Одно. Спасение. Если кто-то говорит вам: «Запомните только одно», вы понимаете, что это действительно важно. И если не обращать внимания на то, что вам сказано, наверняка с вами случится что-то плохое. Приведем несколько примечательных выражений в Библии со словом «одно». «Одного тебе недостает» — Марка 10:21. «Спасение». «Одно знаю» — Иоанна 9:25. Уверенность. «Одно только нужно» — Луки 10:42. Общение. «Одно делаю» — Филиппийцам 3:13. Служение. «Одного просил я» — Псалом 26:4. Ожидание. В первом случае богатый молодой человек спросил у Господа Иисуса, что делать, чтобы наследовать вечную жизнь. Если вдуматься, этот вопрос бессмысленный. Чтобы получить наследство, не надо делать ничего, просто вы получаете его после того, как кто-то умирает. Тот юноша думал, что сможет унаследовать вечную жизнь посредством соблюдения закона. Но, желая земных благ и делая их своим Богом, он нарушил как первую, так и последнюю заповедь. Исход 20:3-17. Мы можем наследовать вечную жизнь только через крест, а не впоследствии соблюдения закона. Совершение добрых дел, посещение церкви, крещение или чего-то еще. Дар вечной жизни обретается посредством веры в Господа Иисуса Христа.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Предисловие автора. Дорогой читатель, после выхода в свет трилогии о пробуждении в Южной Африке прошли многие годы. Первая книга «Пробуждение начинается с меня» была напечатана в декабре 1989 года, то есть 13 лет тому назад, отозвавшись среди русскоговорящих таким громким эхом, которого, пожалуй, ни я и никто другой не ожидали. Складывалось впечатление, что среди христиан различных конфессий она вызвала настоящую духовную революцию. Однако, как это обычно часто бывает, мнения разделились. Большинство читателей с восторгом приняли написанное, заявляя, что это именно то, что так давно желала услышать их уставшая от формального христианства душа. Но были и такие, которые яростно восстали, объявив настоящую войну как самим книгам, так и их авторам. Правда, в своих нападках критики всячески обходили стороной Эрла Штегина, обрушивая шквал возмущений и негодования на ту, которая, собственно, только донесла его слова до своих соотечественников на понятном им русском языке. Каких только нареканий мне не пришлось выслушать. Сколько нелестных слов, недобрых замечаний и обвинений в мой адрес было высказано не только устно и письменно, но и на страницах серьезных христианских изданий. Впрочем, это не столь важно. Главное, что книги достигли своей цели, разбудили народ Божий, встряхнув и выведя его из духовного сна и опасной успокоенности. Они заставили тысячи христиан, как бывших в Советском Союзе, так и в других странах мира, пересмотреть и заново переоценить свое христианство и хождение перед Господом. Ведь ни для кого не секрет, что духовное состояние народа Божьего сегодня остается желать много лучшего. Практически во всех христианских церквях и общинах, независимо от их деноминации, наблюдается прогрессирующее духовное охлаждение, скатывание к обрядности, внешней форме служения и готовности идти на компромисс с миром и грехом. По этой причине вопросы, поднятые в трилогии, были очень актуальны, так как задевали за живое и побуждали детей Божиих серьезнее задуматься о своей вере и отношении к Господу. А это именно то, в чем мы, христиане последних времен, больше всего нуждаемся. Ведь освящение и более глубокий, вдумчивый подход к вере и хождению пред Богом является нашей самой большой и насущной проблемой. К слову сказать, это было когда-то и моей болью, побуждавшей искать Бога и Его истины. Когда во время миссионерских поездок читатели задают мне один и тот же вопрос, почему эти книги невозможно читать без сокрушения и слез раскаяния, я могу только сказать, что скорее всего это потому, что в продолжении 7 лет работы над ними я плакала и сама. Это был мой процесс очищения и та духовная мельница, которая мелет медленно, но мелко. С тех пор прошли годы. За это время многое изменилось. Подтверждая истинность хорошо известных нам слов, все течет, все меняется. Теперь, после долгих раздумий и молитв Господу, я решилась снова взяться за перо и, отвечая на просьбы сотен читателей, рассказать о своем долгом и мучительно трудном пути духовных исканий. То, что было пережито на протяжении 10 лет христианской жизни, нашло отражение на страницах книг трилогии, так как из свидетельств и проповедей Эрла Штегина я брала именно то, что касалось моего сердца, внося ясность в путаницу человеческих понятий и мышлений. Признаюсь, что очень бы не хотела, чтобы из этого замысла получился только своего рода автобиографический роман или еще хуже – пресловутые мемуары. Нет. Со страниц этой книги мне хотелось бы заговорить к твоему сердцу, читатель, поделиться с тобой радостями и печалями, победами и поражениями, удачами и ошибками, пережитыми мною на том пути исканий, которым, возможно, проходишь теперь и ты. Кто знает, не станет ли это для тебя нужной помощью. Быть может, тихие часы уединения с книгой в твой разум и сердце польется тот самый озаряющий свет, который в трудные минуты посылал мою метущуюся душу Господь, даруя утешение, мир и желанный покой. Важно, чтобы с этих страниц тебе говорила не я, а Бог, который, как никто другой, знает,
в чем ты нуждаешься и как тебе помочь. Мы люди, все такие разные, и можно только удивляться, насколько индивидуально подходит каждой душе Господь, как мудро и тонко работает над нами Дух Святой, если, конечно, мы позволяем Ему это делать. Рассказывая о себе, делясь своими раздумьями и тем, что смогла пережить в близости с Господом, вспоминая о Его милости и строгости ко мне, я вовсе не хочу подчеркнуть свою незаурядность и особенность, выделившись тем самым из общей массы людей. Нет, я прекрасно понимаю, что каждый человек по-своему незауряден и неповторим. И есть немало таких, жизнь которых намного ярче и удивительнее моей. Так что если бы о них написать книгу, то это было бы что-то потрясающее. Кроме того, я также хорошо сознаю, что при личном свидетельстве, в котором описываешь происходящее с тобою событие, невозможно обойтись без употребления извечных личных местоимений «я», «мне», «меня». Часто само по себе уже действует отталкивающе, создавая впечатление якалки. Но как этого избежать, не знаю. Одно лишь вселяет надежду, что если последующие строки будут написаны под водительством Господа и Духа Святого, тогда, несмотря ни на что, они смогут стать помощью и благословением. Поэтому, приступая к своему рассказу, я умоляю Небесного Отца, чтобы Он прославил в нем свое великое и святое имя. «Людмилка, доченька, да проснись же ты, наконец, ведь в институт на занятия опоздаешь». Мамина мягкая рука ласково гладит мою голову. Голос звучит откуда-то издалека, с трудом достигая моего сонного сознания. Однако последние слова буквально скидывают меня со стула. Протирая заспанные глаза, бросаю быстрый взгляд на будильник и от испуга теперь уже полностью просыпаюсь. Остается 15 минут до отхода автобуса, которым я обычно добираюсь до института. Торопливо одеваюсь, наспех чищу зубы и споласкиваю лицо, почти не слыша, как мама нарочисто сердито мне выговаривает. «Сколько раз уже просила тебя не засиживаться допоздна за учебниками. Видишь, настольная лампа опять всю ночь напрасно прогорела. Ведь говорила же тебе, чтобы заводила будильник перед тем, как вечером садишься заниматься». В ответ я только улыбаюсь, так как хорошо знаю, что мама на меня вовсе не сердится и в тайне сердца своего очень рада за дочь, которая пошла по ее стопам в медицину. Чмокнув мамульку на ходу в щечку, выскакиваю на лестничную площадку и, увидев, что лифт, как всегда, занят, стремительно сбегаю вниз с 8-го этажа. Как хорошо, что остановка находится всего в 20-30 метрах от дома. Запыхавшись, влетаю в автобус, говорю на ходу ему спасибо и с облегчением опускаюсь на оставшееся свободное место. В сердце ликование и радость. Благодарю тебя, Господь, что все-таки успела. Прошу, чтобы ты со мною был и в этот день. Благослови и помоги пройти через все с тобою. Аминь. Такими вот сверхскромными были иногда в студенческие годы мои утренние молитвы. Ах, как давно это было! Сколько воды с тех пор утекло! Сколько напряженных сессий и трудных экзаменов осталось позади! В то время они казались мне самым тяжелым испытанием. Тогда я, конечно, еще не знала, что много раз жизнь поставит меня перед такими проблемами и трудностями, о которых в те юные годы я даже не предполагала. Однако, несмотря ни на что, теперь, когда мне перевалило за 50 и голову покрыла седина, а за плечами остались десятки лет мучительных исканий Бога и смысла жизни, я снова, как и в юности, с радостью могу сказать: «Благодарю тебя, Господь, что до этих пор ты мне помог. Прошу, будь со мною и дальше, чтобы, направляемая твоей сильной рукой, я смогла дойти до намеченной тобою цели». Детство и юность. Голос Божий. Мои родители уверовали и стали христианами за год до моего рождения. Поэтому я могу только благодарить Господа за проявленную ко мне милость, что уже в чреве матери я могла находиться под действием благодати Божией. Много позже, когда я была уже девушкой, мама сказала мне, что их духовное горение, искание живого Бога и пламенеющую первую любовь ко Христу она может видеть во мне. Таким образом, благословение родителей стало впоследствии моим благословением, и в этом нет никакой моей заслуги.
Говоря об этом, невольно думаю о всех матерях и отцах, которые своей жизнью и хождением пред Господом определяют судьбу и духовную жизнь своих детей задолго до их рождения. С кровью и молоком матери ребенок впитывает в себя все то, чем она живет, что испытывает и что переживает. Однако эту прямую зависимость я осознала намного позже, с началом своих собственных исканий Господа. До этого мое христианство, как, впрочем, и христианство многих подобных мне детей, выросших в христианских семьях, представляло собой не что иное, как религию моих родителей. Насколько себя помню, я вместе с моей старшей сестрой и четырьмя младшими братишками склонялась на колени для молитвы, если папа и мама начинали молиться. Когда родители шли на воскресное богослужение, они, разумеется, брали с собой и нас, шестерых детей. Таким образом, в детстве и ранней юности мои понятия веры в Бога и служения Ему складывались под влиянием и, возможно, даже неосознанным воздействием моих родителей, хотя нужно им отдать должное. Они ни к чему нас насильно не принуждали. Обычно дети, часто не сознавая этого, подражают своим родителям как в плотском, так и в духовном отношении. Поэтому стоит ли удивляться, что, впитывая в себя понятия и традиции отцов, они становятся приверженцами той христианской конфессии, в которой выросли. Дети лютеран становятся лютеранами, дети баптистов – баптистами, дети пятидесятников – пятидесятниками и так далее. Так было и со мной. Мои родители относились к церкви христиан веры евангельской пятидесятников, поэтому до 18 лет все мои понятия и взгляды формировались под влиянием этого христианского учения. К сожалению, как это, увы, бывает в любой деноминации, со временем у меня сложилось мнение, что наша вера самая правильная, а наша церковь единственная истинная. Что касается других верующих, то на них я, как, впрочем, и другие такие же духовные, смотрела свысока, считая, что они нашего уровня еще не достигли, и для них многое сокрыто, а то и просто находятся в заблуждении. За таких нам, духовным, советовали молиться, чтобы Господь открыл им духовные очи, но от общения с ними предостерегали, чтобы ненароком не подпасть под их пагубное влияние. Можно только удивляться, как обманул нас, христиан, в этом сатана, сея недоверие, подозрение, неприязнь и даже открытую вражду друг к другу, несмотря на то, что все мы служим одному Богу и стремимся в одно небо, где встретятся лишь те, кто соединен в одном Духе Божием, который никогда еще в себе не делился. Итак, возрастая в данной христианской конфессии, я переживала в ней все, что для нее характерно, и в частности так называемое крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Правда, у меня проявление этого дара с самого начала было отмечено чем-то особенным, что я поняла лишь много лет спустя. Когда я пережила духовное крещение, мне было всего лишь 7 или 8 лет. Это произошло так. Когда мне и некоторым другим детям в гостях, у которых в те дни я была, отец моей подруги предложил об этом молиться, я приняла это совершенно нормально, потому что в семье и в нашей общине нередко уже слышала об этом. С детской верой и непосредственностью я вместе с другими детьми склонилась на колени, и прошло немного времени, как мои уста стали произносить непонятные и доселе мне неведомые слова». Не помню, чтобы при этом я что-то особенное пережила или испытала. Никакого возложения рук тоже не было. Помню только, что по совету отца моей подруги я несколько раз повторила слово «крести». На этой молитве заговорили на незнакомом языке еще некоторые дети. Позже тот дяденька нам сказал, что над каждым таким ребенком видел видение. Над одними спускающегося голубя, над другими язык пламени. Потом мы, дети, снова продолжили свою игру и о случившемся больше не говорили. Так у меня произошло так называемое крещение Духом Святым. Как это понимается пятидесятническим учением, если не считать одной особенности? Вечером того же дня меня позвали к себе ночевать две верующие женщины, которые по национальности были немками. Проснувшись у них следующим утром, я ничего не могла понять. Обе сестры сидели у моей постели с заплаканными лицами и со слезами тихо молились.
Когда я спросила о причине их слез, они, не вдаваясь в подробности, сказали мне только: «Ах, милая девочка, ты не сможешь этого понять. Всю ночь Господь говорил нам через твои уста на немецком языке». Помню, как меня поразили тогда их слова. «Как это на немецком?» – переспросила я. «Ведь я же его совсем не знаю». Но никаких пояснений по этому поводу я не получила, и мой детский разум уже через несколько минут был занят чем-то другим. Ведь я же была еще совсем маленькой, и мои мысли заполняли тогда игрушки, куклы и игры. Проходили годы. Я училась в школе, переходя из класса в класс. Учеба давалась легко. К тому же я была очень старательной и усидчивой. Кроме того, насколько я себя помню, у меня с раннего детства была мечта стать врачом. Моя мама, которая имела фельдшерское образование и после войны более 30 лет проработала медсестрой, сумела вложить в меня любовь к медицине. Она всегда удивлялась, когда я, сидя в кабинете, где она работала процедурной сестрой, не дыша, наблюдала, как вводилась в вену игла и в шприце появлялась кровь, после чего пациенту вводилось предписанное лекарство. Я смотрела, как она ставила на спину больного банки, как втягивалась краснея и синея под ними кожа. Все мои куклы были истыканы иголками, потому что я постоянно делала им уколы. Обычного для детей страха от вида крови у меня не было, и мама часто говорила, что я родилась, чтобы стать врачом. Поэтому тот факт, что я все 10 лет в школе была отличницей, было для меня первым и непременным условием к достижению заветной цели. Все учителя в школе знали о моем горячем желании стать врачом и всячески поддерживали меня в этом. Кроме занятий в школе, обычных детских игр и художественных книг, которые я одну за другой буквально проглатывала, меня ничего больше не интересовало. Так как я никогда не была ни октябренком, ни пионеркой, ни комсомолкой, все в школе знали, что я верующая, и ребята нередко дразнили меня богомолкой. Все попытки пионервожатых учителей и классных руководителей заговорить со мной о Боге и вере в Него не приносили никаких результатов, потому что я обычно отмалчивалась. На их вопрос, заставляют ли меня верить, я всегда отвечала коротким «нет», не вдаваясь ни в какие подробности. Не раз я прибегала со школы домой и в испуге пряталась за печку, потому что мальчишки насмехались и по-всякому обзывали за веру в Бога, а иногда даже кидали меня камни. Вот в такой системе и в такое безбожное время мы тогда жили. Подобное пришлось пережить многим детям христиан, не говоря уже о их родителях. Однако, должна сказать, что необходимость стоять за веру, подвергаясь насмешкам, унижению и преследованиям, делала христиан, в том числе и их детей, более серьезными и ответственными в вопросе служения Господу. Поэтому я безмерно счастлива, что мое христианство в детские и юношеские годы формировалось именно в то трудное атеистическое время, наложив отпечаток на всю последующую жизнь. К сожалению, несмотря на необходимость стоять и бороться за веру в Бога, моя духовная жизнь не отличалась глубиной и исканием близкого контакта с Ним. Так продолжалось примерно до 17-18 лет, когда после окончания школы я в тот же год поступила во Владивостокский медицинский институт, сделав таким образом первый шаг к достижению заветной цели. Казалось бы, все шло прекрасно, и мне надлежало бы только благодарить Бога и радоваться, прилагая все старания к тому, чтобы стать хорошим врачом, тем более, что эта профессия мне казалась самой лучшей для христианки. Но было одно «но», которое тревожило мою душу, заставляя снова и снова задаваться тем же вопросом. А правильно ли я сделала свой выбор профессии? Совпадает ли мое желание стать врачом с волей Божией? Будет ли Он всегда со мной в этом? Такие мысли волновали меня не случайно. Дело в том, что еще учась в школе, я впервые услышала голос Божий. На богослужениях, проповедях и беседах братьев-проповедников я слышала, что Бог и теперь может говорить к человеку посредством пророчеств или видений.
Как известно, у христиан учение пятидесятников, контакт с Богом и познание воли Его осуществляется в основном с помощью даров. Позже я тоже столкнулась с таким подходом. Однако в те юные годы у меня было иначе. Бог сам совершенно неожиданно заговорил со мной так, что это заставило меня остановиться и замереть, вслушиваясь в Его голос. Это произошло, когда мне было 15 лет. В то время я закончила 8 классов, в связи с чем для школьников был организован торжественный вечер с выдачей удостоверения о 8-летнем образовании. За несколько дней до этого торжества, зная мою любовь к литературе и хорошую дикцию, мне предложили прочитать на вечере один небольшой рассказ в прозе, обращенный к молодежи и затрагивающий вопросы чистоты и искренности первой любви в условиях начинающейся в те годы грубоватой пошлости, что вылилось позднее в известное нашему поколению молодежное движение хиппи. Предложенный рассказ мне очень понравился, потому что соответствовал моим личным взглядам и представлениям. Поэтому на вечере я прочитала его так, что некоторые из наших очень уж модерных девушек выбегали из зала с криком: «Нет, я не могу этого слышать!» На следующий день после занятий ко мне подошли две учительницы. Одна – преподаватель русского языка и литературы, другая – учитель биологии, и спросили, не хотела бы я поступить в школьный театральный кружок, так как у меня есть на это способности. «Кстати, Людмила, кем ты хочешь быть?» – неожиданно задала мне странный вопрос учительница русского языка и литературы. Хотя, являясь нашим классным руководителем, хорошо знала, что я буквально брежу медициной. Не знаю почему, то ли потому, что впечатления от вчерашнего вечера были еще так живы, то ли потому, что мне хотелось просто подурачиться, но неожиданно для себя самой я ответила: «Кем? О, наверное, я стану артисткой». Не успели прозвучать эти слова, как сверху справа раздался спокойный и в то же время какой-то особенный по своей силе мужской голос. «Артисткой? Нет. Ты будешь писать книги». Это прозвучало в моих ушах так отчетливо и ясно, что, умолкнув, я стояла как завороженная. Несмотря на любовь к русскому языку и литературе, а также увлечение чтением, у меня никогда не было даже мысли о том, что буду когда-нибудь писать книги. Кто мог мне такое сказать? Что это был за голос? Около меня стояли две женщины, а со мной говорил мужчина. Ничего не понимая, я оглядывалась вокруг, ища глазами того, кто только что со мной говорил. «Людмила, что с тобой? Кого ты ищешь?» — донесся до меня голос учительницы биологии. «Ты что, не слышишь мой вопрос? А как же тогда с профессией врача? Ведь ты же всегда говорила, что хочешь стать врачом». «Да, конечно, я буду врачом». «Это была просто шутка», — пробормотала я, все еще находясь под впечатлением услышанного голоса. И тут же снова прозвучали слова. «Нет, ты будешь писать книги». «Книги?» — мысленно недоуменно переспросила я. «Книги? Какие книги?» И тут же, озорно, по-детски следуя своей ребячей фантазии, так и не понимая, что со мной происходит, закончила. «О, да! Я напишу о себе такой роман!» В ответ на это теперь уже в третий раз прозвучал тот же голос. «Роман? О себе? Нет. Ты будешь писать о других». Голос умолк и больше не повторялся. В полном смятении я молчала и смотрела на учительниц, прекрасно понимая, что не могу им этого рассказать. А они с изумлением смотрели на меня, не в силах понять причину моего более чем странного поведения. В тот день я возвращалась из школы домой, занятая одной мыслью. Кто со мной сегодня говорил? О Боге я почему-то даже и не думала. Будучи в своем отроческом возрасте, довольно скрытой и замкнутой, я не сказала ничего родителям и долго не могла в ту ночь заснуть от мыслей, кто же это мог быть. Почему я его не видела? О каких книгах он мне говорил?
пережитое, так и осталось бы тайной, и, скорее всего, с годами просто забылось, если бы тот же голос не прозвучал так же неожиданно во второй раз. Это произошло в 1966 году, когда мне исполнилось 17 лет. И я после окончания школы готовилась к вступительным экзаменам во Владивостокский медицинский институт. Наши соседи уехали в отпуск и оставили ключ от своей квартиры, чтобы я могла у них спокойно учить экзаменационные билеты. Никто не мешал, и я могла быть одной целые дни и недели. Временами, отрываясь от учебников, я склонялась на колени и просила Господа помочь мне поступить в мединститут. Однажды, когда я так молилась в тишине, отчетливо прозвучал мужской голос. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть». Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась. В комнате никого не было. «Что же это? Кто сейчас со мной говорил?» С удивлением подумала я и вдруг вспомнила, что уже слышала этот голос 2 года тому назад. «Да, но что значат для меня эти слова? Почему мне лучше оставаться так? Как это понять? Неужели Господь не хочет, чтобы я стала врачом? Тогда почему Он не сказал мне об этом прямо? Разве не мог Он совершенно ясно сказать, что на это нет Его воли? А может, это вовсе не Господь? Тогда кто же? Ведь я же отчетливо слышала голос». Размышляя так, я снова стала усиленно молиться, изливая пред Богом свою душу, снова и снова выражая свое огромное желание стать врачом. «Господи», — говорила я, — «где я еще смогу лучше послужить Тебе и людям, помогая им в страданиях и являя свою любовь?» Так я молилась в слезах, когда вдруг снова прозвучал надо мной тот же голос, повторивший те же самые слова. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть. Ни слова больше, ни да, ни нет, а только лучше было бы для тебя». Я горько плакала, всем своим существом не желая согласиться с мыслью, что мне не суждено быть врачом. Последующие несколько дней прошли в полном смятении. Я не знала, что делать. Продолжать ли готовиться к экзаменам или забрать из института свои документы. Но что я скажу маме, которая только и живет надеждой, однажды увидит свою дочь врачом? Я снова и снова взывала к Господу, прося о ясности, но ответа не было. Бог молчал. И тогда я решила сделать следующее. Закончив школу с отличием, я как медалистка имела право поступить в институт при сдаче одного профилирующего предмета, если сдам его на отлично. В случае же неполучения отличной оценки я шла в общем потоке, сдавая со всеми все вступительные экзамены. Не получив желаемой ясности от Господа, я решила готовиться только по профилирующему предмету, которым была химия. В случае, если не сдам ее на отлично, прекращу дальнейшие попытки поступить в институт, приняв это как волю Божию. На этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Крылатая тетрадь. Я хочу рассказать вам, люди, очень трогательный рассказ. То со мной приключилось летом,

она. «Эй, кому ты там пишешь, Стенси?» В неразумии детском своем часто корчили мы гримасы и порой обзывали ее. Только девушка не сердилась на мальчишек-озорников и старательно выводила строки новых своих стихов. Нежный взгляд свой на нас поднимет и сердечно благословит, призывая Господне имя. «Я прощаю вас», — говорит. Ее кротость нас раздражала, злая смелость вскипала в раз, будто в плоть проникала жало, ядом зла отправляя нас. И решил я допечь тихоню, ее вывести из себя. Под разосвесисто пышным кленом план свой выдал ребятам я. У меня идеи, мальчишки, на нее я обрушу град. Эти цепкие ежики-шишки налеплю на ее наряд. Разрезлю ее, но не вышло. Разозлить ее не удалось. Нежный голос в ответ я услышал. «Тебя любит Иисус Христос». Тогда выхватил я тетрадку, со всех ног пустился бежать. Вот теперь ей совсем не сладко с костылями меня догнать. Я гримасничал, видя слезы. Наконец, пусть поплачет, пусть. Но опять ни одной угрозы не сорвалась с девичьих уст. Не ругала, не проклинала, лишь просила вернуть тетрадь. В стороне, ожидая финала, хохотала мальчишья рать. Я же рвал листы из тетради и бумажный сложив самолет. Развеселье мальчишек ради отправлял его ловко в полет. Но девушка что-то шептала, потом громко произнесла: «Это все я тебе посвящала, мой Иисус, лишь тебе хвала. Вы летите, стихи, летите, в мир насилия и суеты. Это все твое, мой Спаситель, через это прославься ты». Встала девушка и аллеей, не оглядываясь, пошла. А стихи, самолеты летели, все летели в потоках тепла. Детвора, что гуляла в парке, вновь и вновь запускала их. И последний листок из тетрадки оставался в руках моих. Я стоял завороженный, словно во мгновение серьезным став. Лист, исписанный почерком ровным, восхищаясь, все больше читал. И простые слова коснулись сердца искренностью своей. Чувства светлые встрепенулись и воскресли в душе моей. Я бежал по аллеям сквера, самолетики собирал. Мое сердце огнем горело, образ девушки не исчезал. Дома я утюгом разгладил и прошил все листочки те. Из крылатой этой тетради я узнал о Голгофском кресте. Я читал и читал сквозь слезы и Спасителя познавал. Образ древней Голгофы ожил и пред взором моим стоял. Больше девушку я не видел, хоть старался ее найти, что прощение просить за обиду и тетрадку ей возвратить. Через год в этом самом парке я крещение принимал и о первой сестре-христианке с благодарностью вспоминал. Те стихи, рожденные в сквере, я читаю теперь наизусть по молитве смиренной веры. В них прославился Иисус.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Господу, братья и сестры, мир Божий всем вам. Мы всегда радуемся, когда в Доме Божьем. Это самое лучшее место, где нам приятно находиться. Я люблю повторять, что у христианина два хороших места. Это дома хорошо, где в семье уют, приятно, уважение, достаток и так дальше. И в Божьем доме еще лучше, потому что здесь особо ощущается Божье присутствие и Божья благодать, где мы восстанавливаем наши силы, где мы опять набираемся веры, где мы опять и имеем и обретаем богатства, которые с небес посылаются для всех нас. Я хочу, братья и сестры, сегодня также делиться Божьим Словом. И я буду читать из Ветхого Завета, из книги Неемия. Я немножко расскажу об этой книге. Последняя, 13 глава этой книги, я выборочно прочитаю некоторые стихи. 4 стих. «А прежде того священник Елиашив, представленный при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которой прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда я, 7 стих, когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделил для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выговорил все и выбросил все домашние вещи Товии вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнату, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан до сего места. Я хочу, дорогие друзья, сегодня говорить о такой специфической теме, которая присуща всем верующим людям, как восстановление. Мне, вам, всем нам время от времени надо научиться восстанавливать свои отношения с Богом. Не секрет, они теряются. И личные отношения, и могут теряться отношения церкви, как единицы Божьей в этом мире, которая может также где-то потерять, как Божий народ, правильные взаимоотношения с Богом. И вот эта книга Неемии, она охватывает период, когда уже Божий народ вернулся из плена Вавилонского, когда уже Медоперсия сменила Вавилонскую империю. И Неемия, этот человек, был виночерпием у царя Артаксеркса, это персидского царя. И вот пришел брат и рассказал, народ уже вернулся, перед этим Зарававель, Иисус, сын Иосидеков, храм отстроили, часть людей вернулась туда. И, естественно, этот человек на чужбине расспросил, как там на родине малой или большой, как он называл ее, потому что уже прижился в этой Персии на очень высокой должности при царях. И тот сказал о бедственном положении Божьего народа. и Иерусалим разрушен, и храм, то есть не храм, а стена разорена, ворота сожжены и так дальше. И ему стало печально, он опечалился. И отпросился, я уже сокращаю повествование, отпросился у царя пойти и заботиться, там это слово употребляется, заботиться о Божьем народе. Первый вывод, который я хочу сказать, о Божьем народе всегда кому-то надо заботиться. И Неемия был образцовым таким человеком, который очень успешно заботился об этом народе. Он осмотрел этот Иерусалим и восстановил эту стену в рекордные 52 дня. Эта стена, он организовал работу. Там были проблемы. Вы знаете, организовать какую-то важную работу, затрачивать надо силы внутренние, дисциплину наводить и так дальше. И он это все сделал. Когда строили эту стену, то были разные проблемы. Писание говорит, что были герои, которые работали, не покладая рук, копье держали, потому что враги, значит, которые были, окружали, они досадовали, что кто-то заботится, что народ Божий поднимается, и они старались устрашить. Были люди, которые работали. Писание говорит, что начальствующие и знаменитейшие люди, там есть такой стих, «не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Господа Бога своего». Их не заставляли на кого-то работать. Это люди Божьи были, но не захотели, не наклонили шеи, чтобы работать для Господа Бога своего. Там подчеркивается. Но были и другие. Некто Шалум такой вывел, наверное, сыновей не было, доченик своих вывел, и они работали. Это не девичья работа, эти камни таскать. Пример какой, как воспитал своих дочерей этот человек, и тоже из начальствующих. Написано «начальник полуокруга Иерусалимского», и он так работал. Очень много людей было, которые жертвенно работали. Там написано, сколько они усилий употребили. И мы знаем, что даже эти Товия, Гешем, Санавалат, это враги окружающие, они всячески старались помешать этой работе. И мы делаем второй вывод, что всегда, когда вы будете восстанавливать свои отношения с Богом, найдутся те, кто будут мешать в этом деле, важном деле, чтобы вы оставались в этом таком униженном состоянии, потеряв правильные отношения с Богом. И вот они восстановили эту стену. Иудеи, особенно там он много раз употребляет такое слово «знаменитейшие», «начальствующие», они угнетали своих братьев. Я, говорит, им выговорил, так Неемия говорит, «Как вы смеете угнетать братьев?» Они пожаловались, что наши дети в рабство отданы, мы не можем налог платить царю, потому что иудеи забирают наших сыновей и дочерей в рабство. И я им сказал, говорит Неемия, мы выкупаем своих братьев у язычников, а вы своих братьев порабощаете. И я заставил их вернуть поля, незаконно присвоенные, виноградники, отпустить своих братьев, которых они взяли в рабы. Одним словом, он очень большую работу провел. И даже это человек, который очень много молился, 12 раз упоминается, что он молился. И он любил говорить: «Помяни меня, Господи, что я сделал для храма Твоего, для народа Твоего». Когда человек обращается к Богу и говорит: «Ты ж не забудь, Господи, помяни, что я сделал». Наверное, большой ценой ему это досталось. Очень много усилий употреблено было этим Божьим человеком, чтобы восстановить этот Божий народ. И вот, наконец, наступил 7-й месяц, это месяц, когда праздники были осенние уже, и народ собрался и начали праздновать, читать книгу «Водяных ворот». Они читали Библию или Тору, так сказать, тогдашним языком, и употребляли толкование, чтобы народ мог ясно понимать. И вдруг на народ сошла благоговение, народ начал плакать. Слово Божье касалось, очень сильно касалось Божье Слово. Все, кто мог понимать прочитанное, были на площади. От утра до обеда читалось Слово, потом исповедовались люди. Исповедовались, это открывали свои грехи. Отпустили чужестранных жен, потому что они породнились с языческими, что Бог запрещал народами. Много-много дел было, и написано, сошла великая радость. Веселье было далеко слышно. Потом они осветили эту стену. 2 хора было, шли по этой стене, молились и пришли. Очень увлекательная книга. И вот все это было сделано за короткое время этим великим Божьим человеком. И ему надо было вернуться на свою службу в Персию. И он оставил Иерусалим. 12 лет он был, там упоминается в этой книге, 12 лет был областеначальником Иерусалима, или этой области, округа Иерусалимского. И вернулся в Персию. Написано, пробыл несколько дней. И опять вернулся в Иерусалим. Ну, специалисты, я читал толкование, считают, что где-то прошло около года. Туда зашел, употребляется слово «несколько дней». Пробыл там, но душа его была с Божьим народом. И он вернулся обратно. Прибыл в Иерусалим и увидел, что опять все поплыло. Левиты на полях работаете, а чего вы здесь? Опять десятины не даются, ни приношения, ничего нету. Он же до этого взял обязательства, что будут все, наладил службу, все-все было. И это, братья и сестры, говорит нам, что Божий народ очень сильно нуждается в крепком, сильном Божьем руководстве. И это руководство осуществляется через людей. Стоило Моисею оставить Израиль на 40 дней, и он не просто в командировку на отдых уехал, на аудиенцию с Богом на гору пошел, и уже народ сделал тельца. Мы знаем, цари ослабляли внимание в народе, и народ в идолопоклонство впадал. Мы знаем, апостол Павел, открывая церкви, писал послание, возвращался к этим людям, потому что уклонялись с Божьего пути. Коринфянам пишет: «Третий раз иду к вам, третий раз, что с жезлом к вам идти?» Начались разные проблемы в Божьем народе. И вот, братья и сестры, когда он зашел туда, он увидел, что первосвященник Елиашив – это внук Иисуса, сына Есидекова, потому что мы читаем, при Зарававеле был первосвященником Иисус, сын Есидеков, у него был сын Иоаким, а вот у Иоакима уже Елиашив – первосвященник, то есть внук Есидекова, Иисуса, сына Есидекова, первосвященник. Знаете, что он сделал? Он сделал для Товии, аммонитянина, комнату при храме. При храме комнату. И аммонитяне были злейшими врагами. В 23 главе книги Второзакония написано, что не может аммонитянин и моавитянин войти в общество Божьего народа вовек. Это злейшие враги. И когда отстраивалась стена, то Товия был злейший враг. Всячески препятствовала, чтобы она не строилась. Смеялся. Посылал, вооружал людей против того, чтобы не дать достроить стену. А Елиашив добровольно комнату отдал при храме, не где-нибудь там на задворках Иерусалима, а в центре, в храме Божьем, комната для врага Божьего. И знаете, это как-то не вкладывается, это добровольно. Бывает иногда враг завоюет, как написано в плаче Иеремии. Враг протянул руку свою на самое ценное, что находится в святилище, и забрал сосуды твои, плачет Иеремия. И сказано, язычники вступают во святилище твои, о чем написано, что нога их не должна быть там. В 73-м псалме сказано, все разрушил враг во святилище. Рыкают они среди народа твоего, среди собраний твоих. Но там борьба была, завоевали. Сражался и не устоял. Боролся и победили. Понять можно. Хотя, конечно, надо бороться. А тут добровольно. Добровольно отдал комнату при храме. И потому что он был близкий родственник Товии, породнились вроде дети или, может, внуки, породнились, там сложно понять, но есть написано, что они породнились. И уже как-то так, как откажешь? Это называется компромисс. В наше время, когда демократия, так сказать, заполонила наше мировоззрение, мышление, компромисс считается чем-то положительным. Стороны уступают, ты подвинься, я подвинусь, и мы придем к консенсусу. И мы примем решение. А в Божьем слове, в Божьих принципах компромисс – это что-то страшное. Это что-то недопустимое, что происходит в Божьем народе, когда люди уступают добровольно, соглашаются с какими-то греховными поползновениями. И дружба с миром есть вражда против Бога. И вот посмотрите, что произошло. В этой комнате, которую он написано, она была очень большая. Конечно же, большая. И он ее отделал, чтобы Товии было приятно в этой комнате находиться. И в этой комнате прежде было хлебное приношение. Это прообраз откровения Божьего Слова. И хлебное приношение выбросили. Его не стало при храме. Там был ладан. Это прообраз молитвы, и она угасла. Там были сосуды Божьего дома. И их выбросили куда-то. И не стало в Божьем доме сосудов. Занял Товия. Там были запасы вина. Запасы вина в Ветхом Завете – это прообраз радости в Духе Святом. Вы знаете, друзья, какая радость есть в Духе Святом? Это новое вино, которое пьют верующие. Разум обновляется от этого нового вина. И его не стало, радости не стало, уныние пришло в Божий народ. Масло – это прообраз помазания Духа Святого. Когда Дух Святой сходит и помазывает на определенные служения, и его не стало. И десятины, и приношения для священников, левитов, и привратников, и певцов – это прообраз служения, и служение тоже пошло на убыль. Товия занял комнату. Армией сражался, не победил. Устрашал, угрожал, пытался убить Неемию, приглашал его на какие-то сходки, чтобы убить. Не получилось. Породнился и завоевал. И все угасло в Божьем народе. И Неемия сказал, и мне было очень печально, что такое в народе. Братья и сестры, нужны люди, когда в народе упадок духовных сил, когда в народе опустошение, когда угасли молитвы, когда нехватка Божьего откровения в проповеди, когда сосуды Божьего дома, они являются как-то выброшены или угасло это все дарование Духа Святого. Мы нуждаемся, чтобы было восстановлено это служение. Нужны люди, которые бы восстановили. И прежде всего, они печалятся. Мне было печально от того, что сделал этот первосвященник. И я, говорит, выговорил всех, собрал. Там такое место, слово есть, стих. Поставил их на свое место. И выбросил все вещи товины домашние вон из комнаты. И Писание говорит, освятил эту комнату. Значит, она была осквернена. Освятил. И возвратил все прежнее, что должно быть в этой комнате. Возвратил на ее место. И много-много другого сделал он. И я верю, братья и сестры, что мы должны сегодня в наше время возродить служение в церкви. Когда Неемия пришел, то прежде всего он восстановил стену. Это ограда Божьей церкви, Божьего народа. И самое слабое место в Божьем, в этой стене – это ворота. Ворота, они означают служение, правление. Если власть – это ключ в Библии, ключ Давидову Иисуса Христа, то есть власть, которая полная, он имеет, обладает абсолютно, как он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. В Откровении сказано, ключ Давидов я имею. То ворота – это правление или служение, которое есть. И его надо возродить. Написано, вставили ворота на свое место. Я просмотрел вчера, в этой книге встречается 23 раза ворота. Это, мы знаем, это важные служения, которые есть. Там есть и Ефремовы, и Вениаминовы. Можно говорить об этих воротах. Там есть ворота источника. Наверное, это ворота истины. Там есть водяные ворота. Это, наверное, Божьего слова. Вода, которую самарянка пила, которая спасает людей. Там есть конские ворота. Это духовной брани, по всей видимости. Там есть ворота старые. Очень много людей тяготеет к старому. Но там есть и новые тоже. И новое надо, и старое надо. Там есть разные служения. И надо это все внедрить. Это Божье служение. Там есть служение, там есть ворота между двух стен. Представьте, кого-то зажало между двух стен. И кому-то надо там работать с этими зажатыми между двух стен людьми. Так зажало, что ни вперед, ни назад. И находятся служители, которые между двух стен помогут этому бедолаге, который попал в такую ситуацию. Там есть ворота, которые Иесод, или основания, которые действительно вероучение блюдут служители, стоя на страже Божьего народа. Там, братья и сестры, есть очень много ворот. Например, смотровые, гамивкад. По-еврейски они звучали смотровые или перекличек. Какие-то важные служение, когда братья знают, перекличку делают своему войску, народу, знают этих старушек, знают этих всех больных, перекличка в Божьем народе, смотровые осматривают Божий народ, как в армии, на поверку становись, и осмотрят весь народ. Там есть много различных служений. Я нашел, там есть ворота черепков. Через эти ворота выкидывали несостоявшиеся сосуды. Когда сосуд делали, он трескал в печи. И такие служители нужны, которые работают с треснувшими, с этими черепками, которые разбитые их выносят за стену Иерусалима. Там даже есть ворота ниспровержения. Иногда кому-то надо ниспровергать. Это очень болезненное служение, после которого болеет душа, после которого сон не берет, потому что кого-то надо ниспровергнуть, иначе заквасит все, весь Божий народ своим положением. И такие ворота есть в этом городе Иерусалиме, ниспровержения, шалихет, как они назывались. И вот Неемия восстановил это все, но почему-то за год, ослабив вот это внимание, ослабив этот надзор, оно поползло обратно все. И мы нуждаемся, друзья, чтобы в наше время Бог воздвиг этих служителей, которые и утвердил руки воздвигнутых, которые бы могли совершать это верное Божье служение, восстанавливать Божий народ. Ведь близко Господне пришествие на землю, и Божий народ должен быть в духовной форме, в духовном состоянии, в духовной близости с Господом. Мы помолимся, дорогие братья, давайте поднимемся, сестры, и будем просить у Бога, чтобы никогда нам не допускать в наши сердца этого товию, эту дружбу с миром, добровольно не входить в соглашение с чем-то греховным, с чем-то, что ослабляет Божье присутствие и Божье прикосновение и пребывание в Божьем народе. Давайте прославим Господа.

Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон, а ею Божьи писаны законы, и ею мир прекрасно сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на пирах. Любовь всегда останется любовью, возвысь до звезд, втопчи ее во прах.

не повлечет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по капле свой серебряный сосуд. Любовь, любовь, о, сколько исцелилось погибших душ теплом твоих лучей, и в муках крестных пламенно молилась ты за своих суровых палачей. И я твоей увенчан красотою, и я живой, коль ты живешь во мне. А без тебя я ничего не стою, и жизнь моя, что пена на волне.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков, по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Не обманывай. Не говорите лжи друг другу. Колоссянам 3:9. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осины, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно.

Дорогие дети, мы проходим с вами истории Ветхого Завета и последний раз говорили о войне между царем Давидом и его сыном Авессаломом. Авессалом погиб на этой войне, и Давид горько оплакивал его, несмотря на то, что он был непокорным сыном и даже замышлял убить отца. Я обратила ваше внимание на необыкновенную любовь отца к сыну и напомнила вам о любви детей к отцу. Сегодня мы будем говорить о другом сыне Давида. Этот сын родился у Давида после того, как Бог лишил жизни его маленького сына, рожденного от Версавии, женщины, которую Давид взял от другого человека. От этой же Версавии позже родился другой сын. Его звали Соломон. Это довольно распространенное имя среди евреев до наших дней, и вы, наверное, много раз слыхали его. После гибели Авессалома Давид собрал свою армию и пересчитал ее. Он научил своих солдат полагаться на силу Бога, а не на свои собственные силы, и его армия стала самой сильной в стране. Языческие народы вокруг израильтян начали бояться их и перестали так часто нападать на них. Все шло хорошо, пока Давид не полагался на свои силы. А когда ему начинало казаться, что сила в его многочисленной армии, Господь давал ему понять, что это не так, и наказывал его. Давид понимал и каялся. И так проходила его жизнь перед Богом до самой старости. Когда он совсем состарился и не мог больше выступать перед народом и вести его на войны, люди начали подумывать о замене царя и стали приглядываться к его сыновьям. Старший сын Давида Адония решил, что он будет наследником престола в Израиле и заменит своего отца после смерти. Но Бог уже предназначил на это место Соломона. Адония старался произвести впечатление на народ и ездил по Иерусалиму в колеснице с важным видом, но этого не было достаточно, особенно когда Бог уже сделал свой выбор. Однажды Адония собрал свое войско за стенами Иерусалима и пировал там своим начальником Иаиром и другими важными людьми, и об этом узнал пророк Нафан. Помните, тот, который обличил Давида во грехе? Вот этот самый Нафан знал волю Божию и знал, что не Адония, а Соломон должен стать царем после Давида. Он пошел к Версавии, матери Соломона, и сказал ей: «Адония собирается забрать царство в свои руки. Если ты хочешь сохранить свою жизнь и жизнь Соломона, доложи об этом Давиду». Версавия печалилась, когда узнала о планах Адонии. Она была уверена в том, что Соломон будет царем, потому что так обещал Давид. Она поспешила к постели Давида и сказала ему: «Не обещал ли ты, что Соломон будет царем после тебя? Но вот Адония собирается забрать власть в свои руки, и народ ожидает от тебя слова о том, кто должен быть царем после тебя». Пока Версавия говорила с Давидом, пришел пророк Нафан тоже поговорить с ним. Он спросил Давида: «Разве ты обещал, что Адония будет царем? Вот он пирует теперь со своим войском за стенами города, и солдаты говорят: „Да здравствует царь Адония“. Справедливо ли это?» Давид вспомнил все то горе, которое причинил ему Авессалом, когда старался незаконно стать царем. Он не хотел, чтобы все это повторилось во время царства Соломона, и решил помазать Соломона на царство еще при своей жизни. Он сказал Нафану: «Пусть Соломон сядет на моего осла, и поезжай ты с ним в Гион, к священнику Садоку, и пусть он помажет сына моего Соломона на царство. Потом приведите его ко мне, и пусть он сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть царем и вождем Израиля». Слуги царя трубили в трубы и восклицали: «Да здравствует царь Соломон!» И народ присоединился к их возгласам, и поднялся такой шум, что даже Адония услыхал его и спрашивал, что случилось. И тогда ему сказали, что царь велел помазать Соломона на царство вместо себя. Адония испугался, что Соломон убьет его, и побежал и спрятался в скинии. Но Соломон сказал, что если Адония будет честным и не будет делать ему зла, он не тронет его. Адония пришел к Соломону и поклонился перед ним со словами: «Да здравствует новый царь!» И Соломон отпустил его с миром в дом его. После этого Давид уже не прожил долго, но перед смертью призвал к себе Соломона и говорил ему, чтобы он оставался верным Господу и исполнял все заповеди его в точности, потому что от этого будет ему благословение. «Будь мужественным и смелым», — говорил Давид своему сыну. Давид царствовал 40 лет, и после смерти его погребли в Вифлееме. Этот городок стал известным как город Давидов, и в нем спустя несколько сот лет родился наш Спаситель Иисус Христос.
Его земные родители происходили из царского рода Давида, от которого Бог обещал дать Спасителя миру. Я уже говорила вам, что ни одно слово Бога не произносится напрасно, но все они сбываются и исполняют то, для чего предназначены. Соломон ничуть не был похож на своего брата Авессалома и ничем не напоминал гордого и самоуверенного Адонию. Он скорее был похож на своего отца Давида. Он не воображал, что может все, но в смирении признавался, что не знает, как править народом. Он любил Господа и шел к Нему со своими трудностями. Когда однажды, после принесения жертвы, Соломон обратился к Господу в молитве, Господь ответил ему и сказал: «Проси, что дать тебе». Соломон в искренней скромности говорил тогда с Богом: «Дети, я хочу, чтобы вы особенно внимательно слушали слова этой молитвы молодого царя. Вот они. Господи, Ты оказал отцу моему великую милость, а за то, что он ходил пред Тобой в истине и правде, Ты сохранил эту милость и даровал ему сына, который бы сидел на престоле, как оно и есть вот теперь. Господи Боже мой, Ты поставил меня вместо отца моего, но я молод и не знаю ни выхода, ни входа. Я как раб среди народа Твоего, избранного Тобою, такого многочисленного, что его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Дай же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять народом этим многочисленным Твоим?» Господу понравилась эта скромная молитва Соломона, и он ответил ему так: «За то, что ты просил этого, а не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю, как ты просишь, и дам тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не будет. И то, чего ты и не просил, богатства и славы, я тоже даю тебе, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохранять уставы мои и заповеди мои, как отец твой Давид, я продолжу и дни жизни твоей». Все это слышал Соломон в сновидении после молитвы своей, и в жизни его было видно, что Господь сдержал свое слово и действительно благословил его, дал ему мудрость и разум, и силу, и славу, и долгую жизнь. Господь позволил Соломону построить храм в Иерусалиме. Давид хотел строить храм и даже начал собирать строительный материал для этого, но Господь не позволил ему провести свой план в жизнь, потому что вся жизнь Давида прошла в войнах бурно и беспокойно. Соломон же имел время мирное и не воевал. На постройку храма ушло много лет, и в следующий раз мы поговорим об этом и о том, как Соломон судил народ, а на сегодня наша библейская история окончена. Есть мудрость от Бога, и ее нужно нам просить у Него и искать в жизни, потому что она выше и важнее всего, что может дать этот мир. Дорогие мои юные слушатели, не подумайте, что я против того, чтобы вы изучали все земные науки, познавали Вселенную и прочее. Нет, все это нужно для жизни и сделает вас полезными стране и ближнему, и это на своем месте. Но есть что-то выше, глубже и важнее, и об этом я говорю с вами. Одно хорошо только для этой жизни, другое нужно знать, чтобы жить вечно. Нужно уметь жить и знать, для чего мы живем, но нужно знать также, что будет после жизни. Если, как говорят некоторые, после смерти нет ничего, тогда мы напрасно жили. Библия, Слово Божие, говорит, что после смерти тела есть вечная жизнь Духа, и мы верим в это, потому что так говорит Бог. Я хочу, чтобы вы знали не только как жить, но и как умирать с верой в вечную жизнь, со светлой надеждой воскресения. Я прочитаю вам одно стихотворение о девушке, которая не знала, как умирать. Это истинное происшествие. Она в автомобильной катастрофе разбилась в отсвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль, во взгляде гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне: «Она, наверное, не протянет ночи», и слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите мать», — она сказала строго, «велите ей сейчас ко мне войти». И мать вошла и стала у порога, как бы боясь ближе подойти. «Стань здесь поближе, мать, я умираю. Меня ты петь учила, танцевать.
Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, что сердцем верит в Бога, детей научит жить и умирать. Да, дети, я не ваша мать, но чья-то, и считаю своим долгом говорить о вечной жизни и вам.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет. Сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

0: Сеньор Ланес объезжал на велосипеде жителей небольшой деревушки. Он собирал у них молоко, чтобы везти его на рынок. К велосипеду были привязаны два бидона. Остановившись у лачуги, построенных из старых досок и обитой внутри картоном, он решил узнать, как чувствует себя сеньор Оливато. «Доброе утро, Карлос! Как твоя мама сегодня?» – обратился он к старшему из детей.
1: «Не знаю, сеньор. Она еще не вставала. Наверное, спит».
0: «Я посмотрю», – сказал сеньор Ланес. Когда он увидел бледное, застывшее лицо женщины, он понял, что она оставила этот мир и ушла к своему создателю. Ланес известил соседей о смерти сеньора Левато. Они пришли и сделали все необходимое, чтобы отнести тело к последнему месту успокоения. На могилке поставили небольшой крест и повесили на него венок из живых цветов.
1: «Что же теперь будет с мальчиками?» – спросила сеньора Бакна.
2: «У нас нет для них места. Я думаю, Карлос сам как-нибудь справится. Он смышленый мальчик», – ответила сеньора Ромеро.
3: «Ни у кого из нас нет места. Нам едва удается прокормить своих детей», – добавила сеньора Мартинес.
0: Маленький Бепо плакал, пока не уснул. Он хотел к маме. Старший Карлос утешал его как мог. Он обещал брату, что они поедут к дяде Рамону в Гайдалажару.
1: «Правда?» – заинтересовался Бепо.
2: «Да, поедем. Может быть, я смогу попасть в миссионерскую школу и научиться читать и писать. Тогда уж я смогу заботиться о тебе по-настоящему», – мечтал Карлос.
0: Несколько дней Карлос зарабатывал деньги, чистя ботинки прохожим. Наконец, он решил, что у него достаточно денег на два билета. Однако, его денег хватило только на один билет. Он посадил брата в автобус и решил идти вслед пешком. На оставшиеся несколько пенсов Карлос купил хлеба и фруктов и почти все отдал Бепо. Старый маленький автобус был переполнен пассажирами-мексиканцами и товарами, которые они везли в город на рынок. Здесь были даже две клетки с курами и коза. Вначале Карлос бежал вслед за автобусом, но вскоре потерял его из виду. Через некоторое время, однако, он увидел его. Автобус сломался и ждал нужной запчасти, которую должны были привезти из города. Карлос попросил разрешения войти в автобус, чтобы посмотреть на брата. Бепо плакал. Ему было холодно, и он боялся ехать один.
1: «Я дам тебе мою куртку», – старался успокоить его Карлос.
0: Один из пассажиров, услышав историю двух маленьких путешественников, предложил Карлосу свой билет.
2: «Вот тебе мой билет и мое место в автобусе. Я сильный и пойду пешком, а вы будете вместе».
1: «Большое спасибо. Скажите мне свое имя, и я верну вам деньги, когда мы найдем в городе дядю», – сказал Карлос.
0: Когда дети приехали в город, они стали расспрашивать людей о дяде Рамоне. Но оказалось, что никто ничего о нем не знал. Наконец, одна добрая женщина сказала:
1: «Я не знаю вашего дядю, но не хотели бы вы пойти со мной?»
4: «А можно?» – спросил маленький Бепо.
2: «Да, можно. Я думаю, что вам понравится. Там живут мальчики и девочки», – объяснила женщина.
0: Это была миссионерская школа, о которой мечтал Карлос. В ней мальчики получили не только кров и пищу и научились читать и писать. Они нашли счастливый дом и узнали об Иисусе Христе, их спасителе. Удивительно, как сам Господь Бог направил детей в нужное место. Запомните стих из Библии. «У тебя милосердие для сирот». Оси 14:4.

О, какое счастье! О, какое счастье! Я Христа познал. Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

Однажды на базаре невзрачный мужичок, выйдя из трактира, подошел ко мне, посмотрел серыми глазами и сказал: «Барин, слышь, хочешь, я тебе живую игрушку уступлю? Увидишь, до чего занятно, только дешево не отдам». И он из-за пазухи вынул желтую прихорошенькую белку. Она большими, острыми, круглыми глазками смотрела на меня. Он дал мне ее в руки. Она преспокойно сидела. «Ручная, брат, белка. Вот до чего ласковая. Спасибо скажешь. Игрунья, от тебя не уйдет. Орешками кормить будешь. Опусти, так она сама прокормится, к тебе придет. Этакой умный зверь. Вот подумай, а лесной, дикий. Я ее ведь тут недалече нашел. Из гнезда ушла маленькая. Знать, мать-то коршун взял. Я люблю с ними заниматься. Ну и привыкают. Только дорого, менее красненькой не отдам». Я вынул 10 рублей. «Хорошо, спасибо. Хороша белка. Какая большая». Крестьянин вынул платок, в один край завязал деньги в узел и отдал мне белку. «Барин», — сказал он неожиданно, «а ты знаешь, она понимает, что я ее продал тебе. Ты ее не обидишь, от кошки убережешь. Эта белка радости много даст. Не поймешь, а вроде как любовь в ней есть. Поверила человеку, значит, не боится и благодарит. Бери ее, клади в карман и скажи: умри, и неси домой. А за красненькую — спасибо, деньги, конечно. Я как тебя увидал, намекнулось мне, что ты ее купишь. Я посадил белку в карман. Умри, — сказал крестьянин и засмеялся. И белка на самом деле свернулась, как бы умерла. Я пошел в лавку, купил орехов. В трактире белка сидела передо мной и с изумительной красотой, держа в лапах орех, обтачивала его зубами, доставала зерно. Потом, быстро оббежав ко мне, села на плечо и грызла орех. Я взял ее, посадил в боковой карман, сказал: «Умри», и белка спряталась. В моем деревенском доме, где была охотничья собака Феб, я показал белку. Феб немножко понюхал, не обратил внимания, и я выпустил ее на стол. Она, быстро прыгая, взгромоздилась на занавеску окна. Окно было открыто. Белка пропала за окном. Я выбежал на террасу, пошел к окну. Белки нет. Пропала. Я всюду смотрел на деревья. Вдруг сзади белка села мне на плечо. Я с ней опять пошел в дом. На большом столе у себя я прибрал все, так как боялся, как бы она не наелась красок, не попала бы лапками в палитру. Сестра моя и гостивший доктор изумились привязанности белки. Хотели погладить, но она не далась. Это было удивительно. «Неужели правду, — сказал крестьянин, — что она понимает, что она продана мне, что я ей хозяин?» Когда я лег спать, белка от меня не отходила. Я ей сделал гнездо, взял корзинку, наложил сосновых веток и сена. Но она не желала быть в корзинке. Она спала со мной. Когда я ее хотел тихонько покрыть маленькой подушкой, она во все глаза смотрела на меня, и сделать это было невозможно. Она с быстротой молнии отскакивала в сторону. Оказалось, что это игра. Я видел, что ей это нравится. Она нарочно садилась мне на грудь и делала вид, что не смотрит. Накрыть ее подушкой было невозможно. Я видел, как это ее веселит. Я ее сажал на руку, хотел как бы прихлопнуть другой рукой. Невозможно, она уже была у меня на голове. Разыгралась. Но когда я ей говорил: «Ну, довольно играть, спать, умри», белка засыпала у меня на плече. Я боялся ее во сне задавить, но оказалось, что я напрасно беспокоился, так как она отлично со мной спала. А утром она выбегала в окно в огромный бор до вечера. «Какая странность», — удивлялся я. «Зачем же она возвращается?» Как это странно и как удивляло меня и удивляет сейчас. Она привязалась к человеку какими-то неведомыми законами любви. Но вот в начале августа белка из лесу не вернулась. Я очень страдал и думал, что ее застрелили. Охотник Герасим, мой приятель, сказал: «Кому стрелять? Она желтая, никому не нужна. Я их зимой бью. Желтую не купят». Я в тот день сидел на террасе, где был накрыт чай со своими приятелями. Вдруг появилась моя белка. Приятели удивились. Она бегала по столу, опустила лапку в варенье, попробовала его. Потом опять спрыгнула с террасы, побежала на беседку, прыгнула на сосну. Тут мы увидели, что там, вытянув шейку и смотря круглым глазом, робко притулившись, сидит другая белка. Моя белка была около нее. Они сидели вдвоем. Потом другая белка живо пропала, прыгая с дерева на дерево. Моя же белка спустилась,
Прыгнула через собаку Феба и села мне на плечо. Наступили дожди, стала непогода. Пожелтели листья берез и опали осины. Оголились леса. Белка редко уходила из дома. К Покрову я уехал из деревни в Москву. Я повез ее в клетке, которую купил в Москве. Клетка ей не понравилась, так что я ее вез часть пути в кармане. И всю зиму в Москве жила она со мной. Когда я поздно возвращался с работы из театра, она знала стук калитки, как я отворяю, и с невероятной радостью встречала меня в коридоре, бегая по мне кругами. Ждала, когда я выну ей кедровые орехи или какой-нибудь гостинец. Странно, что только доктору, которого видела у меня в деревне, позволяла она погладить себя. К другим не шла. Она не приставала, не просила, не надоедала, но ей нравилось, что ею любовались. Как странно, какой меры и так-то был этот маленький зверек. Шла долгая зима. Я выходил с ней гулять на двор, где был сад. Она забиралась на деревья, но, должно быть, привыкнув к теплу дома, гуляла недолго и лезла ко мне в карман. Ранней весной я уехал в деревню. Первый же день белка ушла и не возвращалась неделю. Потом объявилась опять и привела с собой другую белку, от которой беспрестанно возвращалась домой и уходила опять. Она возвращалась все реже и совсем пропала. Опять осень и пурга первого снега. Уныло на душе, серое небо, дымят вдали черные овины, тетушка Афросинья рубит капусту, солят на кухне грузди. Я взял ружье и пошел по лесной тропинке к реке. Стая мелких птичек-чижиков осыпали ветви оголенных берез. Улетают от нашей суровой страны. Вдруг на меня прыгнула белка и весело забегала кругом. Она уже посерела. Я так обрадовался. Она прыгнула и взбежала на сосну. Я взглянул кверху и увидел, как 6 белок прыгали с ветки на ветку. Я посвистел, на зов она опять вернулась ко мне. «Прощай, Муся. Твои дети, должно быть». Феб посмотрел на белку пристально. Она была уже серая, но он догадался, что это наша белка. Больше я ее не видал.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Более 4 лет я медлил и не решался начать этот курс. До тех пор, пока Бог совершенно определенно не открыл мне свою волю в тех нуждах, которые есть у его народа, в тех нуждах, которые есть у меня самого. Ни для кого не секрет, что в сегодняшние дни церковь переживает особенное время. С одной стороны, это время темное, если быть честным, но это время все-таки, если назвать его временем мрака, то это, я сказал бы, предрассветный мрак. То есть в этом времени, в хаосе событий, во множестве религиозных течений, в разделениях, есть некая темнота. Но в то же время мы здесь, потому что мы ощущаем, что свет грядет. Аллилуйя! Мы чувствуем, что приходит какая-то ясность, приходит утверждение и приходит благословение Божье. Итак, я сказал, что церковь переживает особенное время. И в среде народа Божьего и среди многих руководителей есть потрясающее неведение о ключевых понятиях Библии. В том-то вся проблема, что многие люди совершенно не знают, что такое начатки учения Господа Иисуса Христа. Вот в этом заключается вся проблема. И не понимая вот этих основных принципов, мы похожи на корабль, который без якоря. Вы знаете, что если корабль находится даже в какой-то пристани и приходит буря, обязательно нужен якорь, который удержит этот корабль от наступивших на него ветров. Так вот, этот якорь и есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Особенно начатки учения. Это якорь, который может удержать вот нас с вами, как церковь, в любую бурю. А сегодня особенный шторм, поверьте, шторм философии и просто потоки сатанинского обольщения. Если вы внимательно относитесь к сегодняшнему времени, вы увидите, что церковь погрязла в философии, в разных рассуждениях, совершенно оторванных от реального Слова Божьего. И мы сегодня встречаем множество разных доктрин и учений, не то чтобы примиряющих Слово Божье само с собой, но примиряющие мир со Словом Божьим, что, согласитесь, невозможно, потому что написано «Дух всегда противится плоти, а плоть – Духу». Поэтому сегодня мы находимся в таком состоянии, и без понимания учения церковь, она как вот как корабль, который бросается в океане вот этих человеческих мыслей, человеческого интеллекта, в океане дьявольских откровений, которые есть сегодня. И даже более скажу, человеческих церковных преданий, не основанных на Слове Божьем. Я вполне сознаю, что преподавая этот курс, я откроюсь сам для критики от тех людей, кто видит Евангелие в розовых очках. Потому что множество людей сегодня как раз видят евангельские принципы именно в таком вот свете. Но я также знаю точно, что те люди, которые воздыхают о, как сказал пророк, о мерзостях, которые происходят в народе Божьем, тех, кто переживает отчаяние в своей жизни, может быть, неудачные попытки, желание жить для Бога, но почему-то вот такое разрывание между небом и землей. Те, кто испытывают этот мрак, я верю, что это учение, этот курс прольет для них ясный свет и поставит все на свои места. Хочу также добавить, что нам очень важно увидеть те глубинные процессы, которые сегодня идут в церкви, которые происходят в обществе и которые происходят в личности. 21 век – фантастическое время. То есть мы достигли, или Бог нас поместил туда, о чем писали фантасты. То есть они только об этом думали, а мы уже здесь. Но согласитесь, что человеческий гений, как бы он ни был гениальным, он ничего не смог, если мы внимательно посмотрим на то, что окружает нас. Мы не имеем в 21 веке устойчивого мира на Земле. По-прежнему продолжаются военные действия, и более того, они стали привычными и, как уже видно, неукротимыми. Раньше мы только слышали и ужасались этим слухом, но Иисус сказал: «Не ужасайтесь, надлежит тому быть», и мы перестали. То есть мы уже где-то привыкли к этому. 21 век не смог вывести из экономических кризисов, то есть человеческий гений слишком быстро идет, и как говорилось, что наша медицина шагает семенильными шагами, больные не успевают за ней, умирают. Точно так же мы видим, что и медицина не способна помочь людям и найти какую-то панацею от болезней, хотя таких объявлений мы сейчас видим во множестве. Хотите похудеть, обратитесь ко мне, говорят. Да, только хочешь похудеть, обратись ко мне. Много всяких странных вещей. Мы видим, что 21 век и человеческий гений, и все, что мы достигли в обществе, он не смог остановить коррупцию и казнократство. То есть по-прежнему это есть. И более того, как я уже сказал, это стало привычным явлением в обществе. Иными словами, ни идеология, ни психология, ни наука, они не могут остановить рост алкоголизма, рост преступности, рост проституции, наркомании и так далее. Путь, который нам предложил родоначальник человеческого рода Адам, согласитесь, приходит к концу. То есть это явно видно. И вы знаете, что конечная остановка рода Адама – это озеро Огненное, или, как Библия говорит, вторая смерть. Поэтому на самом деле существует только один выход, что бы ни говорила либеральная теология, но на самом деле мы знаем и верим, что есть только один выход и одна надежда в лице Иисуса Христа, второго Адама, человека с неба, того, кто 2000 лет назад вступил в схватку со смертью, одержал победу, и я скажу, он уже основал на этой земле новую человеческую расу, новый мир, который не подвластен греху и смерти, и назвал его своей церковью. В лице Иисуса Христа мы получили родоначальника человеческого рода. Апостол Павел так и назвал его «второй Адам». Первый от земли перстный, то есть от земли, второй Господь с неба. И он стал родоначальником нового человеческого рода. Идея, которая не могла быть осуществлена Адамом, осуществилась в лице Иисуса Христа. И он назвал нас своей церковью, собранием призван. Ну а что же церковь на самом деле? Порой мы этого даже не понимаем. Мы стали обществами, мы стали клубами по интересам, мы стали кем угодно. Но какая же все-таки реальная роль церкви сегодня? Есть ли какая-то роль на самом деле? Или только мы маленькая группа вот людей, а по отношению к миру мы действительно небольшая группа людей? Оправдали ли мы надежды Господа Иисуса Христа? Давайте откроем Евангелие от Матфея. 24 глава. Я прочту вам 4 и 5 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Это означает, что лишь немногие люди будут способны видеть происходящее в церкви, в мире и в личности человека в свете Слова Божьего. Немногие будут способны видеть происходящее в свете Божьем, потому что многие будут прельщены. Большое действие дьявольское, оно именно осуществляется в церкви, потому что если разоружить церковь и выхолостить ее, она не сможет принести никакого плода. И дух обольщения сегодня, особенно среди протестантских церквей, он гоняет детей Божьих из одного города в другой, из одной страны в другую, вовлекая их в разнообразную деятельность или в служение разного рода. Это хорошо само по себе, но дело в том, что он вовлекает их в такую деятельность и в такие служения, в которых они некомпетентны и, более того, не призваны к этим служениям. Это с одной стороны, это для одной категории людей. А для другой категории людей этот дух обольщения убеждает их быть в бездействии, быть в пассивности, ожидая каких-то особых указаний, особых откровений. И вот люди, находясь в таком положении, они становятся прельщенными, то есть обманутыми, потому что главная цель, чтобы они не распознали, что это действует дух обольщения. Проблемы сегодня, в которые мы имеем, они не в разложении мира, ведь Писание утверждает, что мир и так лежит во зле. И нам порой не нужно удивляться тому, что происходит в мире. То, что нам кажется ненормальным и неестественным, это естественное и нормальное явление для мира. А проблема в том, что религиозное общество разложенное, или, скажем, разложившееся. Потому что сказано, что народ не обуздан без откровения свыше. И люди сегодня удалились в разные дела или, наоборот, в бездействие, не имея истинного откровения свыше. Но я вам скажу, что не такая это мрачная картина все-таки. Потому что, помните, 3 книга Царств, 19, стих 18. Бог говорит Илье, что ты не один, ибо среди народа я оставил еще 7 тысяч человек, чьи уста никогда не лобызали Ваала и чьи колени не преклонялись перед иными богами. Иными словами, Павел повторяет то же самое, но по избранию благодати до ныне сохранился остаток. И я повторю, что несмотря на то, что мы видим общее разделение и общее разложение, я верю, что у Бога всегда есть люди, которые по избранию благодати сохранят истину и будут по-настоящему верны истине и не будут в обольщении. Когда мы смотрим на церковь, мы видим ее израненной, растерзанной, но Писание утверждает, что кость его, говорят пророчества, не сокрушится. И кости Христа не были сокрушены на Голгофском кресте. Кость – это символ крепости, это символ внутреннего устройства церкви, это символ стержня ее, настоящих людей Божьих. И какие бы невзгоды ни пришли на церковь, поверьте, что кость его не сокрушится. И я хочу быть в составе его тела, чтобы кость его не сокрушилась. Аллилуйя! Чтобы мы могли правильно понимать последнее время, нам нужно иметь три вещи. Особое помазание, особое видение и особое ведение. Я вам скажу, что это три вещи, отличающиеся друг от друга. Особое помазание – это наделение Богом особой благодатью для понимания происходящего. И я верю, что раз мы здесь, и наша цель такая, то Бог и дал нам это помазание здесь. Это помазание и привлекло нас сюда, чтобы учить нас. Особое видение, то есть мы должны увидеть цель Божию, а видение – это означает знание, то есть мы должны знать основополагающие принципы, на которых построена вся Библия. Первое соборное послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Теперь послушайте внимательно. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Я хочу, чтобы вы понимали структуру вот этого стиха, это очень важно. Иногда люди читают этот стих, и мысль у них такая: «Ко спасению, готовому открыться в последнее время». Но оригинальный греческий текст, он имеет несколько другое значение. Как бы вот эту вот фразу «готовому открыться в последнее время» нужно отнести не ко слову «спасение», а к слову «наследство». Я прочитаю, как это звучит в оригинальном тексте. Бог предназначил нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, готовому открыться в последнее время. Это наследство, это нечто особенное. Это духовные откровения и понимание принципов Слова Божьего, которые не были открыты Церкви в течение 2000 лет. Возвращение к истокам отнюдь это не значит возвращение к апостольской как бы действительности. Мы не возвращаемся в Иерусалим на 2000 лет назад. Первая церковь была совершенна. И церковь последнего времени должна быть совершенна. Мы хотим получить ту же глубину откровения, которая была у них. Им был открыт определенный пласт в Слове Божьем, и они познали его от начала до конца. Помните, Павел говорит: течение совершил, веру сохранил. Иными словами, он говорит: всю волю Божию по отношению меня и церкви я исполнил. Вот все, что было для него и должно было исполнить, он исполнил. Исполнили ли мы? Но мы тоже можем исполнить. И вот в эту реальность я хочу вернуть нас, чтобы мы поняли, что нам очень много даровано от Бога, ибо сказано, последние будут первыми. Это не имеет смысла в том значении, что мы будем больше, чем апостолы Христовы. Конечно же, нет. Но есть определенное преимущество, которое нам дано. Есть определенное преимущество и вместе с тем глубокая ответственность. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что для нас в духовном мире приготовлено чистое, нетленное откровение Слова Божия, которое готово открыться в последнее время. Помните, Иисус сказал: если бы вы имели веру в горчичное зерно. И в другом месте он приводит такой пример. Горчичное зерно, оно совершенно маленькое, но брошенное в землю, что происходит с зерном? Оно умирает для себя. Умереть – это значит, уже невозможно использовать его ни в кашу, ни на украшение из семян сделать себе. Оно умерло, оно потеряло первозданный вид. Оно распалось, из него вышла жизнь. И он рассказывает о том, как вырастает великое дерево, в ветвях которого могут укрываться птицы небесные. Вера, которая взяла нас во спасение, этой верой мы уже не сможем наследовать обетование. У нас должна быть другая уже вера. Созидающая вера. Должна быть побеждающая вера. И я убежден, что в последнее время возрастет вот это дерево, и птицы небесные, это откровение, которые придут в церковь именно в последние дни. Откровение в познании Слова Божьего, откровение в познании принципов Божьих. Если это не так, то все, кто трудились в течение веков до нас, трудились зря. Но они не зря трудились, потому что Бог во все века давал церкви апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Для чего? К созиданию, к строительству святых. К совершенствованию нашему. Так сказано, к совершенствованию святых, к совершению, да, написано? И я верю, что наступает такое время, когда мы должны взять на себя эту ответственность, принять и возжаждать от Бога все, что Он приготовил для нас. У Бога есть глубочайшие откровения, которые будут поняты церковью в последние дни. Это еще Даниилу было сказано, пророку, одному из величайших пророков Ветхого Завета. Было сказано, что ты не будешь понимать, о чем ты записываешь. Ты даже не поймешь, какие значения и смысл в твоих записях тех видений и тех слов, которые ты слышал, но святые последних дней уразумеют. Удивительное такое побуждение для нас, слава Богу. Первое послание Тимофею, 5 глава, 21 стих. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Здесь Павел обращается к Тимофею, говоря о том, как он должен относиться к служителям, к пресвитерам, которые он устанавливает в церкви. Но мысль здесь еще более, скажем, продолжительная, чем только говоря, как оценивать труд служителей. Здесь мысль очень глубокая в том значении, что Павел заявляет, что он заклинает Тимофея. Вообще, неоднократно в Библии есть это слово «заклинаю». Есть оно и в послании к Фессалоникийцам, где он говорит «заклинаю вас прочитать сие послание перед всеми церквями». Помните, там написано «духа не угашайте, пророчества не уничижайте, всегда радуйтесь». Апостол Павел так говорит, он говорит «заклинаю тебя». То есть пусть Бог будет перед нами свидетелем, но мысль самая главная, почему он так резок, почему он так, ну, скажем, горяч, Павел. Потому что здесь очень важная мысль, что мы ничего не должны делать в нашей жизни с предубеждением и с пристрастием. Предубеждение – это когда человек заранее убежден, что он прав. Вы знаете, сегодня множество таких людей, правда, которые заранее убеждены, что они правы. Что бы они ни делали, вот они приходят, как писал Павел, приходили подсмотреть за нашей свободой. Они приходили на богослужение, которое проводил Павел, и они проходили не с целью научиться, но у них было уже предубеждение. Они знали, мы все равно знаем лучше, чем Павел, мы понимаем больше, мы просто посмотрим, что они здесь делают, и уйдем потом. Но Павел сказал, ты будешь под проклятием, если ты будешь иметь такое отношение, предубеждение. Вообще это бич церкви сегодня. И второй фактор – это пристрастие. Я не хочу, конечно, никого касаться, но просто в элементе Слова Божьего всегда есть такая судящий мотив, всегда есть. Это тоже часть учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он всегда говорил судящее слово. Помните, говорил фарисеям, вы змеи, порождение ехидное и так далее. Так вот, если мы что-либо делаем с предубеждением или с пристрастием, то есть у нас есть учителя, которые нам нравятся, или нравятся титулы этих учителей. Заметьте, сегодня это очень распространено. То есть людям даже не интересно, чего я им могу сказать. Потому что у них есть пристрастие к определенным учителям или к их титулам. Но если бы наш Бог был такой Бог, то это не был бы Бог. Если бы Бог открылся бы одному человеку и мог бы вместить все в одного человека, это не был бы Бог. Он был бы слишком мал, и мне бы он был неинтересен. Я не боюсь этого сказать, потому что такому Богу я служить не буду. Но наш Бог, Всевышний Бог, бесконечный, самооткрывающийся, и ни одному человеку на земле он не открылся в полноте. Мы можем знать только часть, мы можем знать полноту того, что предназначено для нас. Эти вещи открываются не для того, чтобы мы каким-то образом надмевались, но чтобы мы могли жить в этом веке. Чтобы мы могли жить, и не просто жить, но побеждать, чтобы церковь действительно заняла свое место, и чтобы все обетования, которые хранятся на небесах для нас, наследство неувидаемое, нетленное, чистое, пришло к нам. Я так этого хочу. Поэтому здесь очень важная мысль из этих двух стихов, которые я вывел. Первое, что у Бога есть наследство для нас. И второе, мы сможем его обрести, если у нас не будет предубеждения и пристрастия. Вы понимаете, что сейчас я делаю только ввод, я подхожу вообще к той идее, которую мы будем учить. Я даю вам побуждение сегодня. Все, что вы будете слышать, пожалуйста, молитесь об этом. Спрашивайте Господа. Старайтесь сразу в себе всякое пристрастие и всякое предубеждение отвергнуть. Просто спрашивайте у Господа, так ли это. Многие настолько духовные люди, порой движутся только духом, или только чувствование, которое они имеют в духе. Но если бы это было так, нам не нужно было бы слово Писания священного. У нас есть и духовные чувствования, но мы должны все сверять со Словом Божиим. И не только с буквой, но и со смыслом, с духом этого слова, с Ветхим и Новым Заветом. Потому что и Ветхий, и Новый Завет, там одни и те же принципы сокрыты. Только в Ветхом Завете в прообразах, а в Новом Завете они явны. Итак, ни предубеждения, ни пристрастия. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 2-3 стихи. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». А в предыдущем стихе, в первом стихе 8 главы написано: «Знание надмевает, а любовь назидает». Хочу сразу опровергнуть ложную идею. Знание о Боге или знание Бога, оно никогда не надмевает. То есть познание Бога не может надмевать, потому что это и есть любовь. Но знание каких-либо учений безжизненных, знание каких-то, скажем, уставов или принципов, а Павел в первую очередь имел в виду знание закона, на которое опирались израильтяне, знание закона, который говорил, что можно делать и что нельзя делать. И в принципе сегодня церковь, она в этом и живет, она живет в знании, вот это можно делать, вот это нельзя делать. И у каждой общины свое знание. Одна говорит, вот это можно делать, другая говорит, это можно, а вот это нельзя. А другая говорит, то, что у них нельзя, у нас можно, но нельзя то, что у них нельзя, или наоборот. Но все равно хорошо сказал. Вы поняли, что в этом абсолютная бессмыслица, да? И каждый имеет знание. Но такого рода знания набивают, потому что если мы сегодня думаем, опять же, я возвращаюсь к предубеждению и пристрастию, что мы знаем что-нибудь, то ничего еще не знаем, как так, как должно знать. И Павел добавлял: всякое пророчество отчасти. А пророчество, позвольте вам сказать, если уж пророчеством названо слово, которое говорит человек за Бога, и то оно отчасти, потому что мы видим как бы сквозь тусклое стекло, потому мы не можем утверждаться на какой-то, скажем, определенной доктрине и говорить, что она абсолютна. Я не знаю, будем ли мы об этом говорить в течение школы, но я просто вам скажу. Есть понятие о Боге, как понятие о Троице. Есть понятие, как о единстве. И то, и другое, поверьте, отчасти. Ничто не является абсолютной истиной. Не те, кто называются тринитариями, не те, кто называют себя единственниками. Вот почему мы не хотим себя причислять ни к тем, ни к другим. Потому что если что-то мы положим себе и скажем, все, Бог такой, как я сказал, это идол, которого ты увидел. А если завтра Бог тебе откроет более глубоко, и причем тебе откроет, а другому нет, а ты повязал себя словами уст своих. Я просто привел привет животрепещущий, которого знают все люди. Ибо все, что мы знаем, отчасти, потому что все, что мы не знаем так, как должно знать. Вот почему у нас есть всегда готовность учиться от Духа Божьего через тех людей, которых Бог призвал сейчас, в данном случае меня, завтра, может быть, кого-то еще Бог поднимет для этой цели, чтобы шлифовалось и совершенствовалось наше понимание. Точнее, ведь понимаете, откровение, которое приходит с неба, это не набор знаний, это не набор стихов из Писания, это какой-то сгусток жизни, который приходит с человека. Это вот заряд, я бы сказал, энергии, которая приходит, духовной, которая дает возможность человеку жить в Боге и жить с Богом. 3 стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Сильно сказано. Вот почему в одном собрании могут быть одни и те же люди, одно и то же время, один и тот же проповедник, но совершенно разная духовная жизнь этих людей. Потому что критерий здесь — мотив. Почему мы здесь? Потому что мы хотим быть с Ним ближе. Мы любим Него. Наша цель — не доказать что-либо или опровергнуть. Даже если мы ничего не опровергнем на этих занятиях и ничего не докажем. Но если наша цель — любовь к Богу, мы хотим быть больше времени с Ним, все равно Бог сумеет вложить знания свои в нас, познания. Поэтому даже если вы будете спать на этих занятиях, я верю, что Дух Божий способен орошать вас и посетить вас сверхъестественным откровением. Вы помните, когда Павел проповедовал, да? Молодой человек, слушавший Павла, запозднившегося, свалился и расшибся насмерть. Вы представьте себе, в каком положении был этот проповедник Павел. Он проповедует, а проповедовал он долго, видно, нудно, поверьте. Потому что если он проповедует остро, молодые люди никогда не уснут. Но видно, он так занудно проповедовал, что тот взял и упал, и разбился, и умер. Но Писание говорит, что Павел взял его и помолился за него, и он зашел в эту горницу живым и здоровым. Я верю, что этот человек получил откровение в тот момент о силе воскресения. Аллилуйя!

Многие не дошли, многих забрало небо, просто тихо ушли, их не касаются беды. Им хорошо без нас, не тяготит земное, мы вспоминаем вас невыразимой болью. Многие не дошли, в прошлом году остались Богу известны пути, кто-то, не встретив старость. Снова настал Новый год, может, кому-то последний, что нам еще принесет, знает лишь Бог, несомненно. Будет, как хочешь ты, Бог наш Создатель Вселенной, наши пути не твои, мы только горсточка тления. Многие не дошли, многих уже с нами нет, Господи, дальше веди, мы на Тебя уповаем. Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Эфире передача «Это интересно». Поход и ночное звездное небо — это варианты того, как можно вызвать одну из сильнейших позитивных эмоций — восхищение. Ночью можно увидеть великолепные виды Божьей природы и восхищаться красотой и мощью увиденного. А разглядывая россыпь звезд на небе, человек осознает всю необъятность Вселенной. Восхищение — это одна из граней счастья. Даже если на сегодня планировалось весь день провести дома, то нужно хотя бы 15 минут этого дня уделить прогулке на воздухе. Ощущение счастья зависит на 40% от наследственной предрасположенности воспринимать события в позитивном ключе, 10% от внешних факторов — погоды, друзей, дохода и так далее. На оставшиеся проценты влияют только наши действия и мысли. Следовательно, счастье или удовлетворенность жизнью, мир, радость зависит в большей степени от нас. Для того, чтобы быть счастливым, нужно присутствие Бога в нашей жизни. Согласно результатам исследования, люди, которые регулярно посещают церковь, считают себя счастливее и более удовлетворенными жизнью, чем те, кто не религиозен. Для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенными жизнью, нам нужно какое-то время тратить на помощь другим людям. Добрые поступки активизируют ту же часть мозга, что и при исцелении, улучшают самочувствие и повышают уверенность в себе. Всегда можно начать с малого. Например, когда вы захотите себе приготовить чай, почему бы не спросить у коллег, хочет ли еще кто-нибудь чая? Чувство благодарности уничтожает воздействие негативных эмоций, поэтому стоит говорить спасибо не только друзьям, но и врагам. Чтобы упростить себе задачу, просто старайтесь воспринимать их поступки как уроки судьбы. Они всегда преподносятся человеку, чтобы научить дать новый опыт или подтолкнуть в нужном направлении. Самой улыбчивой нацией признаны тайцы. В активе у жителей Таиланда порядка 10 видов улыбок на все случаи жизни. Ученые подтверждают, что улыбка связана с центром удовлетворения. И даже если вы заставляете себя улыбаться через «не хочу», у вас гарантированно повысится настроение. Не нужно держать зло. Злость и зависть — самые страшные чувства, убивающие даже легкие искорки счастья. Безделье очень быстро портит настроение. Припомните, какими насыщенными бывают рабочие дни и какая пустота появляется во время отпуска, особенно если он затянулся. Безработные люди обычно менее счастливы, чем работающие. У тех, кто часто испытывает положительные эмоции, лучше тонус. Те, кто доволен жизнью и говорит за это спасибо, реже страдают от ожирения и диабета. Чувство благодарности запускает в организме особые химические реакции, в результате которых активизируется иммунитет. Надо учиться уметь замечать позитив в обычных жизненных мелочах и радоваться каждому утру, солнечному или дождливому. Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. Для человека радость — это желанное чувство. Собственно, вся жизнь человека проходит в поисках радости, если можно так выразиться. Умение искренне радоваться за других не всякому человеку дается. Такое умение нужно воспринимать как подарок от Господа. Когда человек умеет радоваться за других, значит, он не умеет завидовать, не корыстен, не умеет злобствовать, не умеет ненавидеть весь мир. Получается, что радость за других как бы очищает внутренний мир человека от плохих чувств, которые ее могут разъедать, как ржавчина. В жизни много есть примеров, когда завистливый человек много болеет, еще больше завидуя и злясь на здоровых. Поэтому способность радоваться за других — это продление своей собственной жизни и наполнение ее покоем и доброжелательностью, что так свойственно счастливым людям.
Как часто люди в поисках счастья прибегают к каким-то неестественным, нездоровым, обманчивым и опасным способам, когда есть такой доступный — просто радоваться за другого. В Библии содержится около 200 текстов, в которых Бог призывает нас радоваться. Если бы Бог не хотел, чтобы мы радовались, или для Него главным была бы наша печаль духовная, то Бог не упоминал бы столь много раз слово «радость» на страницах Священного Писания. Очень важно быть благодарными Господу за все то, что ты имеешь в своей жизни. Важно научиться ценить то, что имеешь, быть довольным всем. Это изменит вашу жизнь и наполнит ее радостью.

друзей, за тех, кто остались вдали, не приняли слова спасения. Прошу, мой Господь, помоги!

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В моем детстве не было молитвенных домов или детских собраний. А если доводилось видеть Библию, то только у одной очень милой соседки, бабушки Мартинс. Каким-то чудом у нее сохранилась немецкая Библия и даже с иллюстрациями знаменитого Юлиуса Штора. Она часто рассаживала нас вокруг себя и рассказывала о многом из сокровищницы Священного Писания. Мама наша тоже вела усердно свято-молитвенную жизнь. В это время верующие уже тайно собирались для богослужения, поэтому мы кое-что знали о учении Христа. И вот однажды в поздний зимний вечер заволновались жители нашего барака. Все показывали в одну сторону, в темное небо. Вначале с перепугу нельзя было понять, что это такое. Мы видели в воздухе, но за дальней черной линией горизонта красную стрелу. Все стояли, боясь шевельнуться. Одни считали, что это знамение, и Христос грядет. Тогда вступила в разговор моя мама и сказала: «Это не может быть ни знамением, ни явлением. Когда Христос грядет, то Его увидит всякое око и по всей земле. А это горящая стрела ниже линии горизонта, и лишь немногие ее видят». Наконец, несколько человек из молодых пошли в направлении красной стрелы. Вскоре все стало ясно. Оказывается, кто-то на крыше сарая положил металлический лом на электропровода, который от замыкания нагрелся до красна, а издали казался в темноте ночи горящей стрелой. Вот так просто по-мирскому. А божественное явится иначе. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом. Деяние 1.11. Последние годы мне становится особенно трудно уезжать из дому. Можно понять, семья большая, община, да и годы уже не молодые, не говоря о болезни. И самое главное, только вработаешься, а тут уезжай. Вернешься и снова вникай в то, что уже было ясным. Так теряешь часы и дни, драгоценное время. Но одному я всегда удивлялся. Лежу больной, подходит время уезжать. Встаю кое-как, все приготавливаю и в дорогу. Куда девается болезнь? Еще не было случая, чтобы я болел в поездках. Хотя всякое бывает. Порой приходится на ночь одевать почти всю взятую с собой одежду. Окна в помещениях разбиты, отопление не работает, и это в холодное время. И как приятно, когда откроешь багаж и увидишь письмо от дочки, которое она вложила перед отъездом. И так происходит каждый раз. Вот, прочтите одно из таких писем, которое согрело меня в холодной дороге. «Дорогой папа, я люблю тебя и жду тебя. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, как луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. В любви твоя дочь Лиза». Весь текст был окружен цветами и множеством сердечек. Библия говорит: «Утешайте, утешайте, народ мой». Исаия 41. Утешайте друг друга сими словами. 1 Фессалоникийцы 4, 18. Разве бывает лучшее утешение на земле, чем утешение Словом Господним, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1, 4.
Как-то на работу в миссию приняли мы доктора Тони Гроссгауэра. Мне показалось, что он в печали, размышлял, как сможет прожить на малую зарплату с семьей. Я склонился к нему и сказал: «Тони, у нас, у работников миссии, великое преимущество. У нас цветной банковский счет, тогда как у остальных людей он обычно черно-белого цвета. Но ты смотри на тот счет, который там вверху». Он удивленно взглянул на меня и спросил: «Как цветной счет?» «Мы», — ответил я, — «всегда в долгах». Теперь он улыбнулся и сказал, что его печаль была в другом. Не о зарплате он думал. Но с тех пор при встречах мы часто спрашиваем друг друга: «Ну и как неземное?» Я думаю, у него много на счету в Небесном банке, потому что сейчас Тони трудится и руководит отделами, миссией и больницами в нескольких мусульманских странах. Я часто вспоминаю про одного миссионера, которому предложили стать президентом нефтяной компании в Китае с гигантским окладом, но он ответил отказом. Американец, который предложил ему эту должность от имени американских бизнесменов, был удивлен. «Неужели еще мал оклад?» «Нет», — ответил миссионер, — «оклад превосходный, да должность мала». «Что это, продавец керосина? У меня, правда, сейчас очень малый заработок, но зато великая должность — посол неба на земле». Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

24 апреля 1968 года мы приехали в Латвию из Казахстана. Буквально через несколько часов моя жена попала в больницу, а через 7 дней там оказался и я. Маму с нашими детьми и еще с одной семьей поселили в одну комнату. Через месяц нам дали квартиру в старом довоенном двухквартирном доме в 7 километрах от деревни. Наконец мы получили извещение о том, что в Ригу из Казахстана пришли контейнеры с нашими вещами. Мать и жена переживали, не зная, как их получить. Жена пришла ко мне в больницу и рассказала обо всем. Я стал просить врачей, чтобы меня отпустили на один день домой, но они не согласились. Неожиданно вечером к маме и жене заехали Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин. Выслушав женщин, они сказали: «Завтра Бог придет к вам на помощь, а теперь помолимся». После искренней молитвы они уехали. На другой день утром приходит главный врач и отпускает меня на один день домой. Слава Господу! Мы с женой прошли 4 километра, сели на поезд и приехали в Ригу. «Как же мы справимся?» – спрашивала жена. А я еле двигался с перебинтованной шеей. На контейнерной станции уже собрались клиенты, но я ни на кого не смотрел. В зале какой-то мужчина, сидя на стуле, вытянул свои ноги поперек прохода. Я обошел их, а он ноги убрал. Когда я подошел к окошку и спросил, что следует мне дальше делать, меня опять направили к окну в обратном направлении. И опять выставленные ноги. Жена шепчет мне: «Посмотри, как он похож на твоего брата». «Да ты что, Иринка, такого не может быть», только и ответил я. Когда я дошел до ног, мужчина опять убрал их, так что я не успел обойти. Вдруг он рассмеялся и встал. Это был действительно мой брат Давид. От радости и удивления я ничего не мог понять. «Ты откуда? И как мог знать, что мы здесь? Что ты здесь делаешь?» Жил он тогда за 4000 километров от нас. Вдруг в его душу закралось беспокойство за нас. Дух стал побуждать его срочно вылететь к нам. Он поделился с женой Лизой, а та сказала: «Если дух побуждает, ты должен лететь». А ведь прошло менее месяца, как мы уехали из Казахстана. Прилетев вчера вечером в Ригу, он узнал, что мы сегодня будем здесь. Вот так и состоялась наша встреча. Как мы благодарили Господа! Вчера молились и сегодня получили ответ. В тот же день мы привезли вещи в нашу квартиру. Они остались разгружать, а я пошел через лес в больницу. Брат нарубил в лесу дров, сделал черенки для лопат, отремонтировал окна, двери и через один день улетел назад. Он переживал, что мы пили не из стаканов или кружек, а из банок, и что жили далеко от поселений, и что у нас не было денег. В те трудные времена нас выручила мама. Уезжая с хутора, брат плакал и говорил: «Бедный Яшка, наш бедный Яшка». Действительно, мы пережили много трудностей, но несчастны мы никогда не были. Напротив, были всегда счастливы. Ведь сказано: имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И все это мы имели. Правда, нам латыши сказали, что в этом месте нет воды. «А у нас будет», — ответили мы. Они показали старый высохший мелкий колодец, который был на краю холма. Из колодца сбоку торчала труба. Когда-то лишняя вода вытекала через эту трубу. Колодец был глубиной метра полтора. После работы я выкопал еще 30-40 сантиметров, а сбоку сделал полку, которая должна была служить холодильником. Утром, когда все встали, то увидели, как из трубы бежит кристально чистая холодная вода. Подойдя к колодцу и открыв крышку, мы обнаружили, что он полон воды. Оказывается, что из колодца текла ключевая вода. Какая это была вкусная вода!
И сегодня, вспоминая об этом, благодарю Господа за ту воду, которую Он нам послал. И текла она столько, сколько мы там жили. Когда я позже посетил Латвию, то посетил и этот хутор Янут-Тытманы. Но дом и колодец бесследно исчезли, как будто их никогда и не было.

«Без веры угодить Богу невозможно», — убеждал я лежавшего на больничной койке в углу латыша. Другие же больные молча слушали, изредка прерывая разговор вопросами. И вдруг во мне раздался голос доброго пастыря. «Сейчас придут делать тебе смертельный укол, но ты не разрешай». «Странно», — подумал я и продолжал беседу. Вдруг открывается дверь. Входит врач из соседнего поселения. Не поздоровавшись, говорит мне: «Левин, быстрее опустите одежду». Она, быстро сделав укол, оставила двери открытыми и исчезла. Больные в палате удивились. Что она делает в больнице? Ведь этот врач работает в соседнем поселении, километров 8 от нас. И только тут я пришел в себя. Что я сделал? Встав за приоткрытые двери в углу палаты, я начал молиться. «Господи, я не бодрствовал, я виноват. Если мне теперь умереть, то я рад, ведь я давно хочу к Тебе. Если жить, то написано, что смертоносное выпьют и не повредит им. В любом случае, я виноват. Делай со мною, как Ты найдешь нужным. Аминь». Вероятно, врачи больницы знали, что это за женщина, но от разговоров на эту тему категорически отказывались. Через несколько месяцев по болезни я вновь оказался вынужденным побывать на приеме у главного врача в клинике. «Левин», — сказала она, — «вам нельзя делать уколы в нашей поликлинике, а лекарства покупайте в отдельных аптеках». «Спасибо», — тихо ответил я. Она повторила, и я снова тихо поблагодарил. Наконец, врач не выдержала и все сказала еще раз громким голосом, и потом добавила: «Вы меня поняли?» «Я с первого раза отлично понял, но стены имеют уши». Она облегченно вздохнула и откинулась на спинку стула. Раньше она всегда была сердита и груба, а после этого случая она совершенно изменилась. К концу приема она еще сказала: «Всегда, когда будете чувствовать себя нездоровым, приходите, и я выпишу больничный. А ведь за 2 года до этого, когда я лежал тяжело больной в больнице, она мне говорила: «Вам необходимо 6 недель пролежать в больнице». Но на 4-й день в больницу приехала милиция, поговорила с ней, и меня тут же выписали. Дома меня ожидала повестка в милицию. Я не досидел в КПЗ 4 суток, и теперь меня выписали из больницы, чтобы я в тюрьме этот срок досидел. Многие врачи вызывали меня к себе, закрыв двери на замок, расспрашивали о том Боге, в Которого я верю. О случае с уколом и о советах главного врача я никому не рассказывал. Через год, когда в октябре 1975 года мы переехали из Латвии в Германию, уже во Фриленде я прошел медицинский осмотр, и врач сказал мне, что подобные уколы действуют 6 месяцев, а миновал уже год, и потому я могу быть спокойным. Сегодня это далекое прошлое. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Евреям 13:6.

Недавно был у нас в гостях наш украинский директор Александр Петрович Савченко со своей женой Таней. Вечером за стаканом чая мы вспоминали дни прежние, когда были просвещены страданиями, как сказано в послании к евреям 10:32. Говорили о многом, и Александр вспомнил о пресвитере, который их венчал, и который, между прочим, заметил он, отсидел 10 лет за одну букву «У». Еще до войны как-то шел он с ведром краски и кистью и обратил внимание на огромный плакат, на котором было написано «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей». И. В. Сталин. Брат не удержался и дописал в конце одну букву «У». Получилось «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей Сталину». Органам власти не составило труда проверить, кто рядом работал на стройке, какой краской написано, и посадить пресвитера в тюрьму. Брату отбывать срок было трудно, а зато легко отвечать на вопросы заключенных «За что сидишь?». Он всем говорил «За букву У». Сам Христос свидетельствует, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Насколько важна одна буква или даже одна черточка или точка, мы видим даже уже в земном законодательстве. Что же говорить о вечном? Однажды в Италии человек, отсидевший долгие годы в узах, просил помилования, чтобы остаток жизни провести на свободе. На это министр юстиции написал в резолюции: «Помиловать невозможно, оставить в тюрьме», и передал данную просьбу королю Умберто. Это было в 1844 году. Король внимательно прочитал просьбу заключенного, взял перо и перенес запятую своего министра на одно слово влево. В результате получилось «помиловать невозможно оставить в тюрьме». Затем написал «утверждаю» и расписался. Долгосрочник был освобожден. Сам Бог говорит: «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 1:12. Недавно мне рассказывал мой друг, что одному из крупнейших богословов нашего времени было предложено сказать экспромтом проповедь на тему родословной «Один родил другого», и он растерялся, не нашел, что сказать. В сибирской деревне после войны частные квартиры, где проходили богослужения, были переполнены. В те времена большинство служителей были в лагерях и труд армии. И вот вперед вышел неграмотный брат и, заикаясь с великим трудом, прочел несколько стихов из первой главы Евангелия от Матфея, где сказано, что один родил другого, и так далее. Закончив чтение, он поднял глаза и сказал: «Все они родились, и все они умерли, и мы тоже все родились. Теперь умереть черед за нами. Ты готов? Кайся!» И многие люди обращались к Господу. Это было время, когда многие изголодались по слышанию слов Господних. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к югу, ища слово Господня, и не найдут его». Амоса 8:11-12. «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 2 Коринфянам 6:2. «А ты готов?»

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Пятьдесят седьмая глава книги пророка Исаии. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонною мастью, и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила: надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал: поднимайтесь, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святой имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет передо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово «мир». «Мир дальнему и ближнему, — говорит Господь, — и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой». 58 глава книги пророка Исаии. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, ты не видишь, смиряем души свои, и ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Книга пророка Исаии, глава 59. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их — дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их — мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке, осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, и видел, что нет человека, и удивлялся, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60 книги пророка Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны неваиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут запираться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместо кедр, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа — серебро, и вместо дерева — медь, и вместо камней — железо, и поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ». Я, Господь, ускорю совершить это в свое время».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Филиппийцам 4:8-9. Наш мир мыслей является той областью, которая нуждается в строгом контроле. Часто говорят об игре мыслей, и эта игра не всегда безобидна. Мысли — это основа наших преднамеренных поступков. Это ступенька к последствиям. Хотя наши мысли не всегда притворяются в действие, потому что их проявление встречает много препятствий, но жизнь человека в большинстве случаев определяется его личным образом мышления, а также направлением мыслей. За мыслями следуют поступки, а поступки — это видимый образ жизни. В нашем тексте апостол Павел дает своим братьям мудрый совет. Он советует им, согласно их христианскому образу жизни, иметь чистые и благородные помышления, которые оцениваются как духовные и божественные ценности. Несмотря на все изменения и новшества в этом мире, для последователей Иисуса Христа существует светлый путь мышления и действия, или поступков. Такое помышление, говорит апостол, приводит к привлекательному следованию за Господом. Истинное следование за Христом не является удалением от мира, а также не тем более соединением с Ним, но созиданием мира. Через предлагаемый Павлом образ мышления и действия есть возможность оказывать влияние на окружающих людей, побуждая их изменить свою жизнь. Рассмотрим еще подробнее предложение апостола. Что истина, о том помышляйте. Не хотел ли Павел уже этими первыми словами прямо указать на Иисуса Христа? Не является ли Иисус сам самой истиной? Кто достаточно размышляет о Христе и Слове Божьем, тот будет водим по истинному пути и станет богаче в Боге. Потому не обременяйте свои мысли различными неистинными слухами, полуправдами или нечистыми учениями, которые ведут в погибель. Общение в мыслях с сомнительными и неистинными вещами является опасной игрой. Что честно, о том помышляйте. Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Так пишет Павел в послании к Римлянам 12 главе. Но что честно? Честность — это, во-первых, не прикрытие лжи. Это прошение за тех, кто вас обижает. Если добром воздается за зло, если мы можем встать не выше нашего ближнего, но рядом или даже ниже его. Честностью можно назвать нашу помощь тому, кто отказывает нам в своей помощи. Если мы не 7 раз, а 70 раз по 7 можем простить обидчика, если мы можем нести бремя тяжелого человека, если не раздуваем его ошибки, но помогаем их увидеть и оставить. Каждый человек имеет свои ошибки, и, вероятно, мы можем критиковать даже самого лучшего человека. Кто-то выразил красивую мысль: «Смотри на ближнего своего через призму креста Христова». Мы должны быть внимательными к тому, каким духом мы руководимы и под каким влиянием находимся. Честно — это то, что угодно Богу, то, что принимается и славится духовными людьми. Что справедливо, о том помышляйте.
Кто много раз размышляет о несправедливости, находится в крайней опасности тоже поступать несправедливо. Но Библия говорит нам, что лучше пострадать невинно, чем поступать несправедливо. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине и правде. Наш Господь Иисус никогда, ни единого раза не помыслил сделать зло, и никто не мог обвинить Его в несправедливости. Потому Он и определен в праведного судью, который проведет последний суд. И каждый из нас будет однажды стоять перед Ним. А потому устраним все несправедливое из наших мыслей, сердца и наших поступков, чтобы и в нас не было найдено какой-либо несправедливости. Что чисто, о том помышляйте. Мир полон нечистоты и широко разрекламированной грязи. Не пытается ли эта нечистота удержать и поработить нас? В первую очередь она пытается проникнуть в мир мыслей молодых людей и занять определенные позиции. Апостол Иаков говорит об этом. Похоть же зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, наша нечистая игра мыслей очень опасна. Дьявол имеет доступ к нашим мыслям. А потому Иаков говорит далее: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Что любезно, что достославно, о том помышляйте. Полезно для души и тела иметь позитив в мыслях, мыслить о том, что радует нас и окружающих, тем более Бога. Нам встретилось в жизни немало различной горечи, страданий и несправедливости. Но если мы будем много думать об этом, то это не принесет нам пользы. Павел советует нам думать о любезном. Он имеет в виду то, что способствует нашей любви и благодарности Богу. Потому больше думайте о том, что вы получили доброе от Бога и людей, и радуйтесь этому. Что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Мыслите о том, что добродетельно, о том, что одобряется Богом. Помните о хвале и благодарных молитвах, которые возносятся на собраниях, о славословии Бога другими людьми, о хоровом детском пении славы Богу. Помните о благозвучном пении птиц и обо всем, что радует нас в естественном и духовном мире. Это размышление связывает нас с Богом и людьми и представляет миру примерное ученичество. Да умножит в нас Господь такое помышление, потому что от этого многое зависит, как и Павел заключает свое наставление. И Бог мира пребудет с вами. И я уверен, что мы все этого желаем. Потому о том помышляйте.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

меня не держат ненависти скобы, избавилась от лжи, от страха, злобы. Я рада этой радостью делиться и душу распахнув Христу молиться. Я счастлива на этом белом свете. Работа, муж, семья, здоровые дети, друзей моих любимых окружение, и веет отовсюду умиленье. Любить могу, не только быть любимой, и кажется беда преодолимой. С Христом в душе глаза сияют светом, я к Богу обращаюсь за ответом, и в слове Бог своем открыв укажет, и выход из проблем любых подскажет. Его благодарю слезами снова за то, что испытаний нет иова, за то, что счастьем вдоволь наслаждаюсь, пред Господом Спасителем склоняюсь.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я не буду сегодня проповедовать в классическом смысле этого слова. Возможно, мы с вами еще где-то встретимся в молодежных кемпингах, или же в библейских школах, или молодежных программах. Сегодня есть у нас такая идея провести очень кратенько семинар по вопросам, связанных непосредственно с чтением Библии. И почему мы об этом говорим? Потому что, общаясь с молодежью, работая с молодежью или с молодыми людьми, можно встретить послание к филистимлянам, которые ищут. Я даже послание к корифанам встретил. Люди не до конца даже знают, есть ли что-то в Библии или нет чего-то в Библии. И если вот каждому из вас сейчас, вот послушайте внимательно, раздать листики с надписями библейских книг, просто название библейской книги. Кто из вас сможет по порядочку положить книги, записанные в Новом Завете, так как они есть в Русской Библии? Можно видеть ваши руки? Не бойтесь, это не грех, но честно. Что мы имеем? 10% может быть нет. А Ветхий Завет? Кто может положить? Я вам признаюсь, я в пророках немножечко запутаюсь. Но книга Неемии для многих вообще неизвестно, где находится. Книга Руфь, а вообще есть такая в Библии или нет? И я сейчас, друзья, это говорю не для того, чтобы вас осудить, ни в коем случае. Я знаю, что во многих церквях проводятся молодежные программы по изучению и исследованию Библии. Я хочу вдохновить вас. В этом году, особенно во второй половине, в молодежных каких-то программах, сделать большое ударение на изучение Библии. Вот как минимум один конкурс я вам предложил. Раздать группе листики и сложите библейские книги по порядку. И это нужно делать раз в несколько лет, потому что это забывается. И мы сегодня будем говорить о важности и практике изучения Библии. Естественно, все не скажешь, но какие-то основные моменты, я даже повторюсь из того, что вы слышали, в какой-то определенной системе я хочу для вас предложить. Поэтому возьмите ручечку, листик, не полагайтесь на свой молодой, цепкий ум, он как быстро все схватывает, так и быстро выветривает. Если вы пишете в мобильном телефоне, Господь видит. В посторонние приложения не заходите, конспектируйте. Но несколько очень важных мыслей, связанных с изучением Библии. И самое первое, друзья, обратите внимание на то, что важность и практика очень тесно связаны. В нашей жизни мы практикуем только то, что для нас кажется важным. И когда человек однажды понимает, что ему так хочется мороженого, что это так важно. Ну, обычно это сестры ближе к этому, шоколада захотелось, это так важно. И человек может оставить все, и как эта важность проявится в практике? Хоть кусочек, маленький кусочек плиточки в холодильнике, завалявшийся, но найдет. Откопает, одолжит, сбегает в магазин, найдет такого же еще одного. Потому что это важно. Но если не важно, уберите в комнате. И молодые люди часто говорят, сейчас, сходи в магазин. Ага. И мы понимаем, что если не важно, то до практики очень и очень далеко. Итак, во-первых, друзья, какое важное библейское указание для нас есть в Священном Писании? Апостол Павел Тимофею говорит, вникай куда? Обратите внимание, в себя и в учение, опять же, есть очень тесная связь между тем, что происходит во мне, и тем, что Господь дал в Своем Слове. И дальше что написано? Занимайся сим постоянно. Это не значит, что нужно заниматься каждую секунду, а это значит, что нужно периодически к этому подходить, вникая в себя, вникая в учение. И написано, так поступая, спасешь себя, и более того, слушающих тебя. Это очень важное указание, которое у нас есть из Священного Писания. Вникать в себя и в учение. Люди с детства научились вникать в окружающую среду. В Все, что делают родители с первых дней, это учат нас глядеть. Смотри, это собачка, это птичка, это машинка, это еще что-то. И мы настолько настроены, чтобы познавать мир. Мы идем в школу, нам говорят, это биология, это зоология, это география. И мы опять познаем, мы идем в институт, там спецтехнологии, там материаловедение, там какие-то еще науки. И мы познаем и познаем, познаем. А когда нам говорят, посмотри на себя, как ты себя ведешь. Знаете, что мы чаще всего говорим? На себя посмотри сам. Вот туда люди не научены смотреть. А Библия говорит, с чего нужно начинать здравые отношения в жизни? С того, чтобы вникать в себя, вникать в учение, а уже потом понимать, что происходит вокруг. Одно другому не мешает, но я говорю сейчас об обязательных, важных переживаниях, которые ожидает от нас Господь. Итак, друзья, прежде всего мы должны с вами определить, почему христиане так много говорят о Библии. Я думаю, что вы в учебных заведениях, может быть, на работе или где-то еще сталкивались с этой претензией. Что ты все в Библию? Ну сколько можно говорить об этой Библии? Ну неужели ты не можешь что-то другое? Почему мы так серьезно настроены на то, чтобы изучать Священное Писание? Основные моменты, связанные с этим, я бы хотел с вами подчеркнуть, друзья. Во-первых, мы должны сказать, что Священное Писание – это не просто информация, это не просто книга. Это Слово Божье, которое обладает определенной духовной властью. И более того, мы говорим, что эта духовная власть пришла не от того, что мы так решили, а от того, что Бог своим духом, бодрствуя над каждым автором, над каждым словом, придал этим словам божественный авторитет. И однажды, когда муж с женой внутри семьи где-то выясняли отношения, вот если вы не знаете, то в христианских семьях мы не ругаемся, мы иногда просто не сходимся во мнениях. И вот когда муж с женой выясняли отношения, вы знаете, что эта женщина сказала пастору? Говорит, больше всего меня напрягает, когда он начинает цитировать Священное Писание. И пастор спросил, а почему? Эта женщина сказала, потому что не поспоришь. Есть власть. Вы можете друг друга убеждать, доказывать с пеной у рта, но когда мы читаем Божье Слово, мы чувствуем Божий авторитет и Божью власть. Не поспоришь. Еще одна очень важная деталь, связанная со Священным Писанием, заключается в том, что в Библии содержится все, что нам необходимо знать. Я сейчас не говорю об ограниченности ума. Я сейчас говорю о наиважнейшей информации. Писание говорит, есть сокрытое, которое принадлежит Господу, и есть открытое, которое принадлежит нам и сыновьям нашим. Это Второзаконие, 29 глава, 29 стих. И самое главное, там написано, дабы мы исполнили все слова закона всего. Поэтому мы с вами должны сказать, что Библия не дает детально Писание обо всем, с чем мы встречаемся в жизни. Но Библия дает нам всю необходимую информацию, связанную со спасением нашей души, связанную с вечной жизнью. И ее достаточно для того, чтобы угодить Богу. Еще одна очень важная мысль, которую мы должны с вами отметить. Откровение, которое мы имеем в Священном Писании, является завершенным и окончательным. Есть люди, которые пытаются предложить Третий Завет. Есть люди, которые говорят о том, что то, что написано в Библии, это не полное откровение. Твоя жизнь – это настоящий Новый Завет. Строй ее как можешь, напрямую с Богом. Друзья, неправда. Все, что нам нужно, есть в Библии, и это закончено откровение. И поэтому мы с вами должны сказать, наше Священное Писание и наша вера должна строиться по принципу, в котором мы с вами убежденно считаем, что Библия является единственным авторитетом во всех вопросах нашей веры и вопросах нашего поведения. Потому что если мы с вами найдем как минимум два авторитета, будет два мнения, и написано, пойдут ли вдвоем или двое, не сговорившись. Бог для своей церкви, для того, чтобы она жила в единстве, дал один источник авторитета, дал один источник, в котором мы можем перепроверить все наши убеждения, и только это дает нам право говорить, учить и жить в единстве. Еще одна очень важная деталь, друзья, мы должны с вами сказать, что Священное Писание показывает нам, каким быть должен человек, или каким должен быть человек, чтобы угодить Богу. Я не раз уже встречал людей, которые предлагали некое новое, свежее понимание Священного Писания. Для того, чтобы угодить Богу, нужно делать так. Для того, чтобы угодить Богу, нужно делать так. Кто-то предлагает иконы, кто-то предлагает свечи, кто-то предлагает поклонение Матери Божьей, кто-то предлагает паломничество совершить, кто-то предлагает кровь пролить и страдать. Если это не предлагает Библия, это не поможет. Может быть, это умиротворит человека. Говорят, вот я же прихожу в какое-то помещение, где есть какие-то определенные картины, изображения, мне так хорошо. Можно найти умиротворение, но нельзя угодить Богу в подобном состоянии. Но Священное Писание очень конкретно говорит о том, какие требования Бог предъявляет, и мы с вами верим, что исполняя Писание, мы угождаем Богу. В церкви есть очень много мнений. Друзья, любое мнение должно проверяться Священным Писанием. И более того, на основании мнений строятся какие-то наши с вами решения и действия. И если мнение измеряется Священным Писанием, то очень важно сказать, что любое решение точно так же должно определяться Священным Писанием. Мнение и решение. Когда человек говорит «я думаю, что это так», и если он в этом очень твердо убежден, то рано или поздно то, о чем он думает, станет частью его практики. Поэтому, когда мы начинаем о чем-то рассуждать, говорить, Писание говорит о том, что мы должны обращаться к единственному источнику веры, и все наши мнения, все наши решения сверять с Ним. Еще одна очень важная деталь, в которую мы сегодня с вами убежденно верим, это все, что не соответствует Священному Писанию, является ложью. Вы знаете, ложь может выглядеть иногда достаточно красиво. Ну, представьте, если 90% истины и только 10% лжи. Это истинное или ложное убеждение? Мы всем студентам говорим, это ложное. Если парень говорит девушке, я тебя люблю безоговорочно, почти всегда. Вот это слово «почти» определит его отношение, значит, ты меня не любишь. Когда дети говорят родителям, я всегда вас слушаюсь, если у меня получается. Когда мы в церкви говорим, давайте соберемся на молодежный лагерь или куда-нибудь поедем, кто придет? И знаете, молодежь, поднимая руки, говорит, я обязательно приду, если у меня получится. И скажите, придет человек или не придет? Почему-то нет, потому что вот это «я обязательно приду» намного слабее, чем вот это вот «если получится». Такова наша природа. И поэтому ложь не всегда, и даже скажу больше, практически никогда не бывает в чистом виде. Она бывает приукрашена. И мир сегодня не страдает от недостатка истины. Истина есть. Мир сегодня страдает от искривления истины, от параллельной истины. Мир сегодня страдает от искажения Божьих правил. Но это ложь. И Священное Писание говорит, обращайтесь к закону, пророк Исаия говорит, и откровению. Если они не говорят так, как это слово, то что там написано? Нет в них света. Это тьма. Более того, есть еще один текст Священного Писания. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И Писание говорит, вы хорошо обращаетесь или делаете, если обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и нужно обращаться до тех пор, пока не придет Господь. Вот так мы с вами относимся к Священному Писанию. Поэтому мы говорим об этом постоянно. На каждом служении, на каждой конференции мы читаем Библию, проповедуем, потому что это единственный для нас с вами ориентир, который не мешает или помогает нам не оторваться в наших убеждениях и верованиях. Очень важный вопрос, который мы должны с вами сейчас задать сами себе. Зачем вообще читать Библию? Я сейчас говорю о том, чтобы постоянно читать. Ну, прочитал один раз и все. Вот скажите, пожалуйста, кто из вас хоть раз в жизни всю Библию прочитал от начала до конца? Можно видеть ваши руки? Практически все. В подавляющем большинстве мы прочитали Библию. А зачем еще читать? Я когда рос в христианской семье, в церкви, нам родители в церкви всегда учили, надо читать Библию, надо читать Библию. Иногда спрашивали, ты сегодня читал или не читал? У нас даже были какие-то отговорки, да, читал о чем? О Христе читал или о ком? Вот, а какую историю? И мы, было много, как сегодня слышали, заготовок, которые мы могли вспомнить. И честно сказать, я до конца не понимал, ну зачем столько много? Ну раз в недельку там, ну на собрании почитал. И скажу вам больше. В последнее время, обращаясь в молодежном служении с молодыми людьми, я очень часто задаю вопрос. Читаешь ли ты Библию один на один дома со Священным Писанием, в тишине, чтобы тебе никто не мешал? И сколько ты это делаешь, ну как минимум за прошлую неделю? Этот вопрос я оставляю здесь же для вас, не надо поднимать руки. Сколько за вот эту вот неделю вы уделили времени для того, чтобы почитать Библию? Если это время было, хоть какое-то, это хороший признак. Если его не было, вы не знаете тогда, зачем нужно читать Библию. И вот общаясь с молодежью, друзья, знаете, что я отметил? Что молодые люди читают Библию на служениях. Когда им покажут на проекторе, когда их заставят открыть Библию, когда они приходят, будучи подростками, на подростковое служение, на домашние группы, и они говорят, ну я считаю. Это не совсем чтение. Настоящее чтение Библии – это тогда, когда помимо всех церковных программ и мероприятий, ты находишь время соприкоснуться с Божьим Словом. И очень хорошо сегодня звучала мысль, на каждой странице ты можешь встретиться с Ним лично. Несколько очень важных мыслей, связанных с этим вопросом. Библию нужно читать, потому что она является основанием для нашей веры. Мы все с вами прекрасно знаем текст Священного Писания, который записан в послании к Римлянам в 10 главе. Что там написано, друзья? Вера приходит от слышания. И я здесь остановлюсь. Друзья, любая вера приходит от слышания. И если тебе в уши будут вкладывать заведомо ложную информацию, знаете, что придет? Вера. От чего? От слышания. Мы сидим на свадьбе, вышла девочка петь, и вот кто-то за столом сказал, а вы знаете, сколько у нее детей? Все спросили, сколько? И прозвучала фраза, 8. И вот все сидящие за столом начали, да ты что, да ладно, да не может быть, она такая молодая. Все поверили, она еще не замужем. Смотрите, информация рождает веру. Даже в самых элементарных бытовых вопросах. И если вы думаете, что вы будете читать, узнавать, исследовать, и это никак на вас не повлияет, друзья, вы заблуждаетесь. Потому что любая информация, которая попадает в наш разум, она обязательно будет работать на уровне веры. Но если мы хотим верить в Бога, если мы хотим на самом деле быть Его детьми, жить библейской верою, то вера приходит не просто от слышания, а вера приходит от слышания, которое определяется чем? Словом Божьим. И вот поэтому, не читая Библии, человек не может иметь веры. Он будет иметь любую другую веру, кроме библейской. Еще один библейский текст написано, «Если пребудете во мне, Иисус сказал, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете, что написано? Просите, и будет вам». И мы сейчас, вот сидя, читая это в очередной раз, мы думаем, а сколько мы просили, всегда ли Бог отвечал? Как-то один человек у нас в церкви свидетельствовал, но до этого он попросил молиться, у него была какая-то проблема со здоровьем. Он говорит, я иду к врачу, и Бог, хочу, чтобы меня каким-то образом исцелил от болезни. Следующее служение, через неделю он выходит и говорит, братья и сестры, представьте себе, Бог ответил на мою молитву. Чувствуете связь? Сначала человек задает вот эту вот молитвенную нужду, а потом сам удивляется тому, что Бог ответил. Почему? Нет, мы поверили, что исцеление – это Божья воля. Но если исцеление – Божья воля, не пей таблетки, ты идешь против Бога. Не вызывай скорую, ты идешь против Бога. И мы находим несколько случаев о том, что и тот болел, и тому для желудка что-то советовали, и тот поболел. А сколько много текстов написано о здоровье. Но людям проще поверить в то, в чем не надо убеждаться. Вера – это убеждение в чем-то без достаточных доказательств. И если мы пребываем в нем, и мы пребываем в его слове, а его слова пребывают в нас, то мы можем жить в вере, не имея полноценных доказательств, и эта вера будет из невидимого производить видимое, из несуществующего – существующее, потому что так действует Господь. Зачем нужно читать Библию? Потому что Библия или Божье Слово очищает нас. Я думаю, вы не раз испытывали состояние, когда вас обличают. Какую реакцию вызывает обличение, когда к вам приходят и говорят, ты это не так делаешь, и это не так делаешь, и это не так делаешь? Какая реакция первичная? Раздражение. Чего ты лезешь в мою жизнь? И даже если в любви нам приходят и говорят, послушай, брат, я тебя так сильно люблю, или сестра, послушай, но хочу тебя обличить. Какая будет реакция? О, еще и с любовью обличает. Наша природа так действует, ей так не нравится, когда ее на жертвенник опять назад отправляют. Но когда ты сидишь и читаешь Божье Слово, что происходит? На Бога не обидишься, на Его Слово не обидишься. Это лучшая среда, где можно пережить настоящее очищение. И что написано в Священном Писании, друзья? Вы уже очищены через что? Через Слово, которое я проповедовал вам. И еще один текст Священного Писания, мы все с вами его хорошо знаем, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. И написано, в сердце своем сокрыл я слово твое, дальше 11 стих. Почему? Чтобы не грешить перед тобою. Каждую конференцию, на каждой молодежной программе мы предоставляем возможность выходить сюда вперед. И вы знаете, в последнее время стал спрашивать у людей, которые проходят вперед, о чем мы будем молиться? И после того, как человек говорит свою нужду, и мы молимся, я спрашиваю, а ты читаешь Библию или нет? Почему? Потому что если не читаешь Божье Слово, у тебя никогда не будет силы для того, чтобы очиститься. Поэтому, если вы хотите избавиться от длительных грехов, которые, может быть, уже давно мучают, может, меленьких грешков, написано, сокройте в Слове, оно очищает. Оно делает человека пригодным для Божьего употребления. Библия говорит о том, что Его Слово, Божье Слово, является для нас духовной пищей. Когда мы говорим о пище, естественно, мы ни в коем случае не сомневаемся, что нашему физическому человеку нужно эту пищу употреблять. Почему от духовной пищи мы так не можем быть убеждены и так однозначно утверждать? Вот иногда молодые люди говорят, я читаю Библию по нужде. Вот когда хочется, тогда читаю Библию. Нельзя читать Библию по нужде. Я чуть позже скажу, Библию нужно читать в дисциплине. И вот что говорит Священное Писание? «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это не значит, что нужно одно на другое поменять. Но этот текст Священного Писания говорит о двух частях человеческой жизни. Физическая часть и духовная. Так вот, физическое тело, физический человек питается хлебом земным. Духовный человек питается Божьим Словом. Третьего не дано. Еще один текст Священного Писания, который нас должен мотивировать. Написано, возлюбите чистое словесное молоко для чего? Для того, чтобы от него возрасти вам во спасение. И в данном случае молоко мы не говорим о том, что это пища для младенцев. Но вот чисто словесное молоко подразумевает Слово Божье в неповрежденном виде, неистолкованном, неискривленном, необремененном человеческим мнением. Наичистейшее Слово Божье только в том случае к нам приходит, если я читаю прямо из Божьего Слова. Многие христиане научились читать комментарии, справочники, духовную литературу, большие полки с книгами, гигабайт информации на электронных носителях. Но что самое главное, они забыли читать чистое слово, неповрежденное, необремененное. Это настоящая духовная пища. Слово Божье делает нас сильными. Священное Писание говорит о том, что мы немощны по своей природе. И сколько бы мы ни хотели, все равно рано или поздно мы приходим в тупики. Пророк Исаия говорит, что молодые люди, юноши, иногда могут, что там написано, ослабевать. Иногда могут падать. Ну, казалось бы, у нас столько силы. В молодости столько много силы. Кто-то сказал, что 48% несчастных случаев происходит после фразы «смотри, как я умею». Почему? Потому что столько силы можно показать. Остальные 52% после фразы «не так, смотри, как надо». И тогда еще больше силы. А если вдвоем, втроем столько силы? Но вы знаете, вот эти сильно молодые люди, когда остаются один на один, дома, вечером, они иногда чувствуют себя такими беспомощными. Почему? Потому что настоящая сила приходит не в физическом мире, не в общении, не в наших активностях, а настоящая сила приходит в Слове Божьем. И написано, кто слушает слова мои, исполняет их, уподоблю человеку, который построил дом на чем, друзья? На камне. И вот обратите внимание на то, что сила Божья – это не весь дом. Сила Божья – это основание. И то, что мы строим на этом основании, будет испытано огнем. В данном контексте оно будет испытано ветром, водой. И написано, что может даже так стать, что все, что человек строил, оно сгорит. Но человек все равно, написано, впрочем, спасется. Как? Как бы из огня. Почему? Потому что построил свою жизнь на правильном основании. Сила – это источник, который есть в нас. И наша с вами ответственность, прикасаясь к Божьему Слову, позволить этой силе излиться через нас. Но Бог нас не будет делать всегда и во всем сильными. Если бы вы знали, сколько раз я в детстве молился, когда меня обижали за веру, когда издевались над церковью, издевались над Богом, я молился, говорил, Господь, ну вот одну молнию с неба, вот сюда, вот прямо, так, и все, чтобы все поверили, что ты есть, что я правильно верю, что я не ущербный, что я тебе правильно все служу. Я уже не раз это говорил. Как вы думаете, сколько молний было в моей детской такой жизни? Ни одной. Но знаете, где сила была? Во мне. И теперь, когда встречаю своих одноклассников, я не прошу о молнии с неба. Знаете, о чем я прошу? Господь, ты видишь этого человека, ты видишь, что с ним сделал грех. Мы уже закончили больше 20 лет назад. И мне просто их жалко. Я говорю, Господь, наполни его твоим словом, твоей силою, чтобы он был способен покаяться и жить для тебя. По молодости хочется молнию, а Бог не даст молнию, он даст силу внутри тебя. И потом эта сила принесет плод. И последнее, что я скажу, зачем читать Библию на основании Священного Писания? Потому что Слово Божье помогает нам стать подобными Ему. В каждой семье рождаются дети, у кого-то из вас уже родились, у кого-то еще родятся. Сегодня мы слышали пророческое слово, и даже если вы переживаете, что вы не замужем и не родятся, Бог сказал, все устроит. Поэтому возьмите веру в основании слова и ждите. Вот у вас родятся дети. Я говорю даже и для вас пророчески. Вы узнаете то, что узнали все родители. Когда прибегают родственники первый раз посмотреть на ребенка, скажите, какой вопрос они пытаются ответить? Как кушает? Как спит? Нет. Во что одет? Ну, так посмотрит. Как на горшок ходит? Тоже неинтересно. Что интересно? На кого похож? И все в эту кроватку. Глаза мамины, а вот ушки папины, а губки там еще чего-то. Чьи-то как-то. Что они могут понять? Я сам смотрел на всех своих детей и думал, ну, на нас-то похожи. Но годик прошел и уже не похожи. А еще два прошло, уже похожи. И когда мне иногда говорят, о, ты как твой батька, так это ж хорошо. Хуже было бы, если бы был как твой дядька. Ничего общего с батькой, да? Самое страшное для человека, это посмотреть в зеркало и увидеть не свое изображение или отображение. Это, наверное, страшнее нельзя себе представить. Ты смотришь и видишь чужое лицо. Вот точно так же чувствует себя грешник, когда смотрит Божье Слово. Ему кажется, что он такое хорошее, когда он туда смотрит, что он видит. Не то лицо. И вот мир сегодня, который живет вокруг нас, когда мы говорим, я христианин, я хожу в церковь, как вот эти вот родственники начинают разглядывать в нас чьи черты? нашего Отца Небесного. Написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец Небесный для того, чтобы называться, во-первых, а во-вторых, что? Быть детьми Его. И поэтому Священное Писание говорит, мы все открытым лицом, как в зеркало, куда смотрим, друзья? На славу Господню. Мы смотрим на то, как Он открывается в Священном Писании, на то, как Он говорит к нам. И это преображает нас в Его образ. Это делает нас подобными Ему. И если мы хотим характер Христов, друзья, нет другого пути, как его можно увидеть, кроме как через Божье Слово. Поэтому я сегодня побуждаю вас пересмотреть, когда вы придете домой, свое духовное зеркало. Если там все в порядке, знаете, что делают люди? Поправляют. Любой молодой человек, когда смотрит перед зеркалом, на себя увидел, он хоть чуть-чуть да поправит. Ну, хоть как-то, ну, галстук там, ну, вот хоть что-нибудь. Это, скажем так, действие зеркала. Вот всякий раз, когда мы обращаемся к Божьему Слову, мы всегда находим, что поправить. Я помню свою первую проповедь. Меня заставили проповедовать, потому что когда воскресная школа проповедовала, то проповедовали дети проповедников, а пели дети хористов. Вот я попал в разряд детей проповедников. Мне сказали, вот Библия, готовься, там, ну сколько сможешь, как сможешь. Я был вдохновлен. Почему? Потому что мне это, ну, в какой-то мере было интересно. Я видел, как папа готовится. Мы у друзей были, у них тоже родители-служители. Но когда я первый раз начал готовиться к слову, знаете, что, друзья, я заметил? Что я не могу ни о чем проповедовать. Не потому что, мне страшно, а потому что все, что я не прочитал, все меня обличало. И я думал, как я могу сказать людям то, чего нет у меня самого? Конечно, я проповедовал. У меня не было вариантов. Я помню ту проповедь, она была об Иисусе. Это меня не обличало. Но с того момента я начал по-другому относиться к Слову. Я знал. Каждый раз, когда я его открою, я знал, что я переживу. И до сих пор это знаю. Я знаю, когда я открою Библию, первое, с чем я столкнусь, с тем, что я буду рассматривать себя в разрезе Божьей славы. И я вам честно скажу, когда суеты много, когда много каких-то мероприятий, нет желания читать Слово. Почему? Потому что, глядя в зеркало, ты начинаешь видеть несовершенство, и надо заставить себя. Но когда в хорошем состоянии, когда бодр, когда на самом деле Бог благословляет и Дух бодр, открываешь Библию с радостью. Почему? Потому что поправлять немного надо. Не надо генеральной уборки своей духовной сущности. Слово Божье делает нас подобными Богу. Почему важно? Потому что, если вы писали, перечитайте дома, как минимум вот этих 5 ответов на этот вопрос. Если вы будете рассуждать, конечно, вы найдете больше. Но что молодым людям всегда интересно, это практика. Что делать? Когда мы говорим с молодыми людьми музыку, надо музыку слушать, надо только христианскую. Знаете, что молодые люди говорят? Дайте список групп, которые можно слушать, а список групп, которые нельзя слушать. И я вам честно скажу, я иногда в ступоре. Я иногда включаю группу, они поют «Мы у Бога о многом просим». Это такая божественная песня. Беру другой альбом, Матильда Ивановна вышла из дома, поперла в лоба с одинокой коровой. Ну как сказать вот это «слушай»? Практика жизни очень сложная. Потому что найти мерило единственно верно практически невозможно. Часто говорят, сколько нужно молиться, вот сколько часов нужно молиться. Когда молодые люди говорят, сколько часов, мне уже смешно становится. Часов. Сколько минут, я еще, может быть, поверю, если человек интересует. Но когда часами измеряется молитва, я уверен, что это пустые слова. Тут зрелым людям не всегда можно часами измерить свою молитвенную жизнь. В разрезе одного дня, я имею в виду. Так вот, практика. Очень простые, но конкретно советы, которые, я верю, вам помогут, по крайней мере, пересмотреть свое отношение к Священному Писанию. Если вы в этом стоите, благослови Господь. Если нет, поправьте свой светильник. Итак, самое первое, друзья. Ежедневно уделяйте время для чтения Божьего Слова. Мы сегодня это уже слышали. Ежедневно. И вот здесь, знаете, что самое главное? Еще раз вернусь к той мысли, которую уже говорил. Я читаю Библию, когда мне хочется. Нельзя так читать Библию. Это только вдобавок. Но если вы хотите на самом деле быть близкими к Божьему Слову, то нужно читать не по желанию, а по дисциплине. Дисциплина чтения дает желание. И поэтому читает Библию только тот, кто захотел это сделать. Читает Библию только тот, кто определил для себя такой ориентир. А остальные просто мечтатели. Каждую новогоднюю ночь мы, как христиане, по традиции стараемся встретить, ну, как минимум, вот этот промежуток 12-часовой на молитве, на коленях, то стоя, может быть, с возрастом уже раньше помолился, да и спать, что там ждать, ну, салюты спать не дадут. Но вы знаете, новогодняя молитва у всех одинаковая. Господь, я не хочу вот плохого, что у меня было в этом году, а в следующем году я хочу, чтобы было все по-другому. И скажите, кто из вас в новогодней молитве ни разу не ставил для себя ориентир? В этом году я буду читать Библию и молиться каждый день. Может быть, я один такой, я не знаю. Скоро Новый год, через полгода, да? На какой-то особенной конференции мы опять же ставим себе ориентир. Все, вот сегодня вы побыли здесь, я думаю, что в сердце у вас такое желание появится. С этого дня, ну хоть 5 минут. И вот здесь очень важно дисциплинировать себя, чтобы так было. Каждый день. И это решит очень многие вопросы. Я вам скажу, нам хватает времени на все, что мы считаем важным в течение дня. И если вы не прочитали Библию, это значит, что вы не считаете это важным. Сегодня прогресс далеко пошел. Есть приложение. Каждый день, открывая телефон, можно сделать, чтобы у тебя появился библейский текст. Остановись на нем, прочти. Каждый раз, запуская компьютер, сделай так, чтобы появился библейский текст. Остановись, прочти. Может быть, тебе не хватит у тебя большего усердия, но хотя бы это исполняй каждый день. Каждый раз, когда увидел Библию, которая лежит на столе, стоит на полке, найти в себе силы открыть и прочитать хоть один стих, каждый день. И ты заметишь, что появится вкус к этому действию. Следующий совет – читать Библию систематически. Что это значит? В определенной системе. Так сложилось, что у нас есть какие-то книги более предпочтительные, какие-то менее предпочтительные. И иногда просто одну книгу зачитываешь постоянно, да дыр, другую книгу, даже не знаешь, что она вообще есть в Библии. Поэтому, друзья, читать Библию нужно. Особенно там, где интересно. Но очень хорошо пользоваться какими-нибудь графиками чтения Слова Божьего в течение года. Очень важно проводить скорочтение для молодежных каких-то программ. Почему? Потому что у людей, если нет системы убеждений, если нет понятия общей картины, вообще нет веры и нет твердости ни в чем. Это знаете, на что похоже? Это похоже на пазл. Я думаю, что вы хоть раз в жизни собирали пазлы. До тех пор, пока ты не увидишь картину общую, невозможно собрать пазл. Но если видишь общую картину, уже более-менее ориентируешься, какой цвет, в какой угол или в середину нужно поместить. Человек, который читает Библию в системе, читает ее целиком и полностью от начала до конца, имеет у себя в разуме, имеет у себя в духе вот эту вот общую картину. И потом, когда он встречается с отдельными текстами, с отдельной проповедью, с отдельными мыслями, у него есть представление, куда эту мысль нужно поместить. И у него вырисовывается система ценностей, основанная на библейском повествовании. Это очень важно. Если вы вообще не читали Библию, не начинайте читать ее со Второзакония. Не начинайте читать из книги Левит. Начните с Евангелия читать. Почитайте те книги, которые более простые, от простым к более сложным. Есть повествования, есть какие-то такие законы прописанные. Но, друзья, все равно какая-то система должна присутствовать. Если в день читать 4 главы из Библии, то за год Ветхий Завет мы читаем 1 раз, Новый Завет 2 раза. Если вы начали читать мысль, дочитайте ее до конца. Я вам говорил хотя бы один стих, но этот один стих не нужно ограничиваться цифрой, а нужно ограничиваться смыслом, чтобы начало было мысли до конца. Лучше главу прочитать, чтобы не разрывалось повествование, но какая-то система обязательно должна быть. Следующий совет, друзья. Читать Библию очень важно в дееспособное время. Самое лучшее снотворное для молодых людей на ночь – это почитать Библию и помолиться. Вот фильм посмотреть, нет, не снотворное. Вот это с возрастом для мужчин иногда приходит. Титры, начало только, а он уже все пошел. Вот, в мир сновидений. Что ему тут до реальности каких-то? Ему бы отдохнуть. Но в молодости, друзья, дееспособное время, это понятие очень относительное. Лечь спать в 12:00 или в 1:00, разницы вообще никакой. Но проснуться в 6:00 или в 6:02... Это очень огромная разница. И мы будильник с отложенным звонком ставим. Почему? Это такое драгоценное время понежиться в кровати. Это самое дееспособное время, а мы его так хотим уцепить для своего сна. Самый лучший сон, почитайте медицину, с 9 вечера начинается. 1 час сна приравнивается к 5 часам отдыха в 9-10. А сон в 6 часов утра... В 5 часов утра 1 час сна приравнивается к 15 минутам отдыха. Поэтому Давид не имел проблемы встать от ранней зари. Искал Бога, а когда перестал искать Бога от ранней зари, помните, когда он гулял и увидел женщину, проснувшись после обеда. Вот что иногда происходит с молодыми людьми, на все находят время. Но самое дееспособное время должно определяться для чтения Слова Божьего, когда наш разум максимально сосредоточен, когда мы можем понять, что происходит. И в этом есть огромное благословение. Найдите свое дееспособное время. Кто-то говорит, я жаворонок, кто-то говорит, я сова. Какая разница, кто мы? У каждого из нас есть дееспособное время. Оно лучшее для чтения Священного Писания. Очень важно выбрать удобное место для чтения Библии. Я слышал, что есть христиане, которые читают Библию на пляжах даже. И мне было даже смешно, и я думал, что это сказка. Но однажды я шел по пляжу вместе со своей женой и с детьми, и я увидел это чудо. Сестра в платочке, раздельный купальник, брат рядом, и на пляже читают Библию. Я думал, это не бывает, но это бывает. Я вам скажу более того. Когда они подняли голову, и мы встретились глазами, знаете, что я услышал? «Приветствую вас!» Мы еще знаем друг друга. Это не настолько далекие люди. Друзья, лучшее ли это место для чтения Библии? Иногда люди с таким бахвальством говорят, я в Библию с собой везде ношу, в магазин с Библией, в банк с Библией, на почту с Библией. Чего ты трепишь свою Библию там, где ей не нужно быть, в банке, в магазине? В сердце туда неси свою Библию. Но если ты хочешь, чтобы она у тебя хорошо выглядела, как минимум, чтобы она была читаемая, удели время и должное место. Сосредоточься, сядь, положи аккуратненько ее на стол, не надо читать на коленях, лежа на полу, в прыжке, в прискоке, в машине. В нужную какую-то минуту острой необходимости это допустимо. Но если нет острой нужды, друзья, уделите этому важное место. Тогда, когда никто не позвонит, никто не отвлечет, когда не надо ругаться ни с кем, потому что иногда в жизни бывает такое, что невозможно быть в мире. Но если не найти нужное место, почему Бог определял место для...

значит слышать свои мысли? Для того, чтобы понять, о чем ты думаешь, друзья, нужно остановить поток мыслей. Наши мысли слишком быстро бегут. И иногда мы не можем их обуздать. Лучший способ обуздать свои мысли – это говорить вслух. Если это иногда, это нормально. Если это постоянно, это признак психического расстройства. Но очень часто мы с вами, когда нам нужно максимально сконцентрироваться, выходя из дома, мы можем ходить и приговаривать. Так, что я забыл? Что я взял, чего не взял? Только проговаривая, можно остановить и усмирить свои мысли, потому что слова медленнее мыслей. А когда человек говорит, он должен пропустить это через свой разум. Знаете, к чему я это веду? Научитесь читать Библию вслух. Что происходит? Человек обуздывает поток своих мыслей и произносит слова. Никого нет в комнате. Но это не пустые слова. Эти слова, выходя из его уст, куда попадают? Ему же в ухо. И написано, вера приходит от слышания Божьего Слова. Написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это поможет вам не заикаться, когда вы потом будете проповедовать, читать. Это поможет ставить правильное ударение. Потому что когда человек говорит, Иисус сказал, отвалите от гроба камень. И Иисус так не говорил. Только читая вслух, можно понять, подлинно или подлинно. Ну простите, это люди иногда говорят, читая Библию. Потому что они читают вслух. И когда им попросили прочитать, они первый раз увидели такие слова. Слово Божье станет для вас естественным, если вы научитесь читать, и от этого ваши мысли будут под контролем. Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума. И более того, записывайте эти мысли. У меня в Библии есть листик, на планшете есть файлик. Пришла какая-то мысль? Запиши. Пришло какое-то понимание? Запиши. Сколько раз я себе говорил, точно запомню, вот это никогда не забуду. И это никогда на завтра было другим вопросом. Что ж я вчера думал, никогда не забуду и не вспоминал. Это не старость, это работа ума. Его нужно уметь обуздывать, заучивать, читать вслух, записывать. Друзья, еще одна очень важная мысль. Сегодня Игорь Моисеевич говорил утром, не буду долго повторять, размышляйте над тем, что читаете. Знаете, что нужно для того, чтобы размышлять? Задавать вопросы. Кто? Зачем? Куда? Почему? Как? Каким образом? А что, если бы не так? У нас слишком быстро жизнь. Но если не останавливаться, не рассуждать, мы не сможем бежать постоянно, мы устанем. Люди, которые придумали лестничные площадки, придумали очень правильно. 9 или 11 ступеней человек поднимается, а что потом? А потом площадочка... Нужно повернуться, остановившись, еще 9-11 ступенечек. А потом квартиры, этаж. Опять 9-11 ступенечек прошел, опять площадочка. Вот так очень важно уметь останавливаться в своих мыслительных процессах. Прошел немножко, исследовал, почитал, остановись, подумай. Прошел еще немножко, остановись, подумай. Но если бы сделать лестницу с 1 до 9 этажа прямичком, даже молодые туда не забрались бы. Ну, может быть, особо тренированный, подготовленный. Так и в духовном мире нельзя все время бежать вперед. Нужно уметь останавливаться и рассуждать. И последний совет. Когда мы читаем Священное Писание, друзья, самое главное научиться применять вот это Божье Слово не к церкви, не к тем или иным братьям и сестрам. И я не раз читал и думал, от одной сестре у нас в церкви это точно подошло. Дальше читаю, о, это брату Николаю, ну 100% ему. И я мог найти, вам честно скажу, по молодости для всей церкви откровения. Но никто мне такого права не дал. У меня есть только одно право, найти одно откровение. Для кого, скажите, друзья? Для себя. И там действует закон. Если нашел для себя... Уже тогда сможешь поделиться и кому-то. Но если для себя не нашел, не спеши делиться. Ты ничего не понимаешь. Ты еще ничего не знаешь. И мы с вами говорили, вникая в себя и в учение, спасешь кого сначала? Себя, а потом уже слушающих себя. Поэтому наша природа действует так. Если сам согрешил, мы говорим, упал. Если сосед согрешил, нет, если, вернее, сам согрешил, мы говорим, споткнулся. А если сосед согрешил, мы говорим, упал. Почему? Ну, потому что ж это не сам. А если у кого-то проблема, мы говорим, о, Бог судится. А у себя проблема, мы говорим, о, сатана ополчился. И поэтому Писание говорит, если бы мы судили сами себя,

0: то что там написано в послании к Коринфянам? Не были бы судимы. Другими словами, мы себя всегда оправдали бы. И даже перед Богом я иногда молясь, так хочу сказать: Господи, ну ты же видел, что я по-другому не могу. Но я еще не успею это сказать, а Господь мне говорит: видел, видел, что мог по-другому. И становится не совсем удобно. Почему? Потому что это тебя касается. Самое сильное откровение – это откровение личное. Сделаем вывод, прежде чем будем с вами молиться и петь. Друзья, мы должны с вами понять, говоря о Священном Писании, вопрос ежедневного чтения Библии – это не просто вопрос желания, это не просто вопрос христианской практики, это вопрос жизни и смерти для нашего духа. Читаешь – живешь. Мы сегодня слышали: Писание дает жизнь. Не читаешь – умираешь. Если мы хотим быть сильными, если мы хотим преодолевать искушения, Писание говорит, что Слово Божье – это меч, который помогает нам. Нам нужно регулярно читать Библию. Она делает нас сильными. Мы об этом говорили. Если мы хотим иметь правильное основание, то очень важно понимать, что библейское основание – самое лучшее, самое правильное, которое может иметь человек на этой земле. Писание говорит, если разрушены основания, что сделает праведник? А праведник скажет: а я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, что Он восставит плоть мою. А я знаю, что Он дал, Он взял. А я знаю, что Бог не изменился. Все вокруг меня изменилось, но у меня есть твердое основание – это мой Господь. И тот текст Священного Писания, который сегодня мы с вами читали, пусть эта книга закона не отходит от каждого из нас, но поучаться нужно в ней сколько, друзья? День и ночь. И первый псалом говорит: «И будешь, как дерево, посажено при потоках вод». И там есть такое очень интересное выражение, что это дерево приносит плод свой во время свое и во всем, что он не делает. Что там написано? «Успеет». Это не значит, что он будет бежать и догонит. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Но успеет, имеется в виду, будет иметь успех. Если он не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но в законе Бога воля его. О законе он размышляет день и ночь. И тогда Писание говорит, во всем, что он не делает, он будет иметь успех. Вы этого хотите или нет? Я этого хочу. Давайте об этом кратенько помолимся, друзья.
1: Молитва – то не просто звук без віри. То не слова, що просто так звучать. То благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва – то єднання з вічним Богом. Це час, коли змовкає вся земля, коли схиляю в тишині свої ноги і плаче тихо, так душа моя. Молитва – це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більш ніхто на світі не зуміє підтримати так, як може він мене. Молитва – це коли ти твердо знаєш, що після того, як розкажеш все, душа твоя, як пісня, залунає, бо твій Господь, Він відповідь пішле. Молитва – це коли ти вдвох із Богом, коли ти забуваєш про журбу, коли твій дух співає з духом Його, і Богу вдячність Він несе свою. Молитва – це життя, і це дорога, чи смуток, чи журба, чи спів навкруг. Лише молитва має силу і змогу тебе розрадить і потішить друг. Лише молитва, з вірою молитва, вона лише має силу обновить, полікувати, підтримати в тяжкі битви і рани серця силі всі змастить. Лише молитва має сильні крила до неба душу стомлену піднять і показати те, що дійсно треба із вірою покорі нам прийнять. Лише молитва, більше не треба. Схились з покорі перед Богом сил, і ти побачиш світлу радість неба, забудеш все, у тіні Божих крил. Він завжди поруч, поруч біля тебе, і чує кожне слово з твоїх уст. О, розкажи йому ти все про себе, наповни твоє серце прямо тут.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Предисловие автора. Дорогой читатель, после выхода в свет трилогии о пробуждении в Южной Африке прошли многие годы. Первая книга «Пробуждение начинается с меня» была напечатана в декабре 1989 года, то есть 13 лет тому назад, отозвавшись среди русскоговорящих таким громким эхом, которого, пожалуй, ни я и никто другой не ожидали. Складывалось впечатление, что среди христиан различных конфессий она вызвала настоящую духовную революцию. Однако, как это обычно часто бывает, мнения разделились. Большинство читателей с восторгом приняли написанное, заявляя, что это именно то, что так давно желала услышать их уставшая от формального христианства душа. Но были и такие, которые яростно восстали, объявив настоящую войну как самим книгам, так и их авторам. Правда, в своих нападках критики всячески обходили стороной Эрла Штегена, обрушивая шквал возмущений и негодования на ту, которая, собственно, только донесла его слова до своих соотечественников на понятном им русском языке. Каких только нареканий мне не пришлось выслушать. Сколько нелестных слов, недобрых замечаний и обвинений в мой адрес было высказано не только устно и письменно, но и на страницах серьезных христианских изданий. Впрочем, это не столь важно. Главное, что книги достигли своей цели, разбудили народ Божий, встряхнув и выведя его из духовного сна и опасной успокоенности. Они заставили тысячи христиан, как бывших в Советском Союзе, так и в других странах мира, пересмотреть и заново переоценить свое христианство и хождение перед Господом. Ведь ни для кого не секрет, что духовное состояние народа Божьего сегодня остается желать много лучшего. Практически во всех христианских церквях и общинах, независимо от их деноминации, наблюдается прогрессирующее духовное охлаждение, скатывание к обрядности, внешней форме служения и готовности идти на компромисс с миром и грехом. По этой причине вопросы, поднятые в трилогии, были очень актуальны, так как задевали за живое и побуждали детей Божиих серьезнее задуматься о своей вере и отношении к Господу. А это именно то, в чем мы, христиане последних времен, больше всего нуждаемся. Ведь освящение и более глубокий, вдумчивый подход к вере и хождению пред Богом является нашей самой большой и насущной проблемой. К слову сказать, это было когда-то и моей болью, побуждавшей искать Бога и Его истины. Когда во время миссионерских поездок читатели задают мне один и тот же вопрос, почему эти книги невозможно читать без сокрушения и слез раскаяния, я могу только сказать, что, скорее всего, это потому, что в продолжении 7 лет работы над ними я плакала и сама. Это был мой процесс очищения и та духовная мельница, которая мелет медленно, но мелко. С тех пор прошли годы. За это время многое изменилось. Подтверждая истинность хорошо известных нам слов, все течет, все меняется. Теперь, после долгих раздумий и молитв Господу, я решилась снова взяться за перо и, отвечая на просьбы сотен читателей, рассказать о своем долгом и мучительно трудном пути духовных исканий. То, что было пережито на протяжении 10 лет христианской жизни, нашло отражение на страницах книг трилогии, так как из свидетельств и проповедей Эрла Штегена я брала именно то, что касалось моего сердца, внося ясность в путаницу человеческих понятий и мышлений. Признаюсь, что очень бы не хотела, чтобы из этого замысла получился только своего рода автобиографический роман или, еще хуже, пресловутые мемуары. Нет. Со страниц этой книги мне хотелось бы заговорить к твоему сердцу, читатель, поделиться с тобой радостями и печалями, победами и поражениями, удачами и ошибками, пережитыми мною на том пути исканий, которым, возможно, проходишь теперь и ты. Кто знает, не станет ли это для тебя нужной помощью. Быть может, тихие часы уединения с книгой в твой разум и сердце польется тот самый озаряющий свет, который в трудные минуты посылал мою метущуюся душу Господь, даруя утешение, мир и желанный покой. Важно, чтобы с этих страниц тебе говорила не я, а Бог.
который, как никто другой, знает, в чем ты нуждаешься и как тебе помочь. Мы люди все такие разные, и можно только удивляться, насколько индивидуально подходит каждой душе Господь, как мудро и тонко работает над нами Дух Святой, если, конечно, мы позволяем Ему это делать. Рассказывая о себе, делясь своими раздумьями и тем, что смогла пережить в близости с Господом, вспоминая о Его милости и строгости ко мне, я вовсе не хочу подчеркнуть свою незаурядность и особенность, выделившись тем самым из общей массы людей. Нет, я прекрасно понимаю, что каждый человек по-своему незауряден и неповторим. И есть немало таких, жизнь которых намного ярче и удивительнее моей. Так что если бы о них написать книгу, то это было бы что-то потрясающее. Кроме того, я также хорошо сознаю, что при личном свидетельстве, в котором описываешь происходящее с тобою событие, невозможно обойтись без употребления извечных личных местоимений «я», «мне», «меня». Часто само по себе уже действует отталкивающее, создавая впечатление «якалки». Но как этого избежать, не знаю. Одно лишь вселяет надежду – что если последующие строки будут написаны под водительством Господа и Духа Святого, тогда, несмотря ни на что, они смогут стать помощью и благословением. Поэтому, приступая к своему рассказу, я умоляю Небесного Отца, чтобы Он прославил в нем свое великое и святое имя. Людмилка, доченька, да проснись же ты, наконец, ведь в институт на занятия опоздаешь. Мамина мягкая рука ласково гладит мою голову. Голос звучит откуда-то издалека, с трудом достигая моего сонного сознания. Однако последние слова буквально скидывают меня со стула. Протирая заспанные глаза, бросаю быстрый взгляд на будильник и от испуга теперь уже полностью просыпаюсь. Остается 15 минут до отхода автобуса, которым я обычно добираюсь до института. Торопливо одеваюсь, наспех чищу зубы и споласкиваю лицо, почти не слыша, как мама нарочисто сердито мне выговаривает. «Сколько раз уже просила тебя не засиживаться допоздна за учебниками. Видишь, настольная лампа опять всю ночь напрасно прогорела. Ведь говорила же тебе, чтобы заводила будильник перед тем, как вечером садишься заниматься». В ответ я только улыбаюсь, так как хорошо знаю, что мама на меня вовсе не сердится и в тайне сердца своего очень рада за дочь, которая пошла по ее стопам в медицину. Чмокнув мамульку на ходу в щечку, выскакиваю на лестничную площадку и, увидев, что лифт, как всегда, занят, стремительно сбегаю вниз с 8-го этажа. Как хорошо, что остановка находится всего в 20-30 метрах от дома. Запыхавшись, влетаю в автобус, говорю на ходу ему спасибо и с облегчением опускаюсь на оставшееся свободное место. В сердце ликование и радость. Благодарю тебя, Господь, что все-таки успела. Прошу, чтобы ты со мною был и в этот день. Благослови и помоги пройти через все с тобою. Аминь. Такими вот сверхскромными были иногда в студенческие годы мои утренние молитвы. Ах, как давно это было! Сколько воды с тех пор утекло! Сколько напряженных сессий и трудных экзаменов осталось позади. В то время они казались мне самым тяжелым испытанием. Тогда я, конечно, еще не знала, что много раз жизнь поставит меня перед такими проблемами и трудностями, о которых в те юные годы я даже не предполагала. Однако, несмотря ни на что, теперь, когда мне перевалило за 50 и голову покрыла седина, а за плечами остались десятки лет мучительных исканий Бога и смысла жизни, я снова, как и в юности, с радостью могу сказать: «Благодарю тебя, Господь, что до этих пор ты мне помог. Прошу, будь со мною и дальше, чтобы, направляемая твоей сильной рукой, я смогла дойти до намеченной тобою цели». Детство и юность. Голос Божий. Мои родители уверовали и стали христианами за год до моего рождения. Поэтому я могу только благодарить Господа за проявленную ко мне милость, что уже в чреве матери я могла находиться под действием благодати Божией. Много позже, когда я была уже девушкой, мама сказала мне, что их духовное горение, искание живого Бога и пламенеющую первую любовь ко Христу она может видеть во мне. Таким образом, благословение родителей стало впоследствии моим благословением, и в этом нет никакой моей заслуги.
Говоря об этом, невольно думаю о всех матерях и отцах, которые своей жизнью и хождением пред Господом определяют судьбу и духовную жизнь своих детей задолго до их рождения. С кровью и молоком матери ребенок впитывает в себя все то, чем она живет, что испытывает и что переживает. Однако эту прямую зависимость я осознала намного позже, с началом своих собственных исканий Господа. До этого мое христианство, как, впрочем, и христианство многих подобных мне детей, выросших в христианских семьях, представляло собой не что иное, как религию моих родителей. Насколько себя помню, я вместе с моей старшей сестрой и четырьмя младшими братишками склонялась на колени для молитвы, если папа и мама начинали молиться. Когда родители шли на воскресное богослужение, они, разумеется, брали с собой и нас, шестерых детей. Таким образом, в детстве и ранней юности мои понятия веры в Бога и служения Ему складывались под влиянием и, возможно, даже неосознанным воздействием моих родителей, хотя нужно им отдать должное. Они ни к чему нас насильно не принуждали. Обычно дети, часто не сознавая этого, подражают своим родителям как в плотском, так и в духовном отношении. Поэтому стоит ли удивляться, что, впитывая в себя понятия и традиции отцов, они становятся приверженцами той христианской конфессии, в которой выросли. Дети лютеран становятся лютеранами, дети баптистов – баптистами, дети пятидесятников – пятидесятниками и так далее. Так было и со мной. Мои родители относились к церкви христиан веры евангельской пятидесятников, поэтому до 18 лет все мои понятия и взгляды формировались под влиянием этого христианского учения. К сожалению, как это, увы, бывает в любой деноминации, со временем у меня сложилось мнение, что наша вера самая правильная, а наша церковь единственная истинная. Что касается других верующих, то на них я, как, впрочем, и другие такие же духовные, смотрела свысока, считая, что они нашего уровня еще не достигли, и для них многое сокрыто, а то и просто находятся в заблуждении. За таких нам, духовным, советовали молиться, чтобы Господь открыл им духовные очи, но от общения с ними предостерегали, чтобы ненароком не подпасть под их пагубное влияние. Можно только удивляться, как обманул нас, христиан, в этом сатана, сея недоверие, подозрение, неприязнь и даже открытую вражду друг к другу, несмотря на то, что все мы служим одному Богу и стремимся в одно небо, где встретятся лишь те, кто соединен в одном Духе Божием, который никогда еще в себе не делился. Итак, возрастая в данной христианской конфессии, я переживала в ней все, что для нее характерно, и в частности так называемое крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Правда, у меня проявление этого дара с самого начала было отмечено чем-то особенным, что я поняла лишь много лет спустя. Когда я пережила духовное крещение, мне было всего лишь 7 или 8 лет. Это произошло так. Когда мне и некоторым другим детям в гостях, у которых в те дни я была, отец моей подруги предложил об этом молиться, я приняла это совершенно нормально, потому что в семье и в нашей общине нередко уже слышала об этом. С детской верой и непосредственностью я вместе с другими детьми склонилась на колени, и прошло немного времени, как мои уста стали произносить непонятные и доселе мне неведомые слова. Не помню, чтобы при этом я что-то особенное пережила или испытала. Никакого возложения рук тоже не было. Помню только, что по совету отца моей подруги я несколько раз повторила слово «крести». На этой молитве заговорили на незнакомом языке еще некоторые дети. Позже тот дяденька нам сказал, что над каждым таким ребенком видел видение. Над одними спускающегося голубя, над другими язык пламени. Потом мы, дети, снова продолжили свою игру и о случившемся больше не говорили. Так у меня произошло так называемое крещение Духом Святым. Как это понимается пятидесятническим учением, если не считать одной особенности? Вечером того же дня меня позвали к себе ночевать две верующие женщины, которые по национальности были немками. Проснувшись у них следующим утром, я ничего не могла понять. Обе сестры сидели у моей постели с заплаканными лицами и со слезами тихо молились.
Когда я спросила о причине их слез, они, не вдаваясь в подробности, сказали мне только: «Ах, милая девочка, ты не сможешь этого понять. Всю ночь Господь говорил нам через твои уста на немецком языке». Помню, как меня поразили тогда их слова. «Как это на немецком?» – переспросила я. «Ведь я же его совсем не знаю». Но никаких пояснений по этому поводу я не получила, и мой детский разум уже через несколько минут был занят чем-то другим. Ведь я же была еще совсем маленькой, и мои мысли заполняли тогда игрушки, куклы и игры. Проходили годы. Я училась в школе, переходя из класса в класс. Учеба давалась легко. К тому же я была очень старательной и усидчивой. Кроме того, насколько я себя помню, у меня с раннего детства была мечта стать врачом. Моя мама, которая имела фельдшерское образование и после войны более 30 лет проработала медсестрой, сумела вложить в меня любовь к медицине. Она всегда удивлялась, когда я, сидя в кабинете, где она работала процедурной сестрой, не дыша, наблюдала, как вводилась в вену игла и в шприце появлялась кровь, после чего пациенту вводилось предписанное лекарство. Я смотрела, как она ставила на спину больного банки, как втягивалась краснея и синея под ними кожа. Все мои куклы были истыканы иголками, потому что я постоянно делала им уколы. Обычного для детей страха от вида крови у меня не было, и мама часто говорила, что я родилась, чтобы стать врачом. Поэтому тот факт, что я все 10 лет в школе была отличницей, было для меня первым и непременным условием к достижению заветной цели. Все учителя в школе знали о моем горячем желании стать врачом и всячески поддерживали меня в этом. Кроме занятий в школе, обычных детских игр и художественных книг, которые я одну за другой буквально проглатывала, меня ничего больше не интересовало. Так как я никогда не была ни октябренком, ни пионеркой, ни комсомолкой, все в школе знали, что я верующая, и ребята нередко дразнили меня богомолкой. Все попытки пионервожатых учителей и классных руководителей заговорить со мной о Боге и вере в Него не приносили никаких результатов, потому что я обычно отмалчивалась. На их вопрос, заставляют ли меня верить, я всегда отвечала коротким «нет», не вдаваясь ни в какие подробности. Не раз я прибегала со школы домой и в испуге пряталась за печку, потому что мальчишки насмехались и по-всякому обзывали за веру в Бога, а иногда даже кидали меня камни. Вот в такой системе и в такое безбожное время мы тогда жили. Подобное пришлось пережить многим детям христиан, не говоря уже о их родителях. Однако, должна сказать, что необходимость стоять за веру, подвергаясь насмешкам, унижению и преследованиям, делала христиан, в том числе и их детей, более серьезными и ответственными в вопросе служения Господу. Поэтому я безмерно счастлива, что мое христианство в детские и юношеские годы формировалось именно в то трудное атеистическое время, наложив отпечаток на всю последующую жизнь. К сожалению, несмотря на необходимость стоять и бороться за веру в Бога, моя духовная жизнь не отличалась глубиной и исканием близкого контакта с Ним. Так продолжалось примерно до 17-18 лет, когда после окончания школы я в тот же год поступила во Владивостокский медицинский институт, сделав таким образом первый шаг к достижению заветной цели. Казалось бы, все шло прекрасно, и мне надлежало бы только благодарить Бога и радоваться, прилагая все старания к тому, чтобы стать хорошим врачом, тем более, что эта профессия мне казалась самой лучшей для христианки. Но было одно «но», которое тревожило мою душу, заставляя снова и снова задаваться тем же вопросом. А правильно ли я сделала свой выбор профессии? Совпадает ли мое желание стать врачом с волей Божией? Будет ли он всегда со мной в этом? Такие мысли волновали меня не случайно. Дело в том, что еще учась в школе, я впервые услышала голос Божий. На богослужениях, проповедях и беседах братьев-проповедников я слышала, что Бог и теперь может говорить к человеку посредством пророчеств или видений.
Как известно, у христиан учение пятидесятников, контакт с Богом и познание воли Его осуществляется в основном с помощью даров. Позже я тоже столкнулась с таким подходом. Однако в те юные годы у меня было иначе. Бог сам совершенно неожиданно заговорил со мной так, что это заставило меня остановиться и замереть, вслушиваясь в Его голос. Это произошло, когда мне было 15 лет. В то время я закончила 8 классов, в связи с чем для школьников был организован торжественный вечер с выдачей удостоверения о 8-летнем образовании. За несколько дней до этого торжества, зная мою любовь к литературе и хорошую дикцию, мне предложили прочитать на вечере один небольшой рассказ в прозе, обращенный к молодежи и затрагивающий вопросы чистоты и искренности первой любви в условиях начинающейся в те годы грубоватой пошлости, что вылилось позднее в известное нашему поколению молодежное движение хиппи. Предложенный рассказ мне очень понравился, потому что соответствовал моим личным взглядам и представлениям. Поэтому на вечере я прочитала его так, что некоторые из наших очень уж модерных девушек выбегали из зала с криком: «Нет, я не могу этого слышать!» На следующий день после занятий ко мне подошли две учительницы. Одна – преподаватель русского языка и литературы, другая – учитель биологии, и спросили, не хотела бы я поступить в школьный театральный кружок, так как у меня есть на это способности. «Кстати, Людмила, кем ты хочешь быть?» – неожиданно задала мне странный вопрос учительница русского языка и литературы. Хотя, являясь нашим классным руководителем, хорошо знала, что я буквально брежу медициной. Не знаю почему, то ли потому, что впечатления от вчерашнего вечера были еще так живы, то ли потому, что мне хотелось просто подурачиться, но неожиданно для себя самой я ответила: «Кем? О, наверное, я стану артисткой». Не успели прозвучать эти слова, как сверху справа раздался спокойный и в то же время какой-то особенный по своей силе мужской голос. «Артисткой? Нет. Ты будешь писать книги». Это прозвучало в моих ушах так отчетливо и ясно, что, умолкнув, я стояла как завороженная. Несмотря на любовь к русскому языку и литературе, а также увлечение чтением, у меня никогда не было даже мысли о том, что буду когда-нибудь писать книги. Кто мог мне такое сказать? Что это был за голос? Около меня стояли две женщины, а со мной говорил мужчина. Ничего не понимая, я оглядывалась вокруг, ища глазами того, кто только что со мной говорил. «Людмила, что с тобой? Кого ты ищешь?» — донесся до меня голос учительницы биологии. «Ты что, не слышишь мой вопрос? А как же тогда с профессией врача? Ведь ты же всегда говорила, что хочешь стать врачом». «Да, конечно, я буду врачом». «Это была просто шутка», — пробормотала я, все еще находясь под впечатлением услышанного голоса. И тут же снова прозвучали слова. «Нет, ты будешь писать книги». «Книги?» — мысленно недоуменно переспросила я. «Книги? Какие книги?» И тут же, озорно, по-детски следуя своей ребячей фантазии, так и не понимая, что со мной происходит, закончила. «О, да! Я напишу о себе такой роман!» В ответ на это теперь уже в третий раз прозвучал тот же голос. «Роман? О себе? Нет. Ты будешь писать о других». Голос умолк и больше не повторялся. В полном смятении я молчала и смотрела на учительниц, прекрасно понимая, что не могу им этого рассказать. А они с изумлением смотрели на меня, не в силах понять причину моего более чем странного поведения. В тот день я возвращалась из школы домой, занятая одной мыслью. Кто со мной сегодня говорил? О Боге я почему-то даже и не думала. Будучи в своем отроческом возрасте, довольно скрытой и замкнутой, я не сказала ничего родителям и долго не могла в ту ночь заснуть от мыслей, кто же это мог быть. Почему я его не видела? О каких книгах он мне говорил?
пережитое, так и осталось бы тайной, и, скорее всего, с годами просто забылось, если бы тот же голос не прозвучал так же неожиданно во второй раз. Это произошло в 1966 году, когда мне исполнилось 17 лет, и я после окончания школы готовилась к вступительным экзаменам во Владивостокский медицинский институт. Наши соседи уехали в отпуск и оставили ключ от своей квартиры, чтобы я могла у них спокойно учить экзаменационные билеты. Никто не мешал, и я могла быть одной целые дни и недели. Временами, отрываясь от учебников, я склонялась на колени и просила Господа помочь мне поступить в мединститут. Однажды, когда я так молилась в тишине, отчетливо прозвучал мужской голос. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть». Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась. В комнате никого не было. Что же это? Кто сейчас со мной говорил? С удивлением подумала я и вдруг вспомнила, что уже слышала этот голос 2 года тому назад. Да, но что значат для меня эти слова? Почему мне лучше оставаться так? Как это понять? Неужели Господь не хочет, чтобы я стала врачом? Тогда почему он не сказал мне об этом прямо? Разве не мог он совершенно ясно сказать, что на это нет его воли? А может, это вовсе не Господь? Тогда кто же? Ведь я же отчетливо слышала голос. Размышляя так, я снова стала усиленно молиться, изливая пред Богом свою душу, снова и снова выражая свое огромное желание стать врачом. «Господи», — говорила я, — «где я еще смогу лучше послужить Тебе и людям, помогая им в страданиях и являя свою любовь?» Так я молилась в слезах, когда вдруг снова прозвучал надо мной тот же голос, повторивший те же самые слова. «Лучше было бы для Тебя оставаться так, как Ты есть. Ни слова больше, ни да, ни нет, а только лучше было бы для Тебя». Я горько плакала, всем своим существом не желая согласиться с мыслью, что мне не суждено быть врачом. Последующие несколько дней прошли в полном смятении. Я не знала, что делать, продолжать ли готовиться к экзаменам или забрать из института свои документы. Но что я скажу маме, которая только и живет надеждой, однажды увидит свою дочь врачом? Я снова и снова взывала к Господу, прося о ясности, но ответа не было. Бог молчал. И тогда я решила сделать следующее. Закончив школу с отличием, я как медалистка имела право поступить в институт при сдаче одного профилирующего предмета, если сдам его на отлично. В случае же неполучения отличной оценки я шла в общем потоке, сдавая со всеми все вступительные экзамены. Не получив желаемой ясности от Господа, я решила готовиться только по профилирующему предмету, которым была химия. В случае, если не сдам ее на отлично, прекращу дальнейшие попытки поступить в институт, приняв это как волю Божию. На этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Молюсь Тебе, зову Тебя, Господь. Тебя прошу, не отвергай молитву. Устал мой дух, изнемогает плоть. Сама с собой проигрываю битву. А помнишь Ты, в ответ на Твой призыв, как молния рванулась я навстречу, все передумав, переоценив, свой крест смиренно водрузив на плечи. Но угасает первая любовь, горячее стремление остывает. Я с каждым днем слабее, вновь и вновь в надежде руки к небу воздеваю. Являлся Ты всем страждущим, спешил помочь уставшим, накормить голодных, болящих исцелить. Господь, сегодня явись Ты мне, свой дух в меня вложи. Явись Ты мне не в зримой красоте, не в царственной сияющей одежде. Приди ко мне в смиренье, в доброте, в немеркнущей, негаснущей надежде. Дай зрение мне Твой увидеть путь, дай слух, чтоб я могла Твой голос слышать, дай горстью вдохновенья почерпнуть не от земного опыта, но свыше. Даруй мне сердце, полное любви, и чистоту стремлений и желаний, и полноту святого покаяния. Мой скромный труд земной благослови.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ученик Иисуса Христа щедр. Это отличительная черта его характера. Если мы посмотрим на христиан, например, в Македонии, о которых упоминается во втором послании к Коринфянам, 8 главе, или на первых христиан, о которых мы читаем в Деянии апостолов во 2 главе, продавших все, что имели, и отдавших туда, где была нужда, или на Варнаву, который продал свое имение и затем деньги положил к ногам апостолов, то обнаружим, что христовые ученики первовековой церкви отличались духом щедрости. И мы, дорогие друзья, не менее должны быть проникнуты этим же духом. Библия нам ясно говорит относительно того, как нам следует давать и распоряжаться нашим имением. Помните, что Иисус сказал: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Это в Матфея 6 главе 21 стихе. Поэтому мы должны обратить особое внимание на то, чтобы и эта важная сторона нашей жизни была под контролем Господа. Распределение наших денег – это только отражение нашего духовного состояния. Так как сегодня мы рассматриваем тему о библейском даянии, то очень важно узнать, что говорит Библия относительно нашего имущества. Тут мы узнаем, каково должно быть отношение ученика Иисуса Христа к даянию и каким принципам он должен руководиться. И, наконец, мы порассуждаем о том, как практически мы сможем сделать даяние постоянной частью нашей жизни. Для того, чтобы извлечь наибольшую пользу из этой беседы, то полезно было бы иметь под рукой карандаш и бумагу. Запишите места из Библии и главные мысли, которые будут упомянуты. Это поможет после передачи снова повторить и лучше изучить этот материал. И не только это, но эти записи помогут вам передать эти мысли другим. Вы сможете таким образом помочь таковым укрепиться на этом этапе следования за Христом. Итак, в первую очередь мы рассмотрим коротко, что учит Библия относительно пользования нашим имуществом. Это можно кратко суммировать так. Мы являемся распорядителями Божьей собственности, и наша обязанность разумно с ней обходиться. Но что это значит быть распорядителем? Это значит вести хозяйство, распоряжаться имением. Распорядитель – это тот, кому доверено вести хозяйство, принадлежащее другому. Это имение – не его собственность, но на нем лежит ответственность вести хозяйство так, чтобы оно принесло пользу, то есть выгоду, прибыль хозяину. Чтобы объяснить нам наше отношение к доверенному нам, Христос прибегает к целому ряду притч. Когда мы научимся рассматривать себя как распорядителей Божьих, то это поможет нам понять некоторые очень важные истины в Библии. Во-первых, что все принадлежит Богу. В пятой книге Моисея, то есть в книге Второзакония, 8 главе, в 17 по 18 стихах написано: «И чтобы ты не сказал в сердце своем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Вам, наверное, знакомы люди, я имею в виду в данном случае христиане, которые поступают так, как будто все, что они имеют, принадлежит им лично. Возьмем в пример такого верующего. Наверное, вам приходилось с такими встречаться, который поступает именно так. Хотя он, скажем, не богат, но имеет хорошую работу или должность, благодаря которой он может удовлетворять все свои запросы. Получив зарплату, он тут же растрачивает ее, отдавая деньги на все, что, на его взгляд, кажется ему нужным. Рассуждает он приблизительно так. «Ну, знаешь, я не могу себе позволить такой роскоши давать много церкви или на дело Божие. После того, как я уплачу все мои счета и куплю все, что мне нужно, от моей зарплаты мало что остается». Думаю, нам всем встречались подобные люди, рассуждающие так. Но посмотрим на основную ошибку, которую допускают те, которые так думают. Возможно, что совершенно не рассуждая об этом, такой человек считает, что эта зарплата – это его деньги, и он может их использовать так, как он это считает правильным. Вполне возможно, что он думает, что его зарплата – это его деньги, и потому он может распоряжаться ими по своему усмотрению. Поступил бы он так, если бы это были Божьи средства, которые нужно использовать так, как Бог хочет? Второй аспект домоуправительства – это то, что мы ответственны перед Богом за то, как мы управляем тем имуществом, которое Он нам дал. Придет время, когда Бог потребует от нас отчета за все, что нам было доверено, и это включает употребление наших денег. В тот день откроется, какими домоуправителями мы были. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, во 2 стихе написано: «От домостроителей же, то есть от домоправителей, требуется, чтобы каждый оказался верным». Очень важно отметить себе, что неправильное отношение к нашему имуществу может оказаться опасной для нас ловушкой. Как Павел пишет Тимофею, это в его первом послании Тимофею, в 6 главе, в 9 и 10 стихах, «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Поэтому, как ученики Христовы, мы должны бодрствовать постоянно и быть внимательными к тайным попыткам сатаны пленить нас, будь то зависть или жадность к нашему имуществу, к нашему имению». Теперь подойдем поближе, более конкретно к теме даяния. Первое, что мы познаем, изучая Слово Божие, это важность того значения, что Бог судит по нашему отношению, расположению. Он хочет, чтобы мы только доброохотно давали. Об одном из первых сборов пожертвований мы читаем в книге «Исход», в 25 главе, во 2 стихе, где говорится о постройке ковчега. Отсюда мы можем заключить, что Богу угодны лишь те пожертвования, которые даны доброохотно. И во всем Писании мы находим подтверждение этого заключения. Бог не нуждается в наших деньгах, но Он хочет, чтобы дети Его были доброохотно дающими, имели щедрые сердца, искали возможности давать. Как Павел пишет в своем втором послании к Коринфянам, 9 главе 7 стихе, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Такое правильное отношение привело в одной церкви, основанных Павлом, к чудному, удивительному результату. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе, начиная с 2 стиха, мы читаем о македонцах, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая их нищета их преизобыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотно по силам и сверх сил. «Я свидетель», — говорит апостол Павел, — «они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Какой чудный пример — для нас, дорогие друзья. Во-первых, они были преследуемы за их веру, и к тому же они были бедны, в глубокой нищете, как о них пишет апостол Павел. И тем не менее они давали сверх сил. Допустим, что мы нуждались в денежной помощи. Обратились ли мы тогда к тем, кто живет в глубокой нищете, и притом еще преследуемы и ожидали бы от них щедрости? Наверное, нет. Но посмотрите, что тут происходит. В этих обстоятельствах что мы видим? Мы видим две черты – избыток радости и богатство радушия. Они слышали об определенной нужде и хотят принять участие в том, чтобы удовлетворить ее, и потому они дают. Они дают и дают и дают до тех пор, пока у них ничего больше не осталось. Но и тут они не опускают руки. Они ищут еще возможности удовлетворить нужды святых. Они просят апостолов принять их дары, чтобы этим уменьшить нагрузку для других церквей. Почему же они так поступают? Что привело их к тому, чтобы так поступать? Причину мы можем видеть во втором послании к Коринфянам, 8 главе и в 4 стихе. Они считали это их честью, их особым правом. Для них это было особым благословением быть в состоянии давать. Через эти даяния они имели возможность участвовать в деле Божьем и в распространении благой вести. Но к пожертвованиям возможно и по-другому реагировать. Это мы видим у коринфян. Им апостол Павел писал: «Будучи у вас, хотя и терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Какая противоположность! Павел даже не осмелился просить о поддержке своего служения у коринфян. Они приняли бы это не как честь, но как тяжесть, как одну из нежелаемых обязанностей, как груз, возложенный на них. Этот нездоровый дух проявлялся в них так сильно и часто, что давать стало для них серьезной проблемой. Какое наше отношение к даянию? И какой из этих двух церквей мы больше всего похожи? Дорогие друзья, не следовало бы нам сегодня просить Господа заменить наше каменное сердце таким, которое способно понимать и сочувствовать нужным наших ближних? А теперь мы посвятим несколько минут для того, чтобы рассмотреть то место из Священного Писания, которое особенно много говорит на тему даяния. Я имею в виду второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 по 15 стихи. Здесь мы найдем некоторые основные причины, почему нам необходимо давать. Рассмотрим сперва второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Основной смысл этого стиха ясен. «Мы пожнем то, что мы посеем». Скупы ли мы давать? Тогда мы очень скупо от Господа получим. Даем ли мы щедро всегда, когда это в нашей возможности, дорогие друзья? Видите, как щедры наши сердца, настолько щедро воздаст нам Господь. В 7 стихе мы увидим вторую истину. Давать, согласно Библии, всегда сопровождается радостью. Стремление сердца делиться тем, что имеем, это и есть то отношение, которое удовлетворяет Бога. Третью причину мы находим в стихах 8 по 11, а именно, что наша щедрость никогда не может превзойти щедрость Божию. В 8 стихе сказано, что Бог в состоянии обеспечить нас благословением с избытком, так что мы не только будем иметь все в достатке, но даже с избытком, чтобы участвовать в добродетели. В книге пророка Малахи, в 3 главе, в 10 стихе, эта истина выражена в виде обетования. Послушайте, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Когда мы даем другим, Бог возвращает нам. Но Бог дает нам не только так, чтобы мы имели в достатке, но чтобы мы были в состоянии давать еще больше другим. 11 стих можно выразить так. «Тот, кто дает, будет всегда достаточно богатым, чтобы быть более щедрым». Здесь мы видим наглядный пример, как мы можем являться рекой Божьего благословения. По мере того, как она течет, она увеличивается. Когда мы даем, Бог наполняет нас, чтобы мы могли вновь еще больше давать. Нам надо понять, что мы не должны быть подобно стоячей воде по отношению того, что Бог нам дает. Мы не должны держать это только для себя. Бог обещает нам лично, что Он будет заботиться о том, чтобы удовлетворить все наши нужды. В книге Притч в 11 главе, в 25 и 24 стихах сказано: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, а кто напояет других, тот и сам напоен будет». Бог в состоянии постоянно нам воздавать сверх всего того, что мы можем давать другим. А теперь рассмотрим, какое благословение обещано нам от даяния, как это показано во втором послании к Коринфянам в 9 главе, начиная с 11 стиха. Первое, что мы уже рассмотрели, будет удовлетворены все наши насущие нужды. Когда мы даем, Бог нам дает обратно. Многие из нас испытали на себе верность Божию, как Он заботится, когда мы уповаем на Его обетование, отдаем сначала Богу. Один студент решил испытать Бога и предпринял решение регулярно, каждый месяц, определенную сумму денег уделять одному работнику на Ниве Божией. Денег у него было мало, поэтому ему пришлось подзарабатывать в свободное время, чтобы привести свой замысел в исполнение. Прошло несколько месяцев без видимого результата. «Если будет так продолжаться, тогда я должен прекратить давать и позаботиться о своих личных нуждах», — подумал он. Потом он вспомнил, что обещал Богу давать, а Бог обещал заботиться о его нуждах. Через несколько месяцев совершается неожиданное. Люди, которых он даже и не знал, начали посылать ему деньги. После он мог засвидетельствовать, что Бог верен своим обетованиям. Этот студент смог даже увеличить свои пожертвования после того, как Бог удовлетворил его нужды. Второе благословение – это удовлетворение нужды других. Мы можем стать посредниками, через которых Бог обеспечивает нужды других. Третий результат – это то, что через нашу щедрость прославляется Бог. Это мы видим в стихах 11 по 13. «Когда другие получают от нас, они благодарят Бога, и Бог прославляется». Здесь мы наблюдаем цепную реакцию, которая возникает через наше даяние. Мы даем, кто-то другой принимает, и через это благословение он растет в вере. Он опять же благодарит Бога, и через это Бог прославляется. Таким путем мы можем прославлять Бога через жизнь другого. Существует и четвертое благословение, которое исходит из нашего даяния. Люди, которым мы даем, принимают это к сердцу и молятся о нас. Они в восторге о том, как Божье благословение действует через нас, и начнут вспоминать нас в молитвах своих. Это ясно показано в 14 стихе. Это место из Писания, то есть второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 по 15 стих, дает ясное понятие о нашей ответственности. Давайте повторим эти основные истины. Первое – мы пожнем то, что посеем. Второе – даяние сопровождается радостью. Третье – наши даяния никогда не могут превзойти Божью щедрость. И четвертое – наше даяние является благословением для других, для себя и прославляет Бога. Теперь мы подойдем к практической стороне. Как можем мы начать регулярно давать, или же то, что мы даем, увеличить? Для этого нужен план. Многие обнаружили, что постоянное даяние согласуется с Библией, и оно практично. План предохраняет нас от нерегулярного или нерассудительного даяния или растраты. И теперь перед нами важный вопрос. Кому нам давать? И здесь нужно нам Писание для руководства. Конечно, помимо церкви, в Библии упоминается три категории людей, которым Бог повелевает верующим давать. Первая группа – это те, которые трудятся для Господа, проповедуя Евангелие. Первое послание Коринфянам, 9 глава, начиная с 3 стиха по 14, ясно учит, что на нас лежит обязанность давать таким служителям. Затем наши духовные учителя заслуживают наших даров. В послании Галатам, 6 главе, 6 стихе сказано: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». В-третьих, мы должны давать тем, кто нуждается, особенно братьям и сестрам во Христе. Это ясно поясняется, опять-таки, в послании Галатам, в 6 главе и в 10 стихе, и также в первом послании Иоанна, во 2 главе, 17 стихе и 18. Запишите эти места. Если мы планируем наше даяние, конечно, имея в виду нашу церковь, в первую очередь, которой мы принадлежим, то будет полезно составлять список людей, которых мы знаем и которые относятся к этим трем категориям. Затем мы должны молитвенно решить, кому из них следует давать. Второй вопрос, который мы должны поставить себе, это что мы должны давать? Хотя мы сознаем, что пожертвование включает в себя наше время, способности и наши духовные дары, сегодня мы хотим рассмотреть финансовые пожертвования. В Ветхом Завете Бог ожидал от своего народа, чтобы они давали от 10 до 20% как десятину или жертву. Это означает, что один из 10 человек имел возможность быть служителем в храме и иметь примерно тот же жизненный уровень, как и другие. Как обстоит дело с нами? Имеем ли мы меньшую ответственность? Будем ли мы, подобно македонцам, просить убедительно принять наш дар и участие в служении святым? Следующим шагом для планирования пожертвования – это сознательно решить, какой процент от нашего прихода мы будем давать Господу. Это должен быть минимум, определенная сумма, которая ни в коем случае не должна быть уменьшена. Для этого необходимо искать руководство Божьего и верою довериться Его обещаниям заботиться о нас. В-третьих, всегда сначала отложить назначенную часть для Господа. Всегда, когда мы получаем деньги, нам следует эту назначенную сумму отложить в сторону. И раз она отложена, то она принадлежит уже Богу и не должна быть использована для наших личных нужд ни в коем случае. В-четвертых, мы должны молитвенно уделять эти деньги тем людям, которых Господь нам укажет. Хорошо это делать регулярно, или еженедельно, или же ежемесячно. Если мы поступим согласно этому плану и будем давать доброохотно, то будем переживать благословения, которые свойственны доброохотным даятелям. Сегодня мы рассмотрели обязанность христианина давать. Мы заметили, что щедрое сердце является в то же время и мудрым сердцем. Ученики Иисуса Христа узнаются по потребности давать. Конец этой рассматриваемой нами главы дает нам чудный пример для нашего даяния. Я имею в виду 9 главу 2 послания Коринфянам. В 15 стихе сказано: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Как Его дети мы имеем участие в Его даре, в даре Его Сына Иисуса Христа. И мы имеем право Его великую любовь нести дальше, когда мы делимся тем, что Он нам дает. Да благословит нас Господь каждого быть щедрым даятелем на Его святое дело. Но я должен тут прибавить то, что никаким человеческим даянием нельзя заслужить спасение. Если ты, мой дорогой друг, еще не принял дар спасения, ты должен в первую очередь это сделать верой в Господа Иисуса Христа. Тогда твой дар Ему принесет тебе благословение, и имя Господне прославится.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Молись, душа, когда приходит тоска на сердце и печаль. Молись, когда к тебе заходит беда, ты быть сильней, как сталь. Молись к Отцу, в небо взирая, Ему отдай ты все внутри, и что лежит на сердце, знает только один Он. И спеши, спеши всегда склонить колени, упасть у ног Его святых, просить о милости, прощении и не искать преград земных. Молитва, как светильник в мраке, поднимет, понесет в пути, и тьма греха не будет страшна, все победишь в святой любви. Склони колени, если даже вся жизнь твоя полна цветов, и солнца радости нет бури, над головой есть покров. Ведь не всегда так будет тихо, нет, не всегда спокойно мы собраться сможем помолиться и петь хвалу Христу псалмы. Как гнали братьев наших много, и сестры били под ярмом, за слово Бог казнили строго, все забирали семью и дом. И вот на слово Божье ныне всех-всех зовет в ряды Христа, в молитве веры соединиться, готовься ныне ты, душа. Господь сам ищет ныне сердце, готову за Христом идти, на смерть, на муки, боли, с Ним до конца здесь все пройти. Он ищет ныне среди народа, кого выбрать на войну, чтобы кто-то встал пролом за души, отдал для Господа судьбу. Готовься очистить дорогу, и камни в жизни убери, для духа дай в сердце свободу, и на руках смелей неси. Неси и не сдавайся ныне, в руках молитвы ты держи, ведь разговор в молитве с Богом укрепит в жизни на пути. Может быть, в доме есть утрата, или нет духа, силы там, это ведь есть твоя зарплата, кому служил в те дни ты сам. Горит ли жертвенник Господний, или же угас давно, беспечность по домам всех ходит, и грех повсюду проявляет зло. Но мы сегодня, дорогие, на стражу сердца встанем все, когда придут часы страшные, чтобы не остаться нам в беде. Будем служить Христу Иисусу, за нас Он тяжко пострадал, с молитвой в бой пойдем мы смело, Он сам нам право это дал. Не будем мы смотреть, что кто-то идет путем не тем вперед, а будем наблюдать, чтоб сердце чисто было все словно лед. Колени склоним пред Творцом, смирением перед Ним пойдем, свои желания Ему скажем, и только в Нем покой найдем. Пусть волны мира не затушат эту огонь в нашей душе, пусть крики мира не заглушат, молитва понесет в беде. Это и сила, и победа над грехом в жизни для всех нас. Пред Богом не проходит мимо от земли в небо человека глаз. Земля сегодня стонет в крике, беда с бедою, боль кругом. Но стой твердо и молись, и за себя свой дом борись. Аминь.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

На выступах гладких под тенью навеса сидел у колодца Христос. Пришла самарянка обычным порядком.

поймете, что уже не случайно, верю я его словам. Тогда сам.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к Ефесянам, 1 глава. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, какой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, глава 2. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Послание Ефесянам, глава 3. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господи нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота —
и уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Послание к Ефесянам, глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющими пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от полноты Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так
каждый из вас да любит свою жену, как само себя, а жена да боится своего мужа». Послание к Ефесянам, глава 6. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал». Раб ли или свободный? И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям! И любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

0: Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Псалом 75 стих. А в Псалме, в 39 главе, в 5 стихе написано: «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою».
1: В греческом переводе слово «надежда» обозначает позу человека с вытянутой вперед головой, пристально разглядывающего горизонт и жадно ищущего признаки восхода зари.
0: Символом надежды является якорь, потому что тот, кто имеет в своем сердце крепкую христианскую надежду, противостоит всем бурным волнам житейского моря.
1: Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении. Божьи обетования — это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится.
0: Надежда на Бога не допускает колебания, и Господь не благоволит подавать свою помощь тому, кто иногда надеется на богатство и славу человеческую, и могущество мирское, а иногда на Бога. Напротив, человек должен вполне успокоиться на Божьей помощи.
1: Надежда, которой живет христианин, не ограничивается ожиданием лишь восходящего солнца правды, как бы хороша эта надежда ни была. Он ожидает появления звезды светлой и утренней. Откровение 2.28. Как в мире физическом звезда утренняя видна лишь тем, кто бодствуя предваряет восход солнца, так и Церкви Христос явится раньше, нежели остаток Израиля узрит лучи восходящего солнца правды.
0: Уже в Эдемском саду Бог дал надежду, что Он Сам нечто совершит. Он предостерег дьявола и обещал человеку, что семя жены поразит древнего змея в голову. Бытие 3.15. В этих словах блеснул с небес яркий луч света. В них обетование. Эти слова дают человеку, на что положиться. Бог обещал, что наступит день, когда придет Искупитель, Избавитель. Бог дал надежду человеку, и в течение многих веков и тысячелетий перед человеком блистал этот проблеск надежды.

Не торопись, дитя, не торопись. Все мои планы для тебя еще сокрыты, а я так полн к тебе святой любви. А я все знаю и прошу не торопиться. Действительно ли веришь в чудеса? Ты слышал, как другие исцелялись, и слышал, как других я насыщал, как их проблемы быстро удалялись. Но тут же, посмотрев на жизнь свою, ты говоришь: «А как же я, мой Боже? Я также в ожидании стою, что ты и мне когда-нибудь поможешь. Я больше, чем целитель и творец, любовь, сострадание и милость. Во всех я обстоятельствах, Отец, хочу лишь, чтоб сомнение удалилось. Когда хлебами тысячи кормил, они, не ожидая, получили, ведь знал я, что у них не станет сил дойти обратно, пусть и исцелились. Вот так, дитя, получишь милость ты. За все ведь в жизни я твоей забочусь, а ты меня еще не торопи. Уже я делаю во всем свою работу, не торопясь, а так, чтоб навсегда, так, чтоб во всем явилась моя слава. Ведь помнишь, сколько нужно было ждать, пока из плена вывел я Израиль. Вот в тесноте моей к нему воззвал, призвал его, и он меня услышал. Он небо наклонил и помощь уж послал. Все уже делает, хоть я еще не вижу. Идет работа в душах и сердцах. Продумано давно уж все у Бога. Действительно ли веришь в чудеса? Все враг твердит у твоего порога. А у тебя, Господь, на все есть план. Все отдаю тебе, ведь ты все можешь. Как мне помочь, ты уже знаешь сам. Я буду ожидать в терпении, Боже. Я верю, ты совершаешь чудеса, и жизнь моя не исключение вовсе. Ты все совершаешь в моей жизни сам. Жив и благословен защитник мой, спасающий, творящий ко мне милость. Ликую о спасении твоем, которое в тебе для нас открылось.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

вы других судить не спешите. Не спешите рубить с плеча, лучше страждущих полюбите. Дайте им хоть чуть-чуть тепла. Полюбите, кто с вами рядом, ближним стал и несет жизни крест. Обнимите их ласковым взглядом, дайте им хоть чуть-чуть добра. Когда мы отдаем блажены, когда руку протянем любви, пусть сердца наши будут способны заповедь исполнять любви.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

О, Дух Святой, Учитель вечной правды, Источник неземной святой любви, Своим дыханием жизни благодатной Ты наполняешь все конца земли. Наставник наш, Учитель в печали, Дающий сердце радостную песнь, Ты нас ведешь в заоблачные дали, В желанные обители небес. Как хорошо быть с Богом в единении и в тихий час, и в час житейских битв Ты посылаешь чудо вдохновления для окрыленных верою молитв. Ты всемогущ, Ты вездесущ и вечен, но Твой желанный и заветный храм, восставшие от сна, молящееся сердце, где дышит покаяние фимиам. О, Дух Святой, Ты свят во тьме греховной, всех к обновленной жизни пробуждай, и нас, Тобой однажды пробужденных, собою постоянно наполняй.

Стих, который я хочу сегодня рассказать, он написан для братьев, но я думаю, что этот стих будет полезен для и сестер, и братьев. Однажды задал сын отцу вопрос: «Скажи мне, папа, что такое пост? И часто ли в повседневной суете бываешь ты пред Господом в посте?» Речь та отца смутила до предела и за живое, кажется, задела. Отец молчал, не зная, как начать, но надо было сыну отвечать. Он начал речь: «Вопрос твой, сын, непрост. Я расскажу, как Иисус Христос пробыл в пустыне 40 дней.

хоть единый случай, как Бог тебе своей рукой могучей защиту через пост не спосылал, как долго ты в посте к нему взывал? Отец в смущении, опустивший лик, сказал: «Прости, сынок, что я отвык в посте с молитвой пребывать пред Богом. Весь в суете, забочусь я о многом. И заработал вроде бы немало, а радости в душе совсем не стало. Прости, мне больше нечего сказать». В глазах отца заискрилась слеза. «О, брат мой дорогой, по Божьей вере, ты осознать готов ли в полной мере, что душу детскую смущаешь очень, когда не молишься ни днем, ни ночью, когда в посте не пребываешь ты, когда поток житейской суеты тебя уносит от богослужения, когда ты, потеряв благословение, в безрадостном своем земном пути сказать не хочешь: Господи, прости. И если ты не в должном состоянии, то принеси пред Богом покаяние. Скрывать не пытайся сокрушение слез, а жить начни так, как учит нас Христос. Чтоб были дети все в Христовой Церкви, чтоб веры огоньки у них не меркли, и чтоб сказать могли: и сын, и дочь, мой папа — истинный христианин». Слава Богу!

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем тему радиопередач текущей недели «Бутылочка Божьего лекарства». Тема весьма практической важности. В нашей вступительной радиобеседе вчера я сказал, как после длительного периода болезни я открыл, что в Библии Бог дал нам бутылочку Божьего лекарства. Я говорил о том, как я был солдатом, служившим в британских войсках в Северной Африканской пустыне в период Второй мировой войны, а также как под влиянием песка пустыни и солнца у меня развинулась болезнь в области кожи рук и стоп, которая не поддавалась никакому лечению. После всевозможных диагнозов мне поставили окончательный диагноз хронической экземы. Я рассказывал, как я лежал в госпитале в течение целого года, не получил никакого улучшения. «Есть ли у Бога средство излечить меня?» – спрашивал я. Исследуя каждый день Библию, одного дня я нашел в 4 главе книги притчей стихи 20 до 22, которые я назвал «бутылочкой Божьего лекарства». Я желаю опять прочесть эти стихи. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Я упомянул вчера, что в Библии, которую я читал, слово «здравие» или «здоровье» представлено на оригинальном языке словом «лекарство». Я увидел, что здесь, через Божье Слово, Его слова, если я их найду, Бог желал дать мне нечто, что Он называет лекарством для всего моего тела. Таким образом, сказал я решил принимать Божье Слово как лекарство, очень простым и наивным, то есть детским способом. Когда я это делал, Бог припомнил мне, что когда доктор или аптека по рецепту доктора дают лекарство, то вся информация, как принимать его, имеется на бутылочке. Бог сказал мне, что моей лекарственной бутылочкой является текст Божьего Слова, то есть книга притчей, 4 глава, стихи от 20 до 22. Все указания насчет того, как принимать, имеются на этой бутылочке, которую я должен был изучать. И вот в процессе тщательного изучения я нашел, что там было 4 указания для употребления Божьего Слова как лекарства. Я желаю коротко их воспроизвести. Номер 1. «Словам моим внимай». Номер 2. «К речам моим преклони ухо мое». Номер 3. «Да не отходят они от глаз твоих». И номер 4. «Храни их внутри сердца твоего». Сегодня я желаю дать объяснение первого указания, то есть «словам моим внимай». Мы должны понимать, что Бог, когда Он говорит к нам, требует нашего безраздельного внимания. Если Всемогущий Бог желает вообще говорить с нами, то, конечно, ради уместности мы должны слушать Его с безраздельным вниманием. Мы должны уделить Богу наше полное, почтительное внимание. Но вся беда заключается в том, что такое нормальное отношение к Богу отнюдь не характерно для многих людей нашего времени. По причине колоссального развития средств информации, радио, телевидения и так дальше, а также по причине различных факторов в нашей современной культуре, мы почти усвоили практику слушания двух различных источников в одно и то же время. Мы страдаем от болезни, которую можно назвать разделенным вниманием. Я поражаюсь, когда вхожу иногда в дом и вижу, как школьники делают свои уроки и в то же самое время смотрят телевизор. Они не отдают полного внимания ни одному, ни другому. Или, например, американской модой сейчас
есть употребление так называемой фоновой музыки при помощи миниатюрных наушников. Музыка дословно разрывает ваши уши по силе звука, но ее слышите только вы, а окружающие вас ее не слышат вообще. Так вот, вставив один такой наушник в одно ухо, очень часто ваш собеседник ведет с вами разговор, слушая в то же самое время громогласную музыку. Для меня лично это целый ужас. Я лично понимаю, что следует всегда концентрировать свое внимание на одном объекте, на одном источнике звука и информации, если вы желаете слушать. Я глубоко верю, что так выглядит норма, а все остальное – это ненормальности. Если я веду с кем-либо разговор, я стараюсь слушать, что говорит мой собеседник. Если же я хочу слушать музыку, то переключаюсь обоими ушами только на музыку. Я люблю музыку, и когда я слушаю ее, то слушаю с полным вниманием. Все приходит через Библию. Первичным ключом к исцелению от Бога есть слушание. Я желаю это повторить еще раз. Ключом к исцелению есть слушание, то есть, что мы слушаем и как мы слушаем. Иисус Христос сказал своим ученикам: «Внимайте тому, что слушаете». Он также сказал: «Внимайте, как вы слушаете». Эти два тезиса мы должны сложить вместе. «Внимайте тому, что слушаете, и как слушаете». Есть другой отрывок в Священном Писании в Ветхом Завете, говорящий об исцелении и подчеркивающий те же эмфазы. Этот отрывок записан в книге «Исход», 15 главе, 26 стихе, где Бог говорит Израилю через Моисея такие слова, читаю: «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Обратите внимание на это конечное заявление. Оно созвучно бутылочке Божьего лекарства. «Я обеспечу бутылочку лекарства, я твой доктор». На модерном гебрайском языке слово «целитель» передано словом, которое значит дословно «доктор». «Я Господь, твой доктор». Бог говорит своему народу: «Я желаю быть вашим доктором, доктором физического тела». Но, говорит он, есть условия. Бог начинает эту фразу словом «если». Первое условие, первичное и самое главное: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего». Здесь все внимание сконцентрировано на слушании. Когда я искал исцеление от своей болезни, я прочел этот стих в сочетании со стихом с книги притчей, который я цитировал, и спросил себя, что это значит «слушать, слушая». И как будто Бог дал мне ответ: «У тебя двое ушей, правое и левое. Слушать, слушая, значит употреблять двое ушей, правое и левое. Не слушай меня только одним ухом, в то время, когда твое второе ухо слушает что-то другое, потому что результатом такого слушания будет непременно путаница и неразбериха». Таким образом, здесь эмфаза ставится на внимание, слушание, отдачу Богу неразделенного внимания. Это и есть первичная инструкция с бутылочки Божьего лекарства. Имеет большое значение, что мы слушаем и как мы слушаем. Это не только ключ к исцелению, но также ключ к получению веры. И, конечно, они идут в одной паре, потому что именно вера помогает нам получить исцеление, которое хочет дать Бог, и воспользоваться лекарством из Божьей бутылочки. Позвольте мне процитировать один из моих любимых стихов, которые стали настолько реальными для меня в течение моего длительного пребывания в госпитале. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих.
Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Когда я лежал в больнице, я постоянно говорил себе: «Я знаю, что если бы имел веру, Бог исцелил бы меня». Из этого я сделал вывод, что это значит, что у меня нет веры. И когда я сказал себе: «У меня нет веры», я нашел себя в ситуации пилигрима из книги Джона Буньяна, автора известной книги «Путешествие пилигрима в небесную страну». Пилигрим нашел себя в состоянии упадка духа, в темной, одинокой долине уныния. Однажды, читая Библию, мои глаза упали на стих 17, 10 главы послания к римлянам. «Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Тогда я понял, что вера приходит, у нее есть причина, источник. Другими словами, нет причины унывать. Быть может, и у тебя нет веры, но вера может прийти. Ты можешь ее получить. Тогда я спросил себя, как вера приходит, и нашел. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Тогда я начал анализировать книгу притчей, 4 главу, стихи от 20 до 22, и нашел, что начало – это Слово Божье. Только читая Слово Божье, мы получаем веру, мы учимся слышать самого Бога. Таким образом, все зависит от того, в каком отношении к Слову Божьему мы находимся. Итак, будем внимать Божьим словам. Это первая инструкция – из бутылочки Божьего лекарства. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отсчет. Вы только представьте, почти все готово. И скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место, и стрелки сойдутся вот-вот на часах.

Столетия прошли и остались мгновения. Как хочется, чтобы час встречи настал и праздником вечность настанет в то утро для тех, кто Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, поднимет Он церковь свою над землей, на облаке белом святые мгновения обнимет невесту простор голубой, и вверх в небеса через звездные дали

каким нетерпением считали века жених и невеста, брак Божьего Сына, зал тронный и гости, и ангелов хор. О, кто же опишет такую картину, которой не видел ничей еще взор? И я не могу описать этой встречи, все в тайне пока, но свершится, мы ждем. Вздохнет, провожая невесту планета, вздохнет и заплачет прощальным дождем. Он скоро придет, он придет непременно, и явными станут невесты мечты. Уже раздаются шаги во вселенной, рассвет приближают молитвы святых. Жених не замедлит, час встречи назначен. Ждет церковь, но ждать на земле нелегко. И сердце все громче стучит у невесты. 2 месяца ждать или несколько лет? Не знает невеста, я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Гряди, мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой спаситель, мой Бог дорогой.

зеркало застыло, что надежду вселяло. Жизнь катком раскатала все, что строил мир.

0: Дорогие друзья, в послании к римлянам в 5 главе мы читаем такие слова: «А надежда не постыжает».
1: Надежда – слово благодатное. Надеяться на Бога смею. Надеюсь на Христа распятого и на воскресшего надеюсь. Идти с Христом по жизни сладостно и белые носить одежды. И сердце бьется громкой радостью. Иисус мне подарил надежду. Надеюсь на любовь Спасителя, на все Его обетования, на пастыря и на учителя. Надеюсь в горе и страданиях. Надеюсь светлым днем и полночью. Надеюсь в праздники и будни. Надеюсь безоглядно, полностью. Надеюсь в легкий час и в трудный. С надеждой доверяя явному, с надеждой доверяя тайнам. Все, что душе сегодня явлено. Надеюсь, верю не случайно. Надеюсь, мой Господь спасающий, на одного Тебя. И верю, Ты всемогущий, Ты всезнающий. Я все могу Тебе доверить. Случается еще, случается, когда надеяться мне сложно. Но я спешу к Тебе с печалями. Надеюсь на Тебя, о Боже. Ты спас меня Своею благостью и подарил надежду грешной. Идти с Тобой по жизни сладостно. Я надеюсь сверх надежды. Когда наступают бедствия, не падай духом. Это, собственно, и есть надежда — твердо стоять среди опасностей. В том и состоит надежда, чтобы не отчаиваться и не падать духом, не сразу получая ожидаемое.
0: После длинной и трудной зимы яркие и полные благоухания весенние дни опять сменились холодной погодой. С севера вторглись холодные арктические массы воздуха. Казалось, что повсюду зима опять вступает в свои права. Те, кто работал на приусадебных участках, впали в панику. Другие, измученные постоянной уборкой снега, тяжело опускались в кресло и с тревогой думали о дополнительной плате за отопление. Но никому не приходило в голову, что вековому порядку смены сезонов пришел неожиданный конец, или что Солнечная система изменила направление своего движения. Прошлые годы уже встречались такие же похолодания, и все спокойно полагали, что весна в конце концов наступит. Подобным же образом прошлые счастливые события могут возродить нашу надежду и дать нам повод с уверенностью смотреть вперед. Автор Псалма 76-го так пал духом, что, казалось, ушли все надежды. Он так мучился, что не мог даже заснуть. Был в таком отчаянии, что не мог даже говорить об этом, и каждый пустяк принимал близко к сердцу. Но затем что-то изменилось. Он вспомнил своих предков. Они прошли через подобные испытания –

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Мир Божий всем слушателям Радио МВ. Сейчас мы продолжим чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Сдача профилирующего экзамена была для меня настоящим чудом. Не буду рассказывать подробно, как это произошло, скажу только, что экзаменатор поставила мне 5 и поздравила с поступлением в институт. Таким образом, я стала студенткой, так и не поняв смысла услышанных слов. Однако, они снова и снова тревожили мою душу. Что это могло значить и почему? Так же, как в первый раз, я никому о голосе не говорила. Последующие 6 студенческих лет были наполнены тяжелой, напряженной учебой. Основная часть моего времени проходила за учебниками, поэтому испытания и искушения юности обходили меня стороной. Студенты в институте и христианская молодежь в церкви наслаждались своей молодостью, проводили время вместе, дружили, влюблялись, женились. Я же была среди них белой вороной. Все попытки мирских и верующих ребят начать со мной дружбу кончались провалом. Кроме жалости к ним, я ничего другого не испытывала. Мне было просто не до этого. Я лишь училась, училась и училась. Так проходили лучшие юношеские годы. Однако, не только учеба в институте занимала мои мысли в сердце. Студенческие годы стали для меня первыми годами осознанного настойчивого искания Бога. После поступления в институт моей самой лучшей и близкой подругой стала одна верующая старушка, которой было тогда под 80 лет. Эта старая женщина имела за плечами богатый опыт духовной жизни, накопленный многими годами страданий, гонений и преследования за имя Христа. Но особенно ценным для меня было то, что она имела личный контакт с Господом. Часами я могла слушать ее рассказы о том, как действовал в ее жизни Господь, как проводил через лишения, тюрьмы, скорби и тяжелые испытания, являя в трудные минуты великую силу, как открывался людям в своей милости, святости и справедливом возмездии. Удивительно, что, несмотря на свой преклонный возраст, бабушка хорошо помнила, что уже рассказывала и практически никогда не повторялась. Как губка впитывала моя душа эти рассказы, и в сердце все больше и больше росло желание близости с Господом и личного общения с Ним. Именно тогда начался путь моих исканий. В это время мне исполнилось 18 лет, и я приняла водное крещение, став членом церкви. Казалось, что Бог внимательно наблюдал за мной, но и дьявол тоже. В середине 2 курса меня неожиданно пригласил к себе в кабинет заведующий кафедрой анатомии. Когда я в волнении села на стул, он без всякого вступления сказал: «Нам стало известно, что вы христианка. Правда ли это?» И, услышав мой утвердительный ответ, явно нервничая, продолжал: «Но как вы собираетесь в будущем совмещать веру в Бога с работой советского врача?» «Ну вот», — мысленно обратилась я к себе, — «теперь пришел твой час, Людмила. Сейчас твоя вера и твое христианство положены на весы, ведь его слова означают не что иное, как Бог или институт». «Почему вы не отвечаете на мой вопрос?» — прервал мои размышления профессор. «Или не понимаете, о чем я вам говорю?» «Нет», — тихо ответила я, — «прекрасно понимаю. Если у вас есть такое право, можете исключить меня из института, но от Бога я не отрекусь». Наступила тишина. Мои глаза были опущены, но всем своим существом я ощущала направленный на меня внимательный, испытывающий взгляд. Минуты казались вечностью. «Хорошо», — прервал молчание, седовласый человек встал. «Я знаю, что вы прекрасно справляетесь с учебной программой. Пока что можете идти. Если будет нужно, мы вас опять позовем». Я вышла из кабинета, не чувствуя под собою ног. Страх прошел. Сердце ликовало. «Благодарю тебя, Господь, что ты помог мне устоять. Это была поистине твоя милость. Без помощи свыше я бы этого не смогла». Прошел день, другой. Быстро пролетела неделя, вторая. Меня больше никто не вызывал, и я решила, что мне предстоит еще более тяжелое испытание на верность. Ведь в конце 6 курса, когда все трудности учебы останутся позади, меня спокойно могут сказать: «Бог или диплом? Что тогда? Устаю ли я?
Ах, лучше бы сейчас, в начале учебы. Однако план Божий для меня был другим. Год проходил за годом, душа искала Господа, и Он отвечал на ее тихие зовы. Слова и послания Иакова 4:8 «Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам» по милости Божией я смогла пережить в те юные годы. Время от времени со мной происходили удивительные события. Мы жили тогда нашей семьей на восьмом этаже девятиэтажного дома, расположенного примерно в 200 метрах от берега Амурского залива. Окна квартиры выходили прямо на море, и я очень любила поздним вечером, стоя у окна, смотреть на лунную дорожку на воде и думать, что ждет меня впереди, как сложится моя жизнь, что усмотрел для меня Господь, каков Его план для моей жизни. Однажды, так задумавшись, я стояла у окна, как небо вдруг озарилось мягким, неописуемым светом, и на нем прямо перед моими глазами появилась гирлянда, свитая из больших прекрасных цветов. Она начинала двигаться ко мне, потом свернулась в восхитительный венок и через несколько минут исчезла. Вокруг снова стало темно. От изумления я не могла двинуться с места. Это не было сном. У меня не было также дара видений. Я задавала себе вопрос, что бы это могло быть, но не находила ответа. Увиденное так и осталось для меня загадкой. Помню только, что в тот момент, когда я видела эту чудную картину, сердце наполняло такая радость, которую трудно описать словами. В этом было что-то неземное, словно короткое соприкосновение с неописуемо прекрасной вечностью. Склонившись на колени, я стала тихо молиться. В другой раз я крепко спала, как вдруг во сне увидела, что мою комнату озарил необычный свет. В дверном проеме стояла светлая фигура с простертыми к моей постели руками, и нежный голос произнес мое имя. «Людмила, вставай и молись!» Я открыла глаза. Очертание светлой фигуры медленно исчезло, но в ушах продолжали звучать слова «Вставай и молись!» Соскочив с кровати, я бросила взгляд на окно. Темно. Включила свет и посмотрела на часы. 3:30 утра. Страха не было, только неизреченная радость. Упав на колени, я молилась, и было такое чувство, что за моей спиной, склонившись, стоял Христос. С тех пор, в продолжении многих месяцев, ровно в 3:45, я просыпалась либо от мягкого голоса, произносящего мое имя, либо от света, озаряющего всю комнату, либо от легкого прикосновения к плечу чьей-то нежной руки. Эти ночные бдения стали для меня чем-то особенным и таким ценным, что я не могу их ни с чем на земле сравнить. Едва слетав с моих уст, слова молитвы устремлялись в небо. Такого покоя, мира, радости и необыкновенной сладости Божией, близости я никогда потом больше не испытывала. Помолившись, я обычно снова крепко засыпала и утром вставала такая свежая и отдохнувшая, будто беспробудно проспала целые сутки. В это чудное время близости с Господом я просила открыть мне Его волю и план для моей жизни. Вскоре мне приснился удивительный сон. Ночью в кромешной тьме я поднималась по круглой каменистой тропе в гору, цепляясь руками за выступы камней и редко встречающийся горный кустарник. Я с трудом медленно продвигалась вперед. От усталости и полного изнеможения из уст порой вырывался стон. Ноги скользили по камням, которые время от времени начинали катиться и с гулким эхом срываться в пропасть. Сердце сжималось от ужаса при мысли, что могу тоже туда упасть. Наконец, я оказалась на небольшой ровной площадке и, обессиленная, прилегла, чтобы немного отдохнуть. Надо мной простиралось темное ночное небо. Только молчаливый месяц и одна единственная маленькая звездочка красовались на нем. Веки отяжелели, и я начала засыпать, когда что-то огромное и лохматое бросилось на меня. «Дьявол! Как молния!» — сверкнула мысль, и началась ужасная борьба. Он старался меня задушить, придавив всей своей тяжестью к земле, а я, изгибаясь, старалась его сбросить с себя.
невесть откуда, скорее всего, от страха появились новые силы, и я стала бороться, как тигрица. Однако дьявол был сильнее. Я принимала отчаянные попытки освободиться, прекрасно сознавая, что наступил мой конец. Как вдруг некий голос внутри меня произнес: «Почему ты не используешь свое оружие? Почему не молишься?» В этот момент, повернутая дьяволом, я лежала на спине, и мой взгляд остановился на месяце. С усилием оторвав от шеи лапы дьявола, я закричала: «Спаси меня, Боже! Жалься надо мной!» Это был отчаянный вопль погибающего. В ту же секунду дьявол словно оцепенел. Маленькая звездочка на небе начала быстро двигаться по направлению к месяцу, и на моих глазах соприкоснулась с ним. От этого столкновения полетели искры, и несчетное количество ярких звезд усыпало ночное небо. Стало светло, и у меня вдруг появился такой прилив сил, что казалось, я способна сейчас перевернуть горы. Дьявол же, напротив, мгновенно ослаб и лежал как мешок. Я легко сбросила его с себя, и он с грохотом покатился в пропасть. Наступила тишина. Я поднялась с земли и посмотрела на тропу, по которой недавно поднялась. Там внизу, со стоном и тяжкими вздохами, поднимались люди. Видно было, как трудно им идти. В этот момент в сердце снова прозвучал голос: «Видишь, ты прошла, а теперь помогай другим. Это и есть мой план для твоей жизни». Проснувшись, я долго лежала с открытыми глазами, не в силах больше заснуть. Что мог означать этот сон? Не было сомнения в том, что он от Господа. А жизнь шла своим чередом. Одна экзаменационная сессия сменялась другой, и с каждым годом я все больше чувствовала усталость. Мои чудесные ночные пробуждения, приносившие столько радости и сил, прекратились после того, как переутомленная я несколько раз не встала на молитву. Это благословение ушло и никогда больше не повторялось, хотя я просила у Господа о прощении и плакала об этом. Что ушло, то ушло, став для меня уроком на всю жизнь. Лень, нерадение и небрежное отношение к милости Божией приводят к ее утрате. Однако Господь благ, и милость к боящимся и ищущим Его обновляется каждое утро. Он нашел другие пути говорить к моему сердцу, ободряя, утешая и вразумляя меня, когда я обращалась к Нему с какой-то просьбой. Мне было тогда 20 лет. Со временем в нашей общине и других церквях, которые мне приходилось посещать, все чаще стало наблюдаться недоброе. На собраниях звучали проповеди, призывающие к правде, чистоте благочестивой жизни и страху вхождения пред Господом. Однако на деле все выглядело иначе. На богослужениях христиане выглядели как ангелы, однако в домах и семьях бывали ссоры, споры и разногласия. Братья и сестры во Христе критиковали и судили друг друга. В глазах говорилось одно, а за спиной нередко совершенно другое. Членские собрания зачастую становились местом выяснения отношений и решения постоянно возникающих проблем, так что некоторые на них просто не ходили, чтобы не нарушать мир своего сердца. Хотя братья часто говорили о важности водительства Божьего, сами, как я поняла, не могли слышать голос пастыря. А произошло это так. Однажды на очередном членском собрании был поднят вопрос, ставший проблемой в общине. Мнение, как всегда, разделилось. Время шло, но к единому решению так и не приходили. Наблюдая эту картину, я не могла понять, почему все спорят вместо того, чтобы помолиться и спросить Господа о ясности. Если мы духовные, то где же водительство Духа Святого? В тот вечер я, впервые набравшись смелости, встала и, обратившись к нашему пожилому пресвитеру и диаконам церкви, сказала: «Не понимаю, почему эту проблему не принести в молитве к Господу, чтобы услышать, что Он по этому поводу скажет? Бог даст ответ, и тогда не нужно будет спорить». Все замолчали. Старшие братья с изумлением смотрели на меня, а я с не меньшим изумлением на них. «Да, но у нас в общине нет сильных пророков, через которых можно было бы вопросить Господа», — наконец в смущении сказали они.
Но при чем же здесь пророки? Ведь мы же все дети Божии, а значит, можем лично приходить к Нему как к Отцу. Не зря же написано: «Овцы мои слышат голос мой». Что за овцы, если не можем слышать голос своего пастыря? Увы, в тот вечер мы не поняли друг друга. С этого собрания я уходила со смешанным чувством растерянности и разочарования. Как же так? Ведь это же служители, которые учат нас и ведут к Господу. Почему они не слышат голос Божий? Почему их так врасплох застал мой вопрос? Имея небольшой опыт общения с Господом, я была уверена, что это является непременной частью христианской жизни. И всем верующим дана привилегия иметь личный контакт с Господом, а значит и Его водительство. Но оказывается, это не так. Значит, не всякий, кто верит в Господа и молится Ему, имеет личное общение с Ним. Но как же тогда понимать слова Писания об овцах и пастыре? Моя юная голова отказывалась это вместить, потому что у меня была тогда доверчивая вера ребенка, который без всяких «но» принимал все так, как оно написано. После того вечера я совсем замкнулась. Мне не хотелось ни о чем спрашивать старших, потому что видела, что они сами много не знают. К сожалению, в те годы я была еще не способна видеть себя, а только других. В 1970 году, когда я училась на четвертом курсе института, к нам в общину приехал из Москвы один недавно уверовавший студент, который учился в художественной академии. Этот юноша принадлежал когда-то к движению хиппи, но потом удивительным образом обратился к Господу и горел первой пламенной любовью к Нему. Он так живо рассказывал нам о действии Божьем среди уверовавшей молодежи, что я загорелась желанием познакомиться с ним. Дети, родившиеся в семьях христиан, обычно автоматически вливаются в христианство своих родителей, которое, увы, нередко представляет собой что-то похожее на застоявшийся водоем, потому что состоит из устоявшихся правил, порядков и традиций. А тут бурная, горная река со свежей кристально чистой водой. Нет, мне определенно захотелось побывать среди них. Но как? Ведь я была еще студенткой. Поездом от Владивостока до Москвы ехать целую неделю, а билет на самолет стоил слишком дорого. Попросив в молитве Господа, чтобы Он совершил невозможное, я сказала о своем желании папе. И, о чудо, отец сразу согласился дать мне деньги на авиабилет, хотя финансовое положение нашей многодетной семьи было далеко не лучшим. Прошло немного времени, и в начале зимних каникул я полетела в Москву. Вспоминая о том, как приехала незваным гостем, в общем-то незнакомым мне дом, я до сих пор улыбаюсь, какой же наивной и по-детски доверчивой я тогда была. Но слава Господу, что Он знал, в чем я нуждаюсь, и послал навстречу молодых людей, которые поняли меня и сделали все, что было в их силах, чтобы удовлетворить мою духовную жажду. 2 недели, проведенные среди уверовавшей студенческой молодежи, стали для меня поистине благословением и в какой-то степени определили путь дальнейших исканий. Прощаясь с ними, в аэропорту я увозила в своем сердце зажженный ими огонь первой любви к Господу. Вскоре, после возвращения домой, я столкнулась с одной женщиной, которая внезапно появилась в нашей общине и через которую якобы действовал Бог в великой силе. Как выяснилось позже, она была ложным пророком, попавшим в жуткое обольщение ложным духом. Такого близкого лжеводительства я никогда еще не переживала, и только ясное предостережение Господа сохранило меня от тяжелых духовных последствий. Таким образом, я поняла, что контакт с духовным миром может быть опасным делом. Дух Святой только один, а 99 — это ложные духи, в чем мне неоднократно потом пришлось убедиться. Но как житейский опыт собирается годами, так духовный опыт и духовная зрелость приходят не сразу. С годами я становилась все более критичной ко всему, что касалось христианской жизни, и все чаще судила братьев и сестер по вере. На фоне жизни других моя жизнь казалась мне лучше и чище.
Поэтому своих собственных недостатков и грехов я не замечала. Одно не давало покоя. Это был нечистый мир моих мыслей. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что именно мир мыслей является самой нечистой областью в жизни христиан. Потому что то, что они, как верующие, не могут делать на деле, они прекрасно осуществляют в мыслях. Таким образом, мир наших мыслей отражает истинную картину того, кем мы являемся в очах Божиих. Именно это и не давало мне покоя. Все начиналось с того, что в нашем доме появился телевизор. В 70-е годы телевидение еще не было источником всякой грязи, как это, увы, стало теперь. Однако привязанность и тяга к нему скоро поразила мое юное сердце. Помню, как, сидя на лекции, я с трудом могла сконцентрироваться, потому что мысли снова и снова возвращались к просмотренному накануне фильму, и я не могла дождаться вечера, чтобы досмотреть его продолжение. Аморальное поведение, насилие, убийство и разврат в то время не выставлялись на показ так бесстыдно и откровенно, как сейчас. Любовные сцены прерывались обычно двусмысленным затемнением экрана. Однако, несмотря на мою наивность и неосведомленность в таких вопросах, эти прерванные сцены развивали фантазию воображения. Всю свою жизнь я была романтичной натурой. Меня тянуло ко всему возвышенному и прекрасному. Поэтому моими любимыми писателями были такие, как Тургенев, который писал о любви особенно благородно и чисто. Зачитываясь подобными произведениями, я уплывала в мир нереальных грез. Я представляла себе, как то или иное могло происходить в действительности, воображала себя на месте понравившихся героинь, не замечая, что со всеми этими, казалось бы, безобидными мечтаниями медленно, но верно удалялась от Господа. Порой я терзалась и мучилась, замечая, что прежней близости и любви к Нему уже не было. Мир мыслей все больше опустошал и осквернял мою душу. На богослужениях в нашей общине я считала своим служением рассказывать христианские стихотворения. И делала это так, что слушающие плакали. Но когда возвращалась с собрания домой и оставалась ночью одна, то, стиснув подушку зубами, чтобы никто не слышал, безутешно плакала сама. Почему? Да потому что чувствовала себя лицемеркой и фарисейкой, разыгрывающей благочестивый спектакль перед другими. Время от времени душа моя ободрялась, поднималась и снова искала Господа. Милосердный Господь, чья милость превозносится над судом, опять обращал ко мне свое лицо, отирал слезы, раскаяние и приближал к себе. В такие минуты сердце таяло от любви к Нему, и я ненавидела себя за свою неверность. Несмотря на скрытность моего характера, родители и особенно мама замечали мучения моей души и очень тревожились об этом. «Что ты терзаешься? Чего тебе не хватает? Ведь ты же все имеешь», — говорили они, не понимая, почему у меня нет мира в сердце. Но разве могла я им открыть то, чего сама стыдилась? Разве могла сказать, что кроме внутренних терзаний меня все больше тревожат вопросы, касающиеся истинности того, чему была научена с детства? Ведь я же их этим просто бы сразила. Было еще нечто, что меня также очень смущало, приводя в полное недоумение это скрытая настороженность, а порой и явная вражда между двумя, казалось бы, близкими христианскими течениями – баптистами и пятидесятниками. Баптисты считали пятидесятников заблудившимися в вопросе Духа Святого, а те, в свою очередь, называли баптистов несовершенными и недоросшими до познания той истины, которая открыта им. Помню, в юные годы мне пришлось услышать от тех и других, мягко говоря, нелестные высказывания, когда из пятидесятнической общины один юноша перешел к баптистам, о нем, не задумываясь, сказали: «О, лучше бы он ушел в мир».
В другом случае, пожилой член баптистской общины увидел, что его сын имеет дружеское отношение с молодежью из церкви пятидесятников, настрого запретил ему, заявив: «Если ты, как и они, заговоришь наречиями, то я собственноручно вырву у тебя язык». Услышав такое, я подумала: «Бедный апостол Павел! Тебе было бы не позавидовать, если бы на твоем пути встретился такой вот брат во Христе в момент, когда ты произнес: „Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками“. Если рассудить трезво, над такими крайностями можно только посмеяться. Однако в то время мне было не до смеха, потому что слишком печально видеть враждующими братьев и сестер по вере, получивших спасение через кровь Иисуса Христа, пролитую за тех и других на Голгофе. Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

0: послании к римлянам в 5 главе во 2 стихе написано: «Мы хвалимся надеждою славы Божией».
1: Слава, которая ожидает верующих, превосходит их разумение. Но то малое, что мы себе можем представить, исполняет нас радостными предчувствиями. Мы с надеждою ожидаем того дня, когда познаем радость небесную во всей ее полноте.
0: В книге «Дерзновение веры» Дэн Бауман рассказал такой случай. На каждое Рождество ему приходилось разыскивать рождественские подарки и узнавать, что в них спрятано. Однажды он обнаружил пакет со своим именем, содержимое которого легко было угадать. Его мать не могла упрятать клюшку для игры в гольф. Бауман написал: «Когда мамы не было рядом, я подошел, пощупал и взвесил на руке пакет, потряс его и подумал, что это что-то для игры в гольф. Я всегда радовался, предвкушая грядущее событие, особенно момент, когда коробки открывали. Но сейчас я видел коробку с моим именем. Я знал, что в ней. Но только на Рождество я смог бы увидеть ее содержимое во всей полноте». Это же справедливо и для верующих, знающих, что у Бога кое-что припасено для них на небесах. Бауман писал: «Мы будем прославлены, но почувствовать вкус славы мы можем прямо сейчас. Это состояние возникает тогда, когда человек начинает верить во Христа и таким образом принимает на себя образ его жизни. У нас есть жизнь вечная, здесь и сейчас, но это только в предвкушении ее полноты. Бог подправляет наши склонности и желания и направляет их к главной цели, которая наступит позже».
1: У верующих есть все основания для радости и надежды. Надежды на будущее приносят радость сейчас. –

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Нам кажется порой, что небеса молчат. Мы молимся в слезах, а небо нас не слышит. Но нет, они, мой друг, наоборот, кричат любовью от Творца, к земле и людям дышат. Нам кажется порой, что мы совсем одни. Сомнения, как туман, всю душу покрывает. И молимся Христу и ночи, и все дни, а сердце от тоски и плачет, и стенает. Нам кажется порой, нас некому понять, и даже лучший друг не сможет.

взывал в слезах с мольбой и небеса кричал: «Отец мой, Ава Отче!» Нам кажется порой, что небо далеко, и мы кричим в слезах, а нас никто не слышит. Мы говорим: «Нет сил, и очень тяжело», а небеса в тот час своей любовью дышат. И будто говорят: «Он умер за тебя, теперь на небесах и видит все, и знает». Да, небеса кричат, любовью к нам горя, для жизни на земле все благо посылают. Нет, не оставил нас, он слышит сердце крик, слезой прокапал дождь, он плачет, друг, с тобой. Вдруг солнышко взошло, и нежный его лик согрел тебя тогда горячею любовью. Нам кажется порой, что небо далеко. Нет, небо рядом, здесь, когда, склонив колени, ты с верою идешь. К нему хоть тяжело, уходит вся печаль, тревоги и сомнения. И лишь тогда поймем, что рядом с нами он, а небо нам в любви так близко наклонилось, что кровью Христа омыт ты и прощен, и что к тебе всегда простерта Божья милость. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света, и оно, то око, видит вас сейчас. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят, даже если нужно долго ждать ответа. Направляйте с верой в небеса свой взгляд.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

0: мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Об испрошении помощи Божией и вере в возвращение благодати Его. «Сын мой, я есть Бог, и блаженны переносящие бедствие. Приди ко мне во время скорби своей. Оттого медлит так небесное утешение, что ты слишком поздно обращаешься к молитве. И прежде чем станешь усердно просить меня, ищешь между тем множество утешений и извне подкрепляешь себя. Оттого и бывает, что все мало помогает тебе, пока не уразумеешь, что я избавляю уповающих на меня, и нет кроме меня сильной помощи и доброго совета и надежного средства. Ныне же, воздвигнувшись в духе после бури, обнови силы свои во свете милосердия моего, ибо близок я, говорит Господь, да восставлю всячески и на прежнее место восставлю, и еще умножу в полноте и в изобилии. Разве есть что мне трудное? Или разве я подобен говорящему и нетворящему? Где вера твоя? Стой твердо и неподвижно. Будь долготерпелив мужественной крепостью. Придет тебе утешение во время свое. Подожди меня. Подожди. Приду и исцелю тебя. То, что мучит тебя, есть искушение, и что тебя ужасает, есть страх напрасный. К чему забота о будущем, что с тобою случиться может, разве к тому, чтобы приложить тебе печаль к печали? Напрасно и бесполезно смущаться или радоваться о том, что еще в будущем, когда оно может быть и вовсе не случится». Но дело человеческое — обольщать себя таким мечтанием. И видно, еще малодушен, кто так легко увлекается внушением вражьим. Врагу все равно, чем он обольщает или обманывает, истиной или ложью, чем приводит в уныние, желанием ли настоящего или страхом за будущее. Но да не смущается сердце ваше, да не устрашается, Иоанна 14:27, веруй в меня и держись упования на мое милосердие. Когда думаешь, что ты удален от меня, часто в то самое время я тем к тебе ближе. Когда думаешь, что совсем погибаешь, часто тогда-то и настает время приобрести великое богатство. Не все еще потеряно от того, что случилась тебе противность. Не должно тебе судить по внушению настоящего чувства, и какая бы откуда на тебя тягость ни пришла, не должно останавливаться на ней и поддаваться ей так, как будто пропала всякая надежда на избавление». Не думай, что ты совсем уже оставлен, хотя я и попустил на время быть тебе в печали или отнял у тебя желанное утешение, ибо так совершается путь к Царствию Небесному. И тебе, и прочим рабам моим, без сомнения, больше служит на пользу быть в испытании, нежели все иметь по своему желанию». Я знаю тайное помышление, знаю, как нужно для спасения твоего оставлять тебя на время в сухости душевной, чтобы ты не превозносился добрым успехом и не захотел бы себе быть угоден в том, чего нет тебе. Что дал я, то могу отнять и возвратить по своему изволению. Что я даровал, то моим остается». Когда что взял назад, не твое у тебя отнял, ибо мое всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Иакова 1:17. если пошлю на тебя тяготы или противность некую, не ропщи, и да не унывает сердце твое. Я могу вдруг облегчить и все бремя твое изменить на радость. И во всем том, что творю с тобою, истинно праведен я, и великая хвала мне подобает. Если право рассуждаешь и мыслишь поистине, не должен ты никогда до такого отчаяния печалиться в своих несчастьях, но скорее радоваться и хвалу воздавать должен, и еще вменять себе в единственную радость, что начал, не перестаю уязвлять тебя. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, Иоанна 15:9, говорил я возлюбленным ученикам своим, и их не послал я на временные радости, но на великую брань, не на почести, но на унижение, не на празднование, но на труды, не на покой, но да сотворят плод многие в терпении. Помни слова эти, сын мой.
1: Лермонтов, Глинка. Размышления классиков о молитве.

о пренебрежении ко всякому созданию для того, чтобы найти Создателя. Господи, нужна мне сугубая благодать, когда я должен туда достигнуть, где никто и никакая тварь не может задержать меня. Пока еще удерживает меня что-либо, не могу я свободно парить к Тебе. Свободно парить желал тот, кто говорил, «Кто дал бы мне крылья, как у голубя, я бы полетел и успокоился». Псалом 54:7. «Всего в мире спокойнее простое око, и всего свободнее тот, кто ничего не желает и не ищет на земле. И так надобно вознестись выше всякого создания, совершенно оставить себя самого и стать всем умом вне себя и увидеть, что ты, Создатель всего, ничего не имеешь подобного творению твоему. Нельзя никому свободно устремиться духом к небесному, если не отрешиться от всего сотворенного. И оттого немного находится созерцательных людей, ибо немногие умеют совсем отстранить себя от творения. Великая благодать нужна для того, чтобы воздвигнуть душу и восхитить ее превыше себя самой». И если человек не вознесется духом и, освободясь от всех тварей, весь не соединится с Богом, все будет маловажно, что бы ни знал и что бы ни имел он. Надолго останется в скудости и будет повержен, кому что-либо еще кажется великим, кроме единого, необъятного, вечного блага. Все, что не есть Бог, — ничто. И ничто должно быть вменяемо. Подлинно, есть великое различие между мудростью мужа просветленного и благоговейного и между знанием ученого и искусного в писаниях человека. То учение, что истекает свыше от божественного внушения, многое превосходнее того, что приобретается трудом ума человеческого». Многие желают созерцания, но не стараются упражняться в том, что для созерцания потребно. И есть великое тому препятствие, что люди останавливаются на обрядах и на чувственных вещах и мало заботятся о совершенном умерщвлении. Не знаю, что у нас там.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить о том времени, когда нам приходится отпускать наших детей от себя. Очень часто бывает, что между матерью и дочерью завязывается глубокая дружба. Они разделяют общие интересы, не имеют никаких секретов, и мать как бы продолжает жить через дочь. Она снова молода, снова влюблена, снова готовится к замужеству и так далее. И вдруг приходит время для дочери ехать учиться. С матерью происходит что-то невероятное, как будто бы она потеряла ее навеки. Она плачет, не спит ночами, страдает от одиночества. Нормально ли это? Нормально ли ощущение пустого гнезда и боли разлуки при этом первом шаге в мир? Я думаю, что в пределах меры нормально. Ведь дети с нами продолжительное время от рождения. Мы растим их, воспитываем, учим, любим. А потом приходит час разлуки, и нам трудно привыкнуть без них. Нам нужно время. Совсем другое положение, когда мать вообще не в состоянии распрощаться со своими детьми. Я знала одну такую женщину, которая при каждом замужестве дочерей поднимала много шума, возмущалась и дочерью, и ее выбором жениха, портила отношения с молодоженами. Она любила цитировать слова из Библии «почитай отца твоего и мать», но совершенно забывала другие места «и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть и другие». Это почему-то вылетало у нее из головы, и она боролась отчаянно, не на жизнь, а на смерть, хотя ее дочери выходили замуж за верующих, и сыновья женились на верующих. Сегодня, в старости, она чувствует, что ее дети неблагодарны, и те, с кем они связали свою жизнь, враждебны к ней. То добро, которое она проявляла, выращивая свою семью, поблекло от ее неспособности принять пустое гнездо. Момент разлуки с детьми неизбежен. Мы должны научиться не противиться неизбежному. В плане Божьем была эта разлука с детьми. Дети вырастают и становятся самостоятельными. Они не могут оставаться детьми, и мы не имеем права принуждать их. Апостол Павел говорит, «Когда я стал мужем, то оставил младенческое». Иисус Христос несколько раз ставил на место свою мать, когда она пыталась вмешиваться в его взрослые дела. Попытка управлять жизнью детей после того, как они стали на свои ноги, и Бог забрал у нас мандат управления ими, грех против Бога и Его плана, против наших детей и нас самих. Даже если дети допускают это и соглашаются, вред все равно нанесен. Только ранние годы ребенка принадлежат нам, а взрослые – ему самому, его Богу и его семье. Даже тогда, когда взрослые дети живут дома, им нужно дать свободу быть взрослыми. Нам нужно отпустить вожжи, потому что нам нужны эти последетские годы для наших собственных мечтаний и желаний, которые были невыполнимы, пока дети были малыми. Нам нужно укрепить и перестроить наши собственные отношения между мужем и женой, которые уже перестали быть отношениями папы и мамы. Мы оказываемся снова вдвоем, и если Господь дарует нам еще какие-то годы для служения Ему, мы должны использовать их до предела. Подготовка к этому времени должна начаться с самого рождения наших детей. Перерезание пуповины символизирует это будущее расставание. Затем приходит отлучение от груди, первый школьный день и, наконец, институт, когда дети обычно уезжают из дому. Когда наши дети решают вступать в брак, мы должны отпустить их от себя, каким бы ни был их выбор. Если мы воспитали их в вере, и они сознательно приняли Христа в сердце, они сами знают, что связывать свою жизнь с неверующими опасно для них и их будущих детей. Если не знают, то, может быть, только потому, что вы, как верующие родители, не сказали им об этом. Вы были обязаны сказать, и они были обязаны знать. Если, несмотря на все знания, дети делают ошибки в зрелом возрасте, мы можем кротко напомнить им об этом до брака. А потом только молиться о них, принимая дело таким, как оно есть. Это оставит мосты, по которым будущая коммуникация будет продолжать переход от сердца к сердцу. Они смогут возвратиться к Богу и к нам, но, конечно, не буквально к нам, а эмоционально, после отвержения наших советов. В притче о блудном сыне отец отпускает сына, как только он заявляет о своем желании уйти с надлежащей ему частью наследства.
Отец принял зрелость сына и его право принимать решения, хотя, пожалуй, сомневался в его распорядительских способностях. Наша способность расставаться с детьми отражает наше доверие Богу. Если мы полагаемся на наше воспитание детей или доверие им, мы разочаруемся. А если положимся на обетование Божие относительно наших детей, мы получим благодать отпустить их. Отпустив, мы не должны продолжать предлагать свои советы и мнения. Только если у нас просят совета, мы можем давать его. Всякие непрошенные мнения и наблюдения относятся к прошлому и должны быть оставлены. Мы должны избегать критики супругов наших детей и заменить прежние отношения родителей и детей дружескими отношениями взрослых взаимным уважением. Мы совершенно неуместны, когда пытаемся управлять взрослой жизнью наших детей открыто или скрыто посредством недовольства. Родители, которые управляют взрослыми детьми, также заблуждаются, как те, которые не управляют малыми. В известном смысле мы никогда не отпускаем наших детей. Подобно Иову, мы молимся о них, продолжая это молитвенное служение, начавшееся еще до их рождения. Открыв им в детстве желание нашего сердца о том, чтобы они служили Господу, мы не должны нажимать на них в зрелости, но только усиленней молиться и быть примером. Мы должны уважать их свободу, полагаясь на Отца, который любит их больше, чем мы, и желает привлечь их к себе. Есть хорошее место Писания в одном из псалмов, где говорятся утешительные слова для тех матерей, которые отпустили всех своих детей и молятся о них, чтобы они не заблудились в мире. «И если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Псалом 88, стихи от 30 до 34. Полагаясь на это обетование, возьмем пример от отца блудного сына. Этот отец не мешал прямым последствиям решения сына. Он мог бы вытащить его из свиного корыта и привезти домой, но он был слишком мудрым для этого. Он понимал, что сын должен сам решить, как быть, и когда решит возвратиться, найдет открытые объятия отца, полные любви и прощения. Нашим делом после ухода детей должно быть то же самое дело, каким мы были заняты до их рождения – молиться о том, чтобы они принадлежали Богу и получали от Него то, что лучше всего для их жизни. Даже в том случае, если они служат Господу, наша молитва о них не должна ослабевать. Пожалуй, самое трудное для матери – это отпустить воспитанного ею ребенка. Воображаю, как трудно было Яхаведе, матери Моисея, отпустить ее сына, когда он был еще младенцем, и насколько еще труднее было передать его дочери фараона. Но мы читаем, что она сделала это с верою. Как трудно было Анне отпустить Самуила и оставить его со священником в храме, но она сделала это молитвенно, с верою, желая ему самого лучшего. Труднее всех других было Марии отпустить от себя своего сына, но она понимала, что его служение важнее. Только отпустив наших детей, мы даем им возможность стать тем, что предназначил для них Бог. Отдавая наших детей, мы получаем их обратно другими, нашими друзьями и братьями и сестрами во Христе. Не будем бояться отпускать наших взрослых детей. Помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя и за сегодняшнюю программу, за сегодняшнюю беседу. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас, за то, что Ты учишь нас, умудряешь. И мы просим Твоего благословения, Твоей мудрости при воспитании детей и особенно при том времени, когда нам приходится разлучаться с ними, отпускать их от себя в этот мир. Господи, помоги нам, особенно молодым матерям в среде слушательниц моих, воспитывать их детей, пока они с ними, приводить их к Тебе, чтобы они были вполне приготовлены для ухода из семейного гнезда. Когда приходит это время, помоги матерям расставаться с детьми, уповая на Тебя, отдавая их Тебе, а не в мир. Господи, благодарим Тебя и славим за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

правления. Кто хочет первым быть передовым, стань всем слугой, отдай себя собрату, стать скромным, необидчивым, простым, не жди возмездия, не служи за плату. Пускай никто не знает о тебе, пусть имя не в неоновом свечении, и сам ты не мечтаешь о себе, а просто исполняешь назначение. Ты верный раб, служитель у дверей, с возвышенным стремлением жить победно. Господь сказал в премудрости своей, что первым быть ты должен стать последним. Аминь.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

День процесса догорает, тихий ветер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

Где? А теперь и сам залею. И зачем только дал? Всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься. Да еще не заснаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это. Ты мне только посоветуй.

0: Подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил. Как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
1: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как тебе Сергеем?» Молвит бабушка тогда:
0: «Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить».
1: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о Серёге.

0: barbos kupas vau. Luksas топ сразу встал, быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
1: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!»
2: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
0: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кушать? Ты быть может!»
0: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
0: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
0: И своим мнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить?
1: Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
0: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: Катя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим.
1: Помолчал, потом сказал...

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет всем нашим радиослушателям.
3: Здравствуйте, дети. И здравствуйте, взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки. Добро пожаловать на нашу очередную передачу.
2: Ну что интересного ты расскажешь нам сегодня, тетушка Кэрол?
3: Сегодня речь пойдет об Эдварде Боке. Он приехал в Соединенные Штаты много лет тому назад, еще мальчиком. Когда он вырос, он стал известным бизнесменом. Однако он всегда хотел большего, чем просто делать деньги. Я назвала свою историю «Рассказ о жизни Эдварда Бока». Когда Эдвард Бок был еще мальчиком, он жил в Нью-Йорке. Однажды утром он стоял перед витриной булочной и смотрел голодными глазами на выставленные в ней пирожки, пирожные, пряники и булочки.
4: Все это выглядит так аппетитно. И я очень хочу есть.
5: Доброе утро, молодой человек. Ну, какого ты мнения относительно этой витрины? Тут все выглядит вкусно, да?
4: Да, выглядит очень аппетитно. Но знаете, все эти вкусные вещи смотрелись бы намного лучше, будь окно не таким грязным.
5: А знаешь ли ты, молодой человек, с кем говоришь?
4: Ну, конечно, знаю. Вы владелец этой булочной. Уверен, что все ваши пряники и пирожные выглядели бы намного привлекательнее, если бы витринное стекло было чистым. Вы согласны со мной, сэр?
5: Да, надо думать, что... но я... И что же ты предлагаешь, юноша?
4: Позвольте мне вымыть ваше окно, а потом следить за тем, чтобы оно всегда оставалось чистым.
5: Ну что ж, молодой человек, я могу предложить тебе эту работу. Как тебя зовут?
4: Эдвард. Эдвард Бак.
5: Ты из датчан, что ли?
4: Да, сэр.
5: А твои родители... тоже живут в Америке?
4: Моя мама тут, а отец мой умер.
5: Ага. Ну, давай-ка, Эдвард, заходи. Заходи в магазин, и мы обсудим с тобой, как нам быть с этим грязным окном. Хвалю, Эдвард. Хорошая работа. Жду тебя завтра. Придешь?
4: Обязательно, сэр.
5: Вот еще. Возьми это с собой. В дополнение к твоей плате. Булочки, пирожные и всякие другие вкусные вещицы.
4: Ой, спасибо, сэр. Всего хорошего.
5: До завтра.
6: Ты очень хороший мальчик, сынок. Тебе нравится тут, в Америке?
4: Очень, очень нравится, мама.
6: Мне кажется, что ты Америке тоже нравишься.
4: Тут много возможностей. Посмотри, какие вкусные пирожки и пирожные я получил за то, что помыл окно.
6: Ты очень умный мальчик, мой малыш.
7: У меня есть только один вакантный маршрут для разноски газет. Ты можешь его взять, но это не в твоем районе.
4: Ничего, господин редактор, мне все равно. Здравствуйте, миссис Конгорски.
8: Здравствуй, Эдвард.
4: Как здоровье мистера Конгорски?
8: К сожалению, он не очень хорошо себя чувствует.
4: Надеюсь, что он скоро поправится.
8: Что ж, Эдвард, будем надеяться.
4: Вот ваша газета, миссис Конгорски.
8: Спасибо.
9: Привет, Сэмми.
10: Привет, Эдди.
9: А где твоя мама?
10: Она ушла на 9-ю улицу. Там наш приход устраивает сегодня пикник.
9: Замечательно. Вот, Сэмми, газета для твоего папы. До завтра.
7: Моя секретарша сказала, что ты хотел меня видеть, Эдвард.
4: Я... У меня есть одна идея, господин редактор. На 12-й улице живет мистер Конгорский. Он болен, лежит прикованный к постели.
7: И что же? Прикажешь мне плакать по этому поводу?
4: А миссис Фрэнк пошла на 9-ю улицу на пикник, устраиваемый приходом ее церкви.
7: Ну, и что из этого, Эдвард?
4: Ну, разве вам не хотелось бы написать об этом в своей газете?
7: Написать в газете? Чего ради?
4: Ну, ведь это тоже новости.
7: Новости? Какие-то местные. Местные новости. Да-да. Люди ведь любят читать про себя в газете. Я сделаю колонку местных новостей. Вот что, Эдвард, напиши-ка об этом, а я тебе заплачу за твою работу. А ты далеко пойдешь, молодой человек.
4: Благодарю вас, сэр.
3: Что ты тут делаешь, Эдвард?
4: Холодную воду со льдом.
3: Ну, я вижу это. Но зачем тебе так много воды? Полное ведро.
4: Я хочу предложить стакан холодной воды кучеру конки, которая едет на Кони-Айленд. Он мне тогда разрешит продавать воду пассажирам его конки.
3: Угу. Очередная твоя затея – делать деньги, как видно. Ну что же, желаю тебе удачи.
11: Кучер конки был рад выпить стакан ледяной воды и разрешил Эдварду продавать воду пассажирам.
9: Ледяная вода! 1 цент за стакан! Продается холодная вода для питья!
0: Налей-ка мне стаканчик!
11: Идея Эдварда Бока быстро нашла последователей. Однако он, как всякий хороший бизнесмен, едва только появилась конкуренция, предложил товар улучшенного качества.
12: Я сказал.
10: Сэр, вот, пожалуйста, не хотите ли стаканчик холодной воды освежиться? Бесплатно.
12: Что это? Еще один разносчик воды? У Эдварда появилась конкуренция, как я вижу.
10: Стаканчик воды, не откажетесь, сэр.
12: Да чего там, наливай.
4: Могу предложить вам кое-что получше, сэр. Не хотите ли лимонной воды вместо простой?
12: Бесплатно.
4: Вам, сэр, конечно, бесплатно. А пассажирам стакан лимонной воды за 2 цента.
12: Всего за 2 цента?
10: Вот вам стакан воды, сэр. Чистейшая, полезная для здоровья. Это лучше для вас, чем...
12: Нет, нет уж, спасибо. Если я могу за ту же цену, то есть бесплатно, выбить холодной лимонной воды...
4: Пожалуйста, сэр, пейте на здоровье.
10: Ледяная вода! 1 цент за стакан ледяной воды! Кто хочет?
9: Холодная лимонная вода! Всего 2 цента за стакан! Холодная лимонная вода! Лимонная вода!
13: Мальчик!
10: Вам воды, мэм?
13: Воды? Нет уж, спасибо. Я лучше доплачу 1 цент и выпью лимонной воды.
4: Вот, пожалуйста, мэм. Освежающая лимонная вода. Мам, я собираюсь бросить школу.
3: Бросить школу? Но, сынок, почему? Я хочу, чтобы ты получил хорошее образование.
4: Я не собираюсь прекращать заниматься своим образованием. Я только хочу оставить школу. Я буду продолжать учиться, понимаешь? Книги, журналы, библиотеки. Многие люди, добившиеся успеха, были самоучками. Моя цель – сделать большие деньги, а школа отнимает у меня слишком много времени.
3: Эдвард, сынок, какой ужас! Деньги? Но это же зло, это корень всякого зла.
4: Нет, мама, любовь к деньгам — вот что является корнем всякого зла, а не сами деньги. В этом вся разница.
11: Я завершу эту историю буквально через минуту. Но прежде мне и дядюшке Дэну хотелось поделиться с нашими слушателями некоторой информацией.
2: Так, что это за информация, о которой ты говоришь?
11: Ну, конечно же, речь идет о книге, которая у меня здесь имеется и которая содержит уроки из Библии. И каждый из этих уроков освещает одну из таких проблем, упомянутых мной.
2: А это только для взрослых?
11: Ну, разумеется, нет. Она написана для всей семьи. К тому же эта книга бесплатная.
2: Все, что вам нужно сделать для того, чтобы полностью насладиться этими уроками, это обратиться к нам по электронной почте. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз – radiorasskaz@yahoo.com.
11: А сейчас я продолжу свою историю, которую я заглавила «Рассказ о жизни Эдварда Бока». Миссис Бок, мать Эдварда, была не только поражена, она просто пришла в ужас, когда Эдвард заявил ей, что он собирается бросить школу и что стать богатым является целью его жизни.
6: Сынок, я прошу тебя, передумай, пока не поздно. Направь свои помыслы на что-нибудь более высокое, чем богатство.
14: Да ну, мам, я ведь шучу. Это правда, что я хочу стать богатым? Но не для того, чтобы иметь много денег, а для того, чтобы иметь возможность творить добро. Людям нужна помощь, поддержка, а для этого нужны деньги, много денег.
6: И что же ты собираешься делать?
14: У меня на уме пока нет ничего определенного. Пока. Но я... Ведь бедные люди тоже должны иметь возможность поступить в колледж. Церквам нужна помощь. Кварталы трущоб у нас тут в Нью-Йорке должны быть ликвидированы, а люди должны получить возможность начать жить по-новому. Я много чего бы мог сделать, будь у меня деньги.
6: Я даже не подозревала, что ты настолько так по-взрослому мыслишь и так заботишься о нуждах людей. Мне все время казалось, что ты хочешь иметь много денег, чтобы гулять, развлекаться. Скажу откровенно тебе, сынок, я просто поражена. А еще, что я тобой очень, очень довольна.
14: Уважаемый генерал Гарфилд, я прочел много интересного о вас в энциклопедии, которую я недавно приобрел. И хотел бы знать, правда ли то, что там написано. Например, в энциклопедии говорится, что мальчиком вы работали погонщиком мулов, которые тянули баржи по каналу. Я интересуюсь этим.
6: Сынок, зачем ты пишешь генералу Гарфилду? Он ведь очень занятой человек. И к тому же известный. Ты что думаешь, что он тебе ответит?
14: Он великий человек, мама. Поэтому-то он и ответит мне на мое письмо. И, разумеется, мой юный друг, это абсолютная правда. Я действительно был погонщиком мулов, которые тянули баржи по каналу. Помни, мой друг, важно не то, что мы делаем, а то, как мы это делаем. Желаю тебе успеха в твоем начинании и в твоем стремлении к самообразованию. С горячим приветом, генерал Гарфилд.
11: Эдвард написал многим известным и влиятельным людям, прося у них совета и помощи, и как ему быть, чтобы преуспеть в самообразовании. Однажды, по совету друга, Эдвард отнес эти письма к редактору той самой газеты, в которой он когда-то работал в течение нескольких лет, полагая, что в этих письмах есть какая-то ценность.
15: О, уж не мой ли это молодой друг Эдвард Бак? О, простите, мистер Эдвард Бак. Надо сказать, что ты сильно вырос с тех пор.
16: Да. Подрос немножко.
15: Полагаю, что ты пришел не для того, чтобы наниматься разносчиком газет, а?
16: Ну, сказать по правде, господин редактор, я пришел потому, что я...
15: Нетрудно угадать. Ты пришел, потому что у тебя есть идея. Наподобие той, помнишь? Когда ты предложил мне печатать в газете сообщения о людях, которым ты доставлял почту. Ну что ж, я готов купить у тебя твою очередную идею, какой бы она ни была. Зная тебя, я уверен, что это стоящая идея.
5: У меня есть большая коллекция писем от знаменитых людей. Бизнесменов, министров, финансистов, политиков, президентов.
15: Президентов? Президентов чего?
5: Соединенных Штатов Америки.
15: Ага. И как ты получил эти письма?
5: По почте.
15: Ты их купил, что ли?
5: Да нет, нет, они написаны мне лично.
15: Самими президентами Соединенных Штатов и другими известными людьми?
5: Да, сэр.
15: Дай-ка мне взглянуть.
5: Вот, сэр, пожалуйста.
11: Газеты быстро подхватили историю об Эдварде Боке и его переписке со знаменитыми людьми. Эта новость пронеслась от одного конца страны до другого, так что вскоре имя Эдварда Бока стало известным по всей стране. А поскольку многие знаменитости часто посещали Нью-Йорк, Эдварду Боку было нетрудно устроить так, чтобы повидаться с ними. Как-то одна фирма начала бесплатно раздавать своим покупателям фотографии разных знаменитостей. Эдвард подумал, а почему бы им не напечатать на оборотной стороне каждой фотографии коротенькую биографию? С этой идеей он обратился к главе фирмы.
5: И, само собой, я буду рад написать их для вас, за соответствующую плату, разумеется.
12: Ты хочешь сам написать все эти биографии?
5: Именно так, сэр.
12: Ну что ж, это, может быть, и неплохая идея. Представить все это с точки зрения молодого поколения, так сказать. Послушай, парень, я думаю, что мы начнем, ну, скажем, со 100 биографий. Сможешь столько написать?
5: Конечно, сэр.
12: 100 биографий, 100 слов каждая по, ну, скажем, $10 за штуку. Значит, $1000 за все. Согласен?
5: Согласен, сэр, конечно.
11: В то же самое время Эдвард занимался изучением бизнеса в вечернем колледже, а также брал курс стенографии. Прошли годы, и юноша по имени Эдвард Бок стал взрослым мужчиной. У него появилась возможность писать репортажи о докладах и речах, произнесенных известными людьми. Он это делал для редактора своей старой газеты.
15: Ты хороший репортер, Эдвард. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты взялся за это задание.
5: Президент страны Резерфорд Хейс? Ага. Понятно, сэр.
15: Думаешь, сможешь с этим справиться?
5: Нет, ничего проще. Вы хотите, чтобы я спросил президента о чем-нибудь особом?
15: Нет, ничего особого не надо. Это официальный обед. Приглашено множество репортеров почти от всех центральных газет. Просто напиши о том, что увидишь и услышишь.
5: Слушаюсь, сэр.
17: И позвольте мне сказать в заключение, что я горжусь тем, что являюсь гражданином свободной страны и что живу на земле отважных людей.
11: По окончании речи большое количество репортеров окружило президента Хейза. Все, за исключением Эдварда Бока. Он держался в стороне. Но, наконец, и он подошел к президенту.
5: Господин президент, позвольте мне поблагодарить вас. Ваша речь была о предмете очень своевременном. Но мне особенно понравилось, как вы осветили сам предмет.
17: Благодарю вас.
5: Я пытался записать за вами дословно, но вы, к сожалению...
17: Я знаю, я говорю слишком быстро.
5: Да, именно, сэр.
16: И я хотел бы попросить вас, господин президент, не мог бы я получить копию вашей речи?
12: Во-первых, я хотел бы задать вам встречный вопрос. Во время обеда, как я заметил, вы попросили официанта убрать ваш бокал с вином. Почему это?
16: Ну, чтобы у меня было побольше места писать.
12: Но вы даже не пригубили вина.
16: Я не пью, сэр.
12: Очень хорошо. Надеюсь, никогда и не будете. Вот, пожалуйста, вам копия моей речи. Позвольте мне пожелать вам всяческих благ, мистер...
16: Эдвард Бак.
12: Желаю вам удачи, мистер Бак.
11: Газета, в которой работал Эдвард Бак, была единственной, которая на следующий день опубликовала речь президента. Прошло еще несколько лет. Эдвард Бак в партнерстве со своим другом начал издавать небольшой журнал. С его изданием была связана некоторая странность, которая приводила в недоумение редакторов других публикаций.
15: Ты издаешь очень хороший журнал, Эдвард, но мне кое-что не совсем ясно. Хотел тебя спросить, не сможешь ли ты мне это разъяснить?
16: Может, смогу, если это не секрет фирмы.
15: Ты публикуешь в своем журнале временами довольно большое количество статей, написанных всякими знаменитостями, людьми, чьи гонорары очень высокие. Как ты умудряешься выплачивать такие огромные суммы?
16: Тут никакого секрета нет. Они с меня ничего не спрашивают.
15: Ничего? То есть ты хочешь сказать, что они пишут в твой журнал бесплатно?
16: Да.
15: Ну, они, должно быть, питают к тебе большое уважение, если они идут на это. Я всегда говорил, что наступит день, когда ты будешь знаменитым. Знаменитее даже тех людей, о которых ты сегодня пишешь в своем журнале.
11: В течение некоторого времени Эдвард работал в книжном издательстве. Там он занимался рекламой. А чтобы увеличить объем продажи книг, он проводил кампании по привлечению читателей, а также писал специальную колонку о недавно изданных книгах, которая публиковалась в ежедневной газете.
16: Признаюсь вам по совести, я так и не нашел занятия, которому бы хотел посвятить свою жизнь.
15: Я так полагал, что твоей целью было стать богатым, с тем, чтобы иметь возможность помогать людям.
16: Да-да, конечно. Но я так и не нашел способа, с помощью которого я смог бы достичь этой цели.
15: Мне кажется, что ты на правильном пути. И скоро станешь знаменитым и богатым. Слава и богатство скоро будут у твоих ног.
16: Слава. Что мне от нее? Как я смогу быть полезным людям, если стану известным? Если еще стану.
15: Влияние, мой друг, много значит. Обыкновенный человек за всю свою долгую жизнь может оказать влияние на несколько сотен человек. А известного же человека слышат и читают миллионы.
16: Тогда мне надо стать по-настоящему знаменитым.
15: Ну и ну, Эдвард, друг мой. Правда ли то, что я слышал про тебя, а?
18: Что-нибудь смешное?
15: Очень смешное.
18: Мне тоже надо смеяться.
15: Да, да, это очень смешно. Тебе предложили место редактора женского журнала. Тебе.
18: А вот вы о чем. Да, смешно, не правда ли?
15: Тогда, значит, это правда? Тебе на самом деле предложили место главного редактора журнала для домохозяек. Ну, само собой разумеется, ты не собираешься принять это предложение.
16: А почему бы и нет?
15: Ты что, серьезно?
16: Да.
15: Послушай, Эдвард, друг мой, я знаю тебя много лет, с того самого дня, когда ты еще мальчиком пришел ко мне в кабинет со своей сумасшедшей идеей поставлять мне сообщения о своих клиентах, которым ты доставлял газеты на дом. Послушай меня, Эдвард, не бери этого места. Это место для женщины. Каждый фельетонист и карикатурщик в стране будет отпускать шуточки на твой счет.
16: Ну и что? Я буду смеяться вместе с фельетонистами и карикатурщиками.
15: Не соглашайся, Эдвард.
16: Я должен об этом сначала хорошенько подумать. Я дам вам знать. помните наш разговор о должности редактора в журнале для домохозяек?
15: Ну и, разумеется, ты отказался от этого предложения.
16: Это место как раз то, что мне надо. Именно то, чего я так долго искал. Нет, вы только подумайте. Этот журнал продается по всей стране. Его читают миллионы людей. В качестве главного редактора мое влияние будет почти что безграничным. Сколько хороших дел я смогу сделать. Я искал такую возможность всю свою жизнь.
15: Тогда соглашайся, Эдвард, и да благословит тебя Бог.
11: Фельетонисты и карикатурщики действительно отпускали много шуток насчет Эдварда. Зато тираж журнала для домохозяек подскочил неимоверно. Будучи главным редактором, он показал женщинам, как объединить свои усилия с тем, чтобы улучшить условия жизни в своем районе. Эдвард Бок не ограничивал себя простым редактированием журнала. Он сделал много хорошего для людей. Он использовал доход от журнала для стипендий, чтобы помочь нуждавшимся мальчикам и девочкам. Он начал кампанию по улучшению городов и стал помещать в журнале фотографии запущенных городских кварталов, которые существовали во многих наших больших городах. Другие города, чтобы не попасть на страницы национального журнала, начали очищать свои трущобы. Эдвард Бок также поддерживал кампанию, направленную на сохранение таких прекрасных мест природы, как Ниагарский водопад и Гранд Каньон, чтобы они не были загромождены огромными щитами с рекламами. Он также способствовал созданию организаций по улучшению жизни в городах, которые до сегодняшнего дня существуют всюду по всей стране. Эдвард Бок, в конце концов, добился того, чего искал, потому что он был человеком высоких идеалов и возвышенных целей. У него был светлый ум, и он верил в Бога. И он был готов работать много и напряженно для того, чтобы достичь поставленных перед собой задач.

0: Чарточка Кэрол, однажды мне случилось увидеть на стене одного офиса кратко, но сильно сформулированный девиз: «Я не уверен, в чем секрет успеха, но мне кажется, что он заключается в упорном труде».
1: Молодой Эдвард Бак являлся удивительным примером того, что может сделать вера в Бога и упорный, беззаветный труд. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал истинный талант зарабатывания денег.
0: Конечно же, богаты мы или бедны, мы все равны в очах Божьих.
1: В этом и заключается настоящее утешение, что нам вовсе не нужно быть богатыми или знаменитыми для того, чтобы обрести милость у Бога.
0: Очень даже верно, но времени у нас уже не осталось. Так что пора говорить. До свидания.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

солнце жгло. Лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста, час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни воскресит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

Как-то раз пастухи поймали лисенка и принесли его нам. Мы посадили зверька в пустой амбар. Лисенок был еще маленький, весь серый, мордочка темная, а хвост на конце беленький. Зверек забился в дальний угол амбара и испуганно озирался по сторонам. От страха он даже не кусался, когда мы его гладили, а только прижимал уши и весь дрожал. Мама налила ему мисочку молока и поставила тут же рядом, но напуганный зверек молока пить не стал. Тогда папа сказал, что лисенка надо оставить в покое, пусть оглядится, освоится на новом месте. Мне очень не хотелось уходить, но папа запер дверь, и мы ушли домой. Был уже вечер, скоро все легли спать. Ночью я проснулся. Слышу, где-то совсем рядом тявкает и скулит щенок. Откуда же, я думаю, он взялся? Выглянул в окно. На дворе уже светало. Из окна был виден амбар, где находился лисенок. Оказывается, это он по щенячьи скулил. Прямо за амбаром начинался лес. Вдруг я увидел, что из кустов выскочила лисица, остановилась, прислушалась и, крадучись, подбежала к амбару. Сразу тявканье в нем прекратилось, и вместо него послышался радостный визг. Я потихоньку разбудил маму и папу, и мы все вместе стали глядеть в окно. Лисица бегала вокруг амбара, пробовала подрыть землю под ним, но там был крепкий каменный фундамент, и лиса ничего не смогла сделать. Вскоре она убежала в кусты, а лисенок опять начал громко и жалобно скулить. Я хотел караулить лисицу всю ночь, но папа сказал, что она больше не придет, и велел ложиться спать. Проснулся я поздно и, одевшись прежде всего, поспешил навестить лисенка. Что такое? На пороге возле самой двери лежал мертвый зайчонок. Я скорее побежал к папе и привел его с собой. «Вот так штука», — сказал папа, увидя зайчонка. «Это значит, мать лиса еще раз приходила к лисенку и принесла ему еду. Попасть внутрь она не смогла, так и оставила снаружи. Но и заботливая мамаша». Весь день я вертелся около амбара, заглядывал в щелки и два раза ходил с мамой кормить лисенка. А вечером я никак не мог заснуть, все вскакивал с постели и смотрел в окно, не пришла ли лисица. Наконец мама рассердилась и завесила окно темной занавеской. Зато утром я поднялся, чем свет, и сразу побежал к амбару. На этот раз на пороге лежал уже не зайчонок, а задушенная соседская курица. Видно, лиса ночью опять приходила проведать лисенка. Добычу в лесу ей поймать для него не удалось. Вот она и залезла к соседям в курятник, задушила курицу и принесла своим

пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидны во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал. Не свидетельство о чуде, а начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Есть два человеческих греха, которые зарождаются в костях и постоянно исходят от плоти. Первый – это самонадеянность. Второй – самовосхваление. Очень трудно даже лучшим из людей удержаться от первого прегрешения. Святейшие из христиан, те, кто наилучшим образом понимают Евангелие Христа, обнаруживают в себе постоянную тенденцию рассчитывать на силу творения, вместо того, чтобы рассчитывать на силу Божью и только силу Божью. Снова и снова напоминает нам Святое Писание о том, чего мы не должны никогда забывать, что спасение от начала до конца – это труд Божий, а не человеческий. И достигается